0: Тату Соболенко на Ролан-Гаррос. В США на торгах продали личные вещи известной американской актрисы Мэрилин Монро. Одежду, посуду, письма и украшения звезды раскупили более чем за 2,5 миллиона долларов на аукционе в Беверли-Хиллз. Самой дорогой покупкой на торгах стал костюм Кристиан Диор. За него отдали почти 450 тысяч долларов. А личное письмо драматурга Артура Миллера к Мэрилин Монро обошлось покупателю в 62 тысячи долларов. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
1: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

Моя жизнь без тебя, без ярких красок. Кругом люди без лиц и без жалких масок. То, о чем ты думаешь, я оформляю в слова. И от мыслей твоих кругом моя голова. Спроси все, что хочешь, и я дам ответ. Скажи все, что держишь, и раскрой секрет. Вернись ты ко мне, сколько можно играть. Я подарю себя, сколько еще можно ждать.

Сегодня в Волгограде облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, дождливо, местами грозы и плюс 18. В Казани также, в Ульяновске облачно, небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове ясно и плюс 25. В Перми пасмурно и плюс 17. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 26. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Минздрав обновил стандарт лечения панических атак. В частности, добавлена возможность направлять пациентов на анализ на ВИЧ. Как пишет ТАСС, в расширенный перечень лабораторных исследований теперь входят анализы на гепатиты Б и С. Помимо этого, в новый стандарт добавится светотерапия. Она обычно применяется для лечения некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства. В России предложили повысить годовой лимит дохода для самозанятых почти на 2 миллиона, сообщает РИА Новости. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить прозрачные расчеты и сделать условия более гибкими для тех, кто работает легально, но уже приближается к действующему лимиту. Сейчас в рамках специального налогового режима самозанятые могут зарабатывать до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Сенсация на открытом чемпионате Франции по теннису. Россиянка Диана Шнайдер в трех сетах обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко, сообщает Мир-24. Белорусская теннисистка доминировала большую часть партии, но сломить Шнайдер не смогла. Россиянка отыгралась и стала первой спортсменкой, которая смогла выиграть хотя бы один сет у Сабаленко на Ролан-Гаррос. В США на торгах продали личные вещи известной американской актрисы Мэрилин Монро. Одежду, посуду, письма и украшения звезды раскупили более чем за 2,5 миллиона долларов на аукционе в Беверли-Хиллз. Самой дорогой покупкой на торгах стал костюм Кристиан Диор. За него отдали почти 450 тысяч долларов. А личное письмо драматурга Артура Миллера к Мэрилин Монро обошлось покупателю в 62 тысячи долларов. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24». We'll be right back.

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: года.
1: Сегодня в Волгограде облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, дождливо, местами грозы и плюс 18. В Казани также, в Ульяновске облачно, небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове ясно и плюс 25. В Перми пасмурно и плюс 17. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 26. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В России предложили ввести обязательные скидки для части студентов. Льготу в размере 30% предлагают сделать для тех, кто остался без родителей, инвалидов первой и второй группы. 20% для медалистов и обладателей знака ГТО. От 30 до 50% для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. Об этом заявил депутат Владимир Исаков. Он отметил, что ценник на платное образование растет. Это отсекает от высшего образования ребят из малообеспеченных семей, даже если они очень талантливы. Хантавирусная инфекция наиболее часто встречается в ряде регионов Приволжья, где заболевание считается эндемичным и хорошо изученным. Об этом сообщила врач-инфекционист Юлия Минакова. По ее словам, чаще всего случаи заболевания регистрируются в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях. Благодаря накопленному опыту специалисты своевременно распознают заболевание по клинической картине и назначают необходимое лечение. Депутаты предложили штрафовать работодателей за заведомо ложные данные о зарплате в вакансиях на сайтах объявлений. Отмечается, что тысячи соискателей ежедневно сталкиваются с обманом, когда обещанный доход в реальности оказывается значительно ниже. По словам депутатов, также необходимо обязать работодателей раскрывать структуру выплат, включая оклад и премии. Россияне чаще всего начинают чистить память смартфона или компьютера только тогда, когда свободного места почти не осталось. Еще часть делает это, когда устройство начинает заметно тормозить. Первыми обычно удаляют неудачные фотографии, скриншоты, мемы и картинки из мессенджеров. А вот со старыми видео, документами и важными снимками люди расстаются более неохотно. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Казахстане внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. Правительство Армении утвердило масштабную программу поддержки молочного животноводства. А также новости из Кыргызстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Кыргызстане по инициативе администрации президента запустили проект «Открытый кабинет». В рамках него мэр Бишкека показал журналистам свой рабочий день. Асель Усенова расскажет подробнее.
2: Главная цель проекта – сделать работу государственных и муниципальных служащих максимально открытой и прозрачной для населения. Сначала градоначальник показал, как из своего кабинета в режиме реального времени контролируют работу городских служб. По словам Айбека Джунушалиева, главной проблемой в Бишкеке остаются заторы на дорогах.
3: Город очень медленно двигается. То есть мы от одного затора на второй затор, третий затор, и движение очень медленно. И поэтому в этом генеральном плане были предусмотрены дорожные развязки, предусмотрены кольцевые, да, которые большая кольцевая, средняя, малая.
2: После этого мэр столицы принял горожан. Они озвучили свои проблемы и инициативы. Выслушав каждого, градоначальник дал соответствующие поручения. Затем Айбек Джунушалиев вместе с журналистами отправился на обход городских объектов. Первые посетили аллею молодежи. Сейчас там укладывают тротуары и модернизируют фонтаны. Также мэр оценил строительство первого в Кыргызстане музея ретро-автомобилей. Сдать в эксплуатацию его планируют уже в следующем году, рассказывает куратор проекта Оксана Янковская.
4: Это те экспонаты, которые имеются в реалиях у нашего коллекционера и будут представлены. Например, там английские, американские, русские, немецкие автомобили там разных периодов с разными тематиками.
2: В этом году модернизацию проходит ряд ключевых объектов столицы. Среди них и очистные сооружения. Один из комплексов построили в 70-х годах прошлого столетия. Раньше многие процессы там выполнялись вручную. Теперь систему полностью автоматизировали.
0: Казахстан.
1: В Казахстане внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. В стране тестируют цифровую платформу, которая сможет в режиме реального времени отслеживать ход посевной кампании и прогнозировать урожайность. С новшествами ознакомился Кирилл Потемкин.
5: Новые цифровые решения для агросектора обсудили на заседании правительства. Пилотная платформа уже позволяет оперативно получать информацию о структуре посевов, объемах сева и ходе весенне-полевых работ. Эти данные используют для анализа ситуации в растениеводстве, рассказал премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
6: Реформа. В послании народу Казахстана глава государства сделал особый акцент на цифровизации отрасли. Цифровые инструменты должны применяться на всех этапах аграрного производства, от планирования и контроля процессов до ведения учета и реализации готовой продукции. Мы уже рассматривали примеры успешного применения цифровых решений и искусственного интеллекта в сельхозпроизводстве. Надо и далее масштабировать такие инициативы и опыт.
5: Разработкой новой системы занимаются сразу несколько ведомств – Минсельхоз и Минцифры.
0: Беларусь.
1: С наступлением тепла в Беларуси начали наращивать строительство автотрасс. В этом году обновление коснется тысяч километров дорог. Подробности у Татьяны Морозовой.
7: В Беларуси плотность транспортных сетей одна из самых высоких на пространстве СНГ. Протяженность автодорог общего пользования почти 90 тысяч километров. В ближайшую пятилетку в планах обновить не меньше 25 тысяч. Срок службы асфальтового покрытия не менее 7 лет. Если трещины появились раньше, следует проверка, говорит представитель Госкомитета по стандартизации Виктор Петроченко.
8: Иногда ремонты делаются не установлены вовремя, мешают погодные условия. И это как бы с учетом даже технологий, они на сегодня тоже влияют потом на эксплуатацию дорог. В течение минимум 30 дней мы посещаем каждый объект и смотрим за состоянием проектного состояния и технического состояния дорог.
7: Ям на дорогах прибавила суровая зима. Дорожные службы весной активно латают асфальт. В этой пятилетке в работу возьмут на 40% больше дорог, чем в прошлой. Собирают пожелания и от самих водителей. Они могут позвонить на специальную горячую линию. Жалоб поступило уже больше 200, говорит говорит представитель Комитета госконтроля Беларуси Олег Кунделев.
9: Порядка трети обращений касаются гравийных дорог, как в сельских населенных пунктах, так и соединяющих агрогородки, деревни, садоводческие товарищества. Ряд граждан обратились по поводу незначительных недостатков. Это ямы во дворах, либо на улично-дорожной сети, непосредственно на улицах городов. Ну и, соответственно, состояние асфальтовых местных дорог.
7: Комитет госконтроля следит за каждым бюджетным рублем. Предстоит в этом году отремонтировать больше 5000 километров автодорог. Это 2,5 миллиарда белорусских или 65 миллиардов российских рублей. При этом особое внимание не только республиканским, но и местным дорогам. Не просто залатать ямы, а сделать их качественно новыми, чтобы они отвечали всем стандартам безопасности и комфорта.
0: Армения.
1: Правительство Армении утвердило масштабную программу поддержки молочного животноводства. Кто из региональных фермеров может рассчитывать на прямые выплаты от государства, выяснила Наира Бадалян.
10: Главное условие программы – легализация и строгий ветеринарный контроль. Чтобы получить деньги, фермер должен владеть минимум 3 коровами. При этом животные должны быть вакцинированы и зарегистрированы в единой электронной базе учета скота. Прямые выплаты в размере 15 тысяч драмов или около 3 тысяч рублей на каждую корову нужны для компенсации фермерам сезонных финансовых потерь. Правительство рассчитывает, что это поможет сохранить поголовье скота, повысить качество сырья и сделать местный молочный сектор более конкурентоспособным. Как рассказывает фермер Беджан Яранусян, субсидия пойдет на закупку кормов.
11: У меня около 100 коров. Конечно, хотелось бы получить помощь на все поголовье, но по новым правилам первые 2 коровы государство считает личным хозяйством. За них деньги не дает. Максимальное количество субсидируемых – 20 голов.
10: По словам заместителя министра экономики Армении Татевик Сарксян, чтобы принять участие в программе, аграрии могут подать заявление руководителю своей общины, как в бумажном, так и в электронном виде.
12: Программа направлена на развитие животноводства и защиту фермеров от убытков. Ей могут воспользоваться юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.
10: Фермеры должны подать заявки до 1 октября. Финансирование программы составит более 1 миллиард армянских драмов или 260 миллионов рублей.
0: Казахстан.
1: 330 миллиардов цифрового тенге находится в обращении Казахстана. Он также используется в крупных государственных проектах. Чем цифровой тенге отличается от привычных денег, узнал Кирилл Потемкин.
5: По сути, это электронная форма национальной валюты. Цифровой тенге существует наряду с наличными и безналичными средствами, но отличается тем, что ему можно задать конкретные условия использования, промаркировать. Отмечает сопредседатель Комитета по информационной безопасности Альянса Казтех Евгений Питолин.
13: Одна из ключевых целей при этом – это, конечно же, отслеживаемость средств, прозрачность, борьба с коррупцией. И те самое главное, что, вот еще раз подчеркну, если граждане будут ими расплачиваться, то в модели, которая разработал Нацбанк, предполагается, что это возможно делать даже без доступа в интернет в конкретном месте.
5: Механизм применили и в железнодорожной отрасли при строительстве магистрали до Стык-Мойнты. Ее протяженность больше 800 километров. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов страны. В запуске первой очереди принимал участие Касым-Жомарт Токаев, добавила официальный представитель компании «Казахстанские железные дороги» Лязат Стамгазиева.
14: В рамках этого проекта мы использовали цифровой тенге, и можно сказать, что этот кейс был достаточно успешный. Вы знаете, что реализация этого проекта позволила напрямую, то есть увеличить количество перевозимых грузов по направлению из Китая по территории Казахстана в направлении Европы.
5: Сегодня третью национальную валюту активно тестируют не только в инфраструктуре, но и в налоговой сфере через механизм цифрового НДС. Экспортеры получают возврат налога за 5 дней вместо 75-90. В этом году количество пилотных проектов планируют существенно увеличить.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
15: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Лето. В каждом звуке.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: погода.
1: Сегодня в Волгограде облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, дождливо, местами грозы и плюс 18. В Казани также, в Ульяновске облачно, небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове ясно и плюс 25. В Перми пасмурно и плюс 17. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 26. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером. Товарооборот между странами в сельскохозяйственной отрасли составляет 1 миллиард долларов, пишет РИА Новости. Сегодня министр энергетики Саудовской Аравии прибыл на Петербургский международный экономический форум. Завтра глава ведомства примет участие в пленарной сессии вместе с Владимиром Путиным. Российскую вакцину от лихорадки Эбола обновили с учетом нового штамма. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат разработал и адаптировал центр имени Гамалеи. Сейчас вакцина уже есть в формате готового продукта, но ей еще нужно пройти отдельные стадии тестирования. Бельчонок, спасенный сотрудниками советского авиаотделения авиалесоохраны в Ханты-Мансийском автономном округе, быстро стал любимцем соцсетей. Пользователи следят за его историей и радуются каждой новости об улучшении состояния малыша. Маленького зверька нашли после крупного лесного пожара. Один из пожарных приютил бельчонка дома и взял на себя заботу о нем. Малышу дали имя Беляшек. Сейчас он уже открыл глаза, охотно пьет молочную смесь и находится под постоянным присмотром. В индийском городе Буланшахр обезьяна украла сумку с крупной суммой денег и разбросала банкноты с дерева. Инцидент произошел, когда мужчина пришел в суд по вопросам регистрации земельных документов. При себе у него было 200 тысяч рупий. В какой-то момент обезьяна внезапно схватила сумку с деньгами и забралась с ней на ближайшее дерево. Там она начала вытаскивать купюры и разбрасывать их сверху, устроив хаотичный дождь из денег. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
0: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.

Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Вы слушаете «Утро с танцеманией».

Сегодня в Волгограде облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, дождливо, местами грозы и плюс 18. В Казани также, в Ульяновске облачно, небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове ясно и плюс 25. В Перми пасмурно и плюс 17. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 26. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Россия и Китай готовятся представить новые договоренности в сфере энергетики. Об этом российский президент заявил на встрече с представителями мировых информационных агентств. Она прошла на полях Петербургского экономического форума. Путин назвал обе страны естественными партнерами и отметил, что у России с Китаем большая общая граница, и государства продолжают развивать сотрудничество. Товарооборот между странами вырос почти до 250 миллиардов долларов. Результаты взаимодействия Москвы и Пекина президент назвал впечатляющими. В столице в ближайшие 7 лет построят более 30 новых станций и проложат около 80 километров линий. Об этом заявил представитель московской мэрии. Продолжается строительство трех направлений. Это второй этап Троицкой линии Рублево-Архангельской и Бирюлевской ветки. До конца года для пассажиров откроется первый участок Рублево-Архангельской линии от станции «Деловой центр» до бульвара генерала Карбышева. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. Для спортсменки открытый чемпионат Франции по теннису станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, сообщает телеканал «Мир-24». Впервые в карьере Андреева обыграла украинку Марту Костюк. Теперь 19-летняя теннисистка стала третьей молодой финалисткой Ролан-Гарроса в 21 веке. За участие в соревнованиях Андреева получит как минимум 120 миллионов рублей. 10 тысяч немцев сдали кровь по просьбе американской группы «Металлика». Вместе с немецким Красным Крестом музыканты призвали поклонников сдать кровь в дни концертов во Франкфурте и Берлине. В обмен доноры получили фирменную футболку группы из лимитированной коллекции. Число новых доноров благодаря акции увеличилось более чем вдвое, отмечает Красный Крест. Ранее «Металлика» вызвала землетрясение во время концерта в Греции. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: крепче, прижим поближе, без остатка растворим.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Три отличительных черты потенциального миллионера.
2: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
1: У него железные нервы, золотые мозги.
3: Назовите число пи.
1: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
3: Это игра «Миллион за 5 минут». Чувство уверенности в себе увеличивает вероятность успеха на 67%. Проценты я только что выдумал, но это исключительно для того, чтобы вас подбодрить. Игроки, представьтесь.
2: Меня зовут Ольга, я юрист из Москвы.
4: Дарья, учитель математики, город Воскресенск.
3: А теперь займите свои игровые места. Вперед! Получить миллион сможет только одна из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Букингемский дворец – это резиденция монархов какой страны?
2: Англия.
3: Правильно. Символом какой российской области стал сорт яблок Антоновка?
2: Пас.
3: Курской. Продолжением какой повести Рэя Брэдбери стал роман «Лето, прощай»?
2: Пас.
3: Вино из одуванчиков. На Цветном бульваре Москвы находится цирк или ботанический сад?
2: Цирк.
3: Правильно. Правда ли, что описавший Лим-Попо Корней Чуковский никогда не был в Африке?
2: Правда.
3: Верно. Какой памятный символ с цепью установлен на каменный постамент в Сочи в честь закладки форта Александрия?
2: Пас.
3: Якорь. Слово «навскидку» пишется слитно, раздельно или через дефис?
2: Слитно.
3: Верно. По городам какой страны проходит туристический маршрут «Романтическая дорога»?
2: Сочи.
3: Германия. Верно ли, что старик из сказки Пушкина поймал золотую рыбку на удочку?
2: Неверно.
3: Правильно. А основателем и первым директором какого московского музея был отец Марины Цветаевой Иван Владимирович?
2: Пас.
3: Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Какая сторона света на российских географических картах находится справа?
2: Австралия.
3: Восток. Какая единица измерения фигурирует в определении величины диоптрии?
2: Пас.
3: Метр. Назовите самую холодную планету Солнечной системы.
2: Марс.
3: Уран. В каком мультфильме впервые появились маленькие забавные желтые существа-миньоны?
4: Приключения миньонов.
3: Гадкий я. Перу какой уроженки Гельсингфорса принадлежит повесть «Поздней осенью в ноябре»?
2: Пас.
3: Туви Янсон. Верно ли, что в национальном календаре Эфиопии 13 месяцев?
2: Да.
3: Правильно. Сколько человеческих фигур на картине Николая Ге Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе?
2: 3.
3: 2. Какая военная операция длилась 23 дня с 16 апреля по 8 мая 1945 года?
4: Сталинградская битва.
3: Берлинская. Назовите самый южный город России.
2: Калининград.
3: Дербент. Какой музей находится в Стилобате монумента покорителям космоса?
2: Пас.
3: Музей космонавтики. Стоп. Первый раунд окончен.
2: Ой, я знала все ответы на твои вопросы.
4: Ну, а я на твои какие-то знала, но вопросы, конечно,
3: были. Подведем итоги первого раунда. Я задал вам 20 вопросов. Вы дали мне 6 правильных ответов. Вот это мало. При этом Дарья ответила правильно 2 раза, а Ольга 4 раза. Это значит, что Ольга начнет игру и во втором раунде тоже. В этом раунде переход хода будет происходить после ошибки игрока.
1: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: каждом звуке. «Миллион за пять минут». Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». На подиуме интеллектуального шоу. Умные, дерзкие, красивые Ольга Богач и Дарья Ядыгина продолжают соревнования за миллион. Второй раунд. На сколько лет выдается российское водительское удостоверение?
2: На 10.
1: Правильно. Какие зубы человека стоматологи называют третьими малярами?
2: Не, пас.
1: Зубы мудрости. Дарья, бывают ли окончания у служебных слов и наречий?
3: Нет.
1: Правильно. Какой актер в роли доктора Ватсона запечатлен на 3 серебряных монетах островов Кука 2007 года?
3: Пас.
1: Виталий Соломин. Ольга, какой гриб не рекомендуется употреблять в пищу? Сморчок или строчок?
2: Сморчок.
1: Строчок. О, Дарья, в историографии какой страны признаются 4 древнейших столицы, в числе которых Нанкин?
3: Греция.
4: Китай.
1: Ольга, какая республика Российской Федерации расположена в 3-часовых поясах?
2: Удмуртия.
1: Якутия. Дарья, на территории какого московского парка находится каскад из 5 оленьих прудов?
3: Ботанический сад.
1: Сокольники. Ольга, в известном мультфильме «Паровозик из Ромашково» умел разговаривать или нет?
2: Умел.
1: Да. Что измеряют в молях?
2: Пас.
1: Количество вещества. Дарья, частица «не» пишется с числительными вместе или раздельно?
3: Вместе.
1: Раздельно? Ольга, от какой листой ягоды образовано имя черной альпаки, родившейся в 2023 году на городской ферме ВДНХ?
2: Смородина.
1: Черника. Единица измерения ампер обозначается строчной или прописной буквой «А»? Дарья.
3: Прописной.
1: Правильно. Какая из этих актрис родилась в Вене? Ирина Алферова или Ирина Купченко?
3: Ирина Купченко.
1: Правильно. В каком месяце в России отмечается день прогуливания уроков?
3: Мая.
1: В марте. Ольга, какой юбилей отметили в 2025 году Леонид Якубович и Никита Михалков?
2: 70 лет, не знаю.
1: 80-летие. Дарья, в какой области России находится родник? Откуда берет начало Волга?
2: Пас.
1: В Тверской. Ольга, на территории какого парка на востоке Москвы можно найти самые древние дубы возрастом до 500 лет?
2: Сокольники.
1: Терлецкого. Дарья, в какой древней империи уважаемых женщин называли матронами?
3: Российская.
1: В Римской. Стоп. Второй раунд. Окончен. А теперь оценим результаты. Автором 10-го правильного ответа в этой игре стала Дарья! 10 тысяч рублей! Подведем итоги двух раундов. Я задал 39 вопросов. Вы мне вернули 11 правильных ответов.
3: Маловато.
1: Из 11 правильных ответов Дарья дала 5, а Ольга 6. Ольга проходит в третий раунд игры «Миллион за 5 минут». Дарья, спасибо вам за игру. Всего доброго.
3: Господин ведущий, спасибо вам.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует. Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
5: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова 15Б. Подробности по телефону 70-33-33.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
7: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашей жизни. вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Лето. В каждом звуке. Радиомир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут».
2: Выслушаем правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, вы отвечаете. 40 правильных ответов и вперед на конную прогулку.
3: Да.
1: Третий раунд.
2: Все 48 пьес какого русского драматурга были поставлены на сцене Малого театра?
3: Островский.
2: Правильно. 1 + 1 = 2. Это пример тождества или нет?
3: Да.
2: Правильно. Какой мультипликационный персонаж пытался добыть неправильный мед у неправильных пчел?
3: Винни-Пух.
2: Верно. Входит ли в рецептуру пирожного картошка картофель?
3: Нет.
2: Правильно. Какой из столичных проектов появился раньше? Московское долголетие или добрый автобус?
3: Добрый автобус.
2: Правильно. Какая сельскохозяйственная культура произошла от растения теосинте, родом из Центральной и Южной Америки?
3: Южной Америки.
2: Кукуруза. Какой юбилей певца Шуры пришелся на 2025 год?
3: 30-летие.
1: 50-летию.
2: К юбилею какой телепередачи выпущены тематические проездные карты «Волчок» и «Сова»?
3: Поле чудес?
2: Нет! Что, где, когда? У входа на какую станцию московского метро расположены скульптуры дискобола и волейболистки?
3: ЦСКА.
2: Сокольники.
3: Сокольники.
2: Стоп! Эта игра окончена. Ольга.
3: Да?
2: Подведем итоги. В течение 3 раундов я задал 48 вопросов. Вы дали мне 16 правильных ответов. Ольга, шальные деньги не испортят вам жизнь. Я возьму эту ношу на себя. А вам спасибо за игру. Рад знакомству. Всего доброго.
3: Всего доброго. До свидания.
0: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге построят новый мост через Неву. Договоренность об этом была достигнута на Петербургском экономическом форуме. Новоадмиралтейский мост соединит набережную реки Мойка и набережную лейтенанта Шмидта. Он пройдет над островом к реке Пряжка и Английскому проспекту. Вместе с мостом Бетанкура новый проект создаст дополнительную транспортную связь Петроградского и Адмиралтейского районов города. Мошенники начали рассылать поддельные сообщения о якобы положенных государственных выплатах. Это происходит перед Днем России, сообщает ТАСС. В уведомлении, как правило, есть ссылка на сайт. Внешне он похож на госуслуги или выдуманный центр выплат. Аферисты могут попросить ввести реквизиты, логин и пароль от личного кабинета. Настоящие ведомства такие сообщения в мессенджерах не рассылают, напоминают эксперты. В Италии испекли хлеб на закваске из мумии ледяного человека. Он жил 5000 лет назад, сообщает телеканал Мир-24. Специалисты изучили образцы кожи, внутренних тканей и содержимое желудка. Так были обнаружены живые микроорганизмы дрожжи. Их удалось вырастить в лабораторных условиях. После нескольких месяцев экспериментов дрожжи начали работать практически так же, как современные хлебопекарные культуры. Теперь обсуждается возможность использования древних дрожжей для приготовления пива. В зоопарк Челябинска поселили японского журавля. Этот вид находится на грани исчезновения. Редкую птицу привезли из липецкого зоопарка. Самцу по кличке Юто всего один год. Его тело было покрыто белыми, рыжими и серыми перьями. По этому окрасу можно определить молодую особь. Особь у взрослых птиц доминирует ярко-белый цвет. При этом шеи и концы крыльев окрашены в черный. Кроме того, у них на голове находится небольшая красная шапочка. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир».
3: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.

кажется, это тот самый случай, когда тезис «и это пройдет» подходит идеально. Всем, кому по тем или иным причинам сейчас непросто, лучи нашей музыкальной поддержки. Доброе утро, друзья, новый день и новая возможность все изменить. Это «Радио Мир», меня зовут Сергей Жирихин. В ближайшее время проведем вместе.

0: хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 5 июня, и планеты настроены напомнить нам о том, что хороших людей в мире больше. Овен. Дружеская поддержка сейчас работает почти как энергетик. После разговора с близкими по духу вы снова готовы покорять мир. Телец. Вы сегодня способны гениально находить выгодные варианты, скидки и полезные решения. Близнецы. От избытка эмоций и вдохновения вы можете выйти за рамки привычного образа. И знаете, что вам это очень идет. Рак. Судьба сейчас словно специально подбрасывает вам новые возможности. Венера и Юпитер намерены вас побаловать. Кто-то из друзей или знакомых может внезапно вспомнить, что вообще-то давно обещал вам помочь. Пользуйтесь моментом. Дева. Разговор с правильным человеком способен успокоить вас и развеять многие тревоги. Весы. У вас появится очень уважительная причина не участвовать в том, что давно раздражало. И это почти праздник. Скорпион. Если отношения с кем-то в последнее время были натянутыми, сегодня становится проще поговорить нормально, без скрытого чемпионата по сарказму. Стрелец. Случайная беседа или новое знакомство способны принести вам неожиданно ценную идею. Козерог. Кто-то из близких поможет вам быстрее и эффективнее, чем вы рассчитывали. Не беритесь за сложное дело в одиночку. Водолей. В конце этой недели вы окажетесь в центре внимания и вполне заслуженно. Рыбы. Чем больше сейчас доброжелательности и мягкости вы даете миру, тем быстрее пространство начнет отвечать вам тем же. Сейчас это действительно работает. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: науке. Реклама. Покупайте сайдинг в Смоленской керамике. Смоленская керамика.
1: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: В косметологическом центре Косметик Лайт при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. Косметик Лайт, Твардовского 8Б. Запись по телефону 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Я.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Открытый космос».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Волгограде облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, дождливо, местами грозы и плюс 18. В Казани также, в Ульяновске облачно, небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове ясно и плюс 25. В Перми пасмурно и плюс 17. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 26. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На ПМФ подписано соглашение о строительстве логистического центра «Озон» в Смоленской области. Инвестиции составят 3,5 миллиарда рублей. Социальный эффект выразится в создании 200 рабочих мест. Документ подписали губернатор Василий Анохин и вице-президент компании Игорь Зимин. Смоляне могут подать заявку на конкурс российских брендов «Знай наших» до 15 июня. В этом году предусмотрено 30 номинаций в 5 категориях. Уже поступило более 16 тысяч заявок из 86 регионов. Конкурс поддерживает малый и средний бизнес по поручению президента. Заявки принимаются на сайте знайнаших.рф. 12 июня, в День России, в Смоленске у Дворца спорта «Юбилейный» стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». По субботам все лето будут проходить зарядки, тренировки, баскетбол 3 на 3, мастер-классы и вечерние концерты. Проект поддерживают правительство области и Росэнергоатом. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. На привокзальной площади Смоленска высадили 24 молодые липы. Также здесь появятся туи, газоны и цветочные клумбы. Работы по благоустройству включают укладку плитки и установку парковочного оборудования. После завершения территория станет современным общественным пространством. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган», ООО «Премьер Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чинган Юни С 4х4» в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 000 рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.

0: каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас.
3: Это игра «Миллион за пять минут». Факт. Когнитивные способности людей растут от поколения к поколению. Гипотеза. Среди школьников окажется больше потенциальных миллионеров, чем среди взрослых. Игроки, представьтесь.
4: Иванов Александр, 9 лет, Москва.
5: Обухова Мирослава, 9 лет, Москва.
3: Займите свои игровые места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Сказуемо, это главный член предложения или второстепенный?
5: Главный.
3: Правильно. Что, по заявлению кота Матроскина, кроме лап и хвоста, служит его документом?
5: Усы.
3: Правильно. Куда, согласно русской поговорке, уходит душа при сильном испуге?
5: Пятки.
3: Правильно. Сколько получится, если вы из 30 вычтите 13?
5: Да, 17.
3: Верно. В какой книге одна из волшебниц настолько боялась воды, что не умывалась 500 лет?
5: Изумрудный город.
3: Правильно. А от какого животного чуть не пострадал в стране невыученных уроков Виктор Перестукин, поскольку на уроке назвал это животное плотоядным?
5: Корова.
3: Правильно. Красивый – это прилагательное?
5: Да.
3: Верно. Какое слово пропущено в цитате? Хлопочут набирать полки, число поболее, ценой подешевле.
5: Пас.
3: Учителей. Какова форма структурирования элементов у периодической системы Менделеева?
5: Пас.
3: Таблица. Разгадайте загадку. Цветное коромысло через реку повисло.
5: Радуга.
3: Верно. Как иначе называют дикую розу? Шиповник или пион?
5: Шиповник.
3: Верно. Кто, согласно русской пословице, сколько его ни корми, все в лес смотрит?
5: Волк.
3: Да. Дочь какого российского императора стала героиней мультфильма «Анастасия»?
5: Пас.
3: Николая II. Какое учебное заведение, расположенное в Царском селе, закончил Александр Пушкин?
5: Лицей.
3: Да. К какому разряду относится девятка в числе 9?
5: Единица.
3: Верно. На что чужое, согласно русской пословице, не следует разевать рот?
5: Пас.
3: Каравай. Герои какого мультсериала защищают свой мир от железной гарпии?
5: Пас.
3: Крутиксы. Куда поразила Ахилла стрела Париса в поэме «Илиада»?
5: В пятку.
3: Верно. Кто написал сказку «Звездный мальчик»?
5: Пас.
3: Оскар Уайльд. Оттенок какого цвета имеет краска ультрамарин?
5: Зеленый.
3: Синего. Какой мультсериал рассказывает о мальчике Нике, который создал 8 роботов?
5: Пас.
3: Ник-изобретатель. Стоп. Первый раунд окончен. Внимание, игроки. Редкий случай. У меня сразу две хороших новостей. Мирослава, вы стали автором 5-го правильного ответа в этой игре. 10 тысяч уже ваши. А вот хорошая новость для Александра чуть позже. Для этого мы посмотрим на статистику раунда. Я задал вам 21 вопрос. Получил 13 правильных ответов. При этом Мирослава дала 6 правильных ответов, Александр 7 правильных ответов. Это значит, что Александр начнет отвечать во втором раунде.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.

0: хорошо звучит. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Команда настоящих подтырианцев. Мирослава Обухова и Александр Иванов продолжают гонку за миллионом. Второй раунд. Какое произведение состоит из 50 рун? «Одиссея» или «Калевала»?
2: «Калевала».
1: Верно. Александр, как называется личинка лягушки?
2: Головастик.
1: Точно. Какая ложка больше по объему, десертная или столовая?
2: Столовая.
1: Да. Пень – это существительное второго или третьего склонения?
2: Второго.
1: Да. Как звали мальчиша, которому в сказке Гайдара противостоял мальчиш-плохиш?
2: Пас.
1: Мальчишки-мальчиш. Мирослава, с помощью деревянной фигуры какого животного, согласно Гомеру, греки взяли Трою?
2: Пас.
1: Коня. Александр, в какой части растения есть пестик и тычинки?
2: Стебель.
1: Цветок. Мирослава, кто в мультфильме про капитана Врунгеля украл Венеру Милоску из музея? Фукс или лом?
2: Фукс.
1: Да. Мирослава, кто предложил для Юмовочки новое имя Майя?
2: Крот.
1: Эльф. Александр, какой день недели считается первым рабочим днем недели?
2: Понедельник.
1: Да. Какое число называется дюжиной?
2: 12.
1: Да. Согласно одной из версий, рецепт этого яблочного пирога предложила королева Шарлотта.
2: Шарлотка.
1: Да. В какую сказку попал в одном из мультфильмов «Пионер» Петя Иванов? Золушка или красная шапочка?
2: Красная шапочка.
1: Да. Какой из этих металлов бегает в градусниках? Литий или ртуть?
2: Ртуть.
1: Да. Закончите русскую пословицу «Долг платежом»?
2: Красин?
1: Да. Какая сказка имеет второе название «Емеля дурак»?
2: По щучьему велению.
1: Да. В какое время года в России повсеместно украшают на праздник дерево семейства сосновых?
2: Ель. А, зима.
1: Да. А мультфильм какой франшизы вышел в 24-м году с подзаголовком «Ни дня без подвига»?
2: «Три богатыря».
1: Да. Самый глубокий океан Земли, тихий или атлантический?
2: Тихий.
1: Да. Как звали капитана корабля под алыми парусами?
2: Грей.
1: Да. К какому виду фольклора относится фраза «На горе Арарат растет крупный виноград»?
2: Пас.
1: Скороговорка. Мирослава, где, согласно пословице, не меняют коней?
2: Пас.
1: На переправе. Александр, кем вам приходится отец отца?
2: Дедушкой.
1: Да. Какой сказочный герой называл себя мужчиной в самом рассвете сил?
2: Карлсон.
1: Да. Назовите имя русского писателя Тургенева.
2: Иван.
1: Да. Стоп. Второй раунд окончен. Итак, автором 15-го правильного ответа в этой игре стал Александр! По 10 тысяч у вас, ребята, молодцы! В вашей дружной команде появился автор 25-го правильного ответа в этой игре! Еще 10 тысяч рублей получает Александр! Теперь статистика двух раундов. Я задал вам 46 вопросов. Вы дали 32 правильных ответа.
3: Что?
2: Классно.
1: Из 32 правильных ответов Мирослава дала 7, Александр 25. Александр проходит в финал нашей игры.
0: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение следует.
4: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир.
5: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
6: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988. А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
7: Клещи не дремлют?
3: А мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, я. Ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
7: Долго мучили боли в пояснице и спине.
8: Обезболивающие не помогали.
9: Ложиться в больницу? Ни за что.
7: Много слышала о центре Бубновского.
10: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
11: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
12: Только не работа.
13: Все, не отвечаем.
12: Вот так гораздо лучше.
14: Сели в Preface, значит отпуск начался.
15: Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely D Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
17: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта.

0: Мир хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Слушайте правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, вы на них отвечаете. Если поднимете счет правильных ответов до 35, главный приз ваш. Третий раунд. Как зовут хозяйку кота Мяуча в мультсериале «Чуч Мяуч»?
2: Пас.
1: Маруся. Мама, существительное первого или третьего склонения?
2: Первого.
1: Да. Каким словом заканчивается каждый выпуск журнала «Ералаш»?
2: Покат.
1: Все. До нашего времени дошли две поэмы Гомера. «Илиада» и...
2: «Одиссея».
1: Да. Сколько квадратных метров нужно вскопать, чтобы засадить картошкой 1 гектар? 100 или 10 тысяч?
2: 10.
1: Да. Какого числа в июне отмечается Международный день защиты детей?
2: 1-го.
1: Да. Сколько будет, если к 5 прибавить 20?
2: 25.
1: Да. Кто в сказке «Незнайка на Луне» случайно запустил ракету и попал с Незнайкой на Луну? Знайка или Пончик?
2: Пончик.
1: Да. Знаменитое ледовое побоище на Чудском озере произошло в 13 или 14 веке?
2: В 13.
1: Да. За какое время небосвод совершает полный видимый оборот?
2: За 24.
1: Правильно. У деда было 3 сына, у каждого из сыновей тоже по 3 сына. Сколько внуков у деда?
2: 3.
1: 9. Эта игра окончена. Не будем тянуть и подведем итоги этой игры. За 3 раунда я задал вам 57 вопросов. Вы дали мне 40 правильных ответов.
2: Ура!
1: А это значит, вы продемонстрировали гениальную игру и стали миллионером.
2: Ура!
1: Нет, не зря я сделал ставку на школьников. Новое поколение вдохновляет. Саш, спасибо тебе за блестящую игру. Это было замечательно, здорово. Эта игра окончена.
2: Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго, ребята.
0: «Миллион за пять минут». Дети, смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Россия и США намерены продолжить совместный проект тоннеля через Берингов пролив. Соглашение об этом подпишут на полях Петербургского международного экономического форума, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, тоннель стал одной из крупных совместных инфраструктурных инициатив обоих государств. О том, что он может появиться, стало известно еще в октябре прошлого года. Тогда же президент США назвал идею тоннеля между Россией и Аляской интересной. На полях под Минском выбрали лучших пахарей Беларуси. На необычном соревновании встретились опытные трактористы и студенты сельхозакадемии, сообщает телеканал «Мир-24». Поле стало гоночной трассой на один день. От качества вспаханной земли зависит урожай, его будет больше, а вот количество сорняков, наоборот, сократится. Конкуренцию мужчинам составили девушки, так они показали ювелирную точность парковки трактора. Победителей конкурса объявят в пятницу на выставке «Белагро». В Дагестане зооволонтеры спасли трех медведей из подпольного зверинца. Они прибыли в Дербент в конце мая. Изъятие животных заранее согласовали с местной полицией. Изъять мишек удалось лишь спустя несколько дней. В марте зооволонтеры вывезли из дербентского зоопарка пятерых львов. Спасения все еще ждут лисы, волки, а также енотовидные собаки и дикобразы. В Москве в эти выходные пройдут под знаком большого спорта. Откроет программу «Неделя легкой атлетики. День метаний». Спортсмены будут соревноваться в метании молота, копья и диска, а также в толкании ядра. Самое тяжелое ядро и молот. Они весят 7 килограммов 260 граммов, а вот самое легкое копье – 800 граммов. «Неделя спорта» собрала несколько сотен атлетов из двух десятков стран. Пока это все. Роман Глухов, «Радио Мир».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Бизнес на каракуле.
2: Преступники нападали на прохожих. Выбирали тех, кто был в дорогих шубах и манто.
0: Кто организовал подпольный меховой картель в СССР?
2: Леонид Ильич был потрясен размахом махинаций. Он потребовал самых активных действий против меховых дельцов.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра в 7:00 на телеканале «Мир». Категория 16+.

Парадокс ситуации заключается в том, что чем сильнее пытаешься кого-то забыть, тем сложнее это сделать. Хотя, пожалуй, какой же это парадокс? Физика в чистом виде. Сила действия равна силе противодействия. Вывод. Не пытаемся забыть, но заменяем старые воспоминания новыми эмоциями. Доброго утра и хорошего дня вам желаю я, Сергей Жирихин. А слушаете вы «Радио Мир». Кстати, менее чем через полчаса наша фирменная игра «Музыкальный миксер».

0: Лето. Солнце. Мира. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 5 июня, и планеты настроены напомнить нам о том, что хороших людей в мире больше. Овен. Дружеская поддержка сейчас работает почти как энергетик. После разговора с близкими по духу вы снова готовы покорять мир. Телец. Вы сегодня способны гениально находить выгодные варианты, скидки и полезные решения. Близнецы. От избытка эмоций и вдохновения вы можете выйти за рамки привычного образа. И знаете что? Вам это очень идет. Рак. Судьба сейчас словно специально подбрасывает вам новые возможности. Венера и Юпитер намерены вас побаловать. Кто-то из друзей или знакомых может внезапно вспомнить, что вообще-то давно обещал вам помочь. Пользуйтесь моментом. Дева. Разговор с правильным человеком способен успокоить вас и развеять многие тревоги. Весы. У вас появится очень уважительная причина не участвовать в том, что давно раздражало. И это почти праздник. Скорпион. Если отношения с кем-то в последнее время были натянутыми, сегодня становится проще поговорить нормально, без скрытого чемпионата по сарказму. Стрелец. Случайная беседа или новое знакомство способны принести вам неожиданно ценную идею. Козерог. Кто-то из близких поможет вам быстрее и эффективнее, чем вы рассчитывали. Не беритесь за сложное дело в одиночку. Водолей. В конце этой недели вы окажетесь в центре внимания и вполне заслуженно. Рыбы. Чем больше сейчас доброжелательности и мягкости вы даете миру, тем быстрее пространство начнет отвечать вам тем же. Сейчас это действительно работает. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. Через 15 минут на Радио Мир. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама.

0: за строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он. Мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5. 40-44-19. «Бастиондор.ру».
3: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. 62-39-39.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
6: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
7: Национальные проекты России 0+.
8: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 15-21, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Россия и Казахстан развиваются очень успешно по восходящей, так их охарактеризовал российский президент. Владимир Путин принял участие во встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Она проходила в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Путин назвал Казахстан страной с очень богатыми ресурсами, которые востребованы во всем мире. В первую очередь это топливо для атомных электростанций. Сотрудничество в этой сфере идет успешно. Россия активно участвует в строительстве первой казахстанской АЭС. Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится этой осенью. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Пока что проходит третья фаза клинических исследований препарата Аллергарда. В июле подведут некоторые итоги. Ранее вакцина показала высокую безопасность и хорошую переносимость. Русский язык стал четвертым в рейтинге языков мира. Выше оказались только английский, испанский, французский, а также китайский, сообщает РИА Новости. Эксперты Института Пушкина изучили 12 мировых языков, они оценивались по 5 параметрам. Научный проект Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» позволяет уточнить динамику распространения русского языка за рубежом. В Бангкоке открылось необычное кафе, стены в нем превратились в прозрачные тоннели, а витрины в крошечные подземные города. Это место — воплощенная мечта одного из местных жителей. Он всей душой полюбил муравьев и решил поделиться их удивительным миром. За чашкой чая посетители могут наблюдать за тем, как насекомые общаются друг с другом и переносят строительный материал для муравейников. Они закрыты специальными стеклами. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Музыкальный миксер. Смешать, но не взбалтывать.
2: Мы сплоченный дуэт ведущих. Мы как единый орга... Ну, подхватывай. Низм.
3: А, низм.
2: Отлично, единый организм. Мы сплоченный меха...
3: Ил.
2: Ну ладно, Михаил Морозов и Александр Лазарев, вот кто мы. Это игра «Музыкальный миксер».
3: Ну, это я мог бы закончить.
2: Вот что значит работать со...
3: Гуд.
2: So good. Ладно, пусть будет так. Правила.
3: Вы звоните нам прямо сейчас, слушаете миксы из 5 музыкальных отрывков, объединенных одной темой, называете исполнителей этих песен и получаете подарочный набор. Все максимально просто.
2: Телефон студии 8 800 444 8484. Звоните.
3: Поиграем.
1: Музыкальный миксер на Радио Мир.

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не сбалтывать.
1: Приступаем к нашей игре «Музыкальный миксер». Она, конечно же, не может состояться без слушателя, который поборется за подарочный набор и проявит свои музыкальные знания. И сегодня это человек с невероятным музыкальным именем Ярослав. Здравствуйте, Ярослав. Ярослав, здравствуйте. Ярослав, у нас к вам вот такой неожиданный вопрос. А вы вообще сторонник бега по утрам, наверное? Или ну ее эту суету? Лучше прогуляться, например, по дороге на работу?
2: Не, я не люблю напрягаться.
1: Ой, как я вас понимаю. Ну, мы тоже на самом деле не любим напрягаться, но песни, в которых поется про бег, мы любим, потому что они, ну, все практически классные, да, динамичные, под бег подходят.
3: Ну, к тому же сегодня пятница, и все мы понимаем, что рано или поздно мы за чем-нибудь сегодня побежим.
1: В миксе нашем сегодня песни именно про бег. Сейчас мы послушаем микс, вы послушаете микс. И далее будет одна минута для того, чтобы назвать всех исполнителей. Готовы?
2: Готов, конечно.
1: Наш стартовый пистолет заряжен.
3: На старт, внимание!
1: Это такой глухой
3: выстрел. Я думал, сейчас Ярослав марш скажет, и мы запустим миксер.
1: Ярослав, скажите марш, иначе у нас не запускается никак миксер.
2: Марш.
0: Номер один.
4: Беги, беги, беги на край земли. Из последних сил, беги, слышишь?
0: Номер два.
5: Плачь, плачь, танцуй, танцуй.
0: Три.
6: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги, береги.
0: Номер четыре.
7: Беги, дорогая, беги, беги ради папы и мамы. Если услышишь.

0: Ярослав, надеюсь, вот это «у» и прочие звуки, которые издавал Александр, не смутили вас. Вы расслышали все песни.
1: Я последнюю не стал портить, это классика вообще.
0: И узнали все абсолютно всех исполнителей. Пришло время их назвать. Ваша минута начинается.
2: Так, сейчас...

0: Фадеев, абсолютно верно. Вот так вот, не торопясь. Вы сказали, что вы не любите напрягаться. Вы и не напряжно сейчас взяли, назвали всех исполнителей. Это значит, что вот этот звук заслуженный и извещает о вашей победе. Поздравляем вас, Ярослав.
1: А это вообще хорошая тенденция. В нашу игру гораздо проще победить, чтобы не напрягаться. Ярослав, вы отныне амбассадор нашей игры «Музыкальный миксер». Мы вас поздравляем с победой. Можете ее кому-нибудь посвятить, а можете просто передать привет кому хотите.
2: Давайте
0: своей маме
2: передам привет.
0: Давайте. Вот настолько не любите напрягаться, да, что даже лишних слов в эфире сказать не хотите.
1: Вы можете сказать, а давайте вы передадите привет моей маме. Если что, маме Ярослава огромный привет.
0: Ярослав, поздравляем вас. Это победа и подарочный набор «Радио Мир» на этот раз отправляется в Воронеж. Спасибо вам за игру.
2: И вам спасибо большое.
1: Спасибо, до свидания.
0: На сегодня игру «Музыкальный миксер» завершаем. Берем небольшую паузу на выходные. В понедельник в это же время обязательно продолжим.
1: А в начале следующего часа обсудим интересную тему в рамках программы «Час для вас».
3: «Музыкальный миксер» на «Радио Мир».

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложение.

0: празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что Галатея – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62 39 39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: 9.29. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Жаль, картины без подписи.
2: Ну какие подписи? Ну чего вы цепляетесь? И без подписей все ясно. Вот березовая роща, вот продукт питания. Ну, берете? Только быстро.
3: Актер Вячеслав Невинный, которого Леонид Гайдай утвердил на роль предприимчивого брата, главной героини Горбушкиной в трилогии «Не может быть», должен был прилететь на съемки в Астрахань с другого проекта и сразу же влиться в работу. Невинный попросил своего помощника купить ему билет на самолет. Но вскоре помощник сообщил, что билет пришлось сразу же сдать, поскольку он получил на имя актера телеграмму. «Съемка сегодня Астрахани «Не может быть» Гайдай». Дело в том, что помощник не знал название фильма, на съемки которого торопился Невинный, и решил, что их попросту отменили. В итоге был куплен второй билет, и актер, изрядно понервничав, все же добрался до съемочной площадки. Леонид Гайдай высоко ценил актерские способности Вячеслава Невинного, который с легкостью перевоплощался и в злодея, и в добряка, и в подхалима, вживаясь в каждую роль настолько глубоко, что подчас затмевал других актеров. А еще в этой комедии Невинный блистательно исполнил песню «Губит людей не пиво», ставшую после выхода картины настоящим шлягером.
1: Жаль, картины без подписи.
2: Ну какие подписи? Ну чего вы цепляетесь? И без подписей все ясно. Вот березовая роща, вот продукт питания. Ну, берете? Только быстро.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В детских садах для детей могут проводить уроки доброты. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, сообщает агентство ТАСС. Он отметил, что у психологов и педагогов есть много методик, но для уроков эмпатии воспитателям нужно будет пройти специальные курсы. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Уроки должны стать важнейшей частью учебного процесса, отметил Гриб. Аферисты добрались до приложений для совместных поездок. Злоумышленники создают фиктивные предложения на автомобильных платформах. Под предлогом бронирования места они отправляют жертвам фишинговые ссылки, при этом разговор переводится в мессенджеры. После того, как человек переходит по такой ссылке, он сталкивается с необходимостью авторизации. Далее приходят запросы на ввод данных банковской карты и подтверждение операции с помощью одноразового кода из СМС. Чтобы избежать проблем, эксперты напоминают, что переходить по каким-либо ссылкам от малознакомых людей нельзя. В Москве готовится к запуску

0: Четвертый речной маршрут, он примет первых пассажиров через несколько недель, сообщает Департамент транспорта столицы. Регулярный речной маршрут свяжет 3 центральных района города и популярные точки притяжения. Так, с его помощью можно будет добраться до природного заказника Воробьевой горы и Олимпийского комплекса «Лужники». В России отмечают День эколога. В Архангельской области прошла первая комплексная экспедиция по заповедной реке Сотки в Пинежском заповеднике. В ней участвовали сотрудники нацпарка «Русская Арктика», а также ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославской области. Заповедник находится в 100 километрах от Архангельска. Там почти 2 гектара массива многовековых лиственниц, около 500 озер и более 100 карстовых пещер. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
1: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.

кино, соки, воды, домино и любые другие виды культурной программы в полном нашем распоряжении. Пятница располагает. Однако не станем забывать, что по какой-то нелепой причине сама по себе пятница – день по-прежнему рабочий. Поэтому немного потрудиться еще необходимо. Мы поддержим, естественно, любимой музыкой. Это «Радио Мир». Меня зовут Сергей Жирихин. Всем большой-большой привет. Кстати, менее чем через полчаса программа «Час для вас».

0: хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 5 июня, и планеты настроены напомнить нам о том, что хороших людей в мире больше. Овен. Дружеская поддержка сейчас работает почти как энергетик. После разговора с близкими по духу вы снова готовы покорять мир. Телец. Вы сегодня способны гениально находить выгодные варианты, скидки и полезные решения. Близнецы. От избытка эмоций и вдохновения вы можете выйти за рамки привычного образа. И знаете что? Вам это очень идет. Рак. Судьба сейчас словно специально подбрасывает вам новые возможности. Венера и Юпитер намерены вас побаловать. Кто-то из друзей или знакомых может внезапно вспомнить, что вообще-то давно обещал вам помочь. Пользуйтесь моментом. Дева. Разговор с правильным человеком способен успокоить вас и развеять многие тревоги. Весы. У вас появится очень уважительная причина не участвовать в том, что давно раздражало. И это почти праздник. Скорпион. Если отношения с кем-то в последнее время были натянутыми, сегодня становится проще поговорить нормально, без скрытого чемпионата по сарказму. Стрелец. Случайная беседа или новое знакомство способны принести вам неожиданно ценную идею. Козерог. Кто-то из близких поможет вам быстрее и эффективнее, чем вы рассчитывали. Не беритесь за сложное дело в одиночку. Водолей. В конце этой недели вы окажетесь в центре внимания и вполне заслуженно. Рыбы. Чем больше сейчас доброжелательности и мягкости вы даете миру, тем быстрее пространство начнет отвечать вам тем же. Сейчас это действительно работает. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты.

0: Продолжительное молчание негативно сказывается на здоровье человека. Не откладывай на завтра то, что можно сказать сейчас. Звони в программу «Час для вас». Через 15 минут на Радио Мир.
1: Реклама. Лето, время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей. С июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова 15Б. Подробности по телефону 70 33 33.
2: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
3: Покупайте тандыры в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия.

0: врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. Семья. Когда важно быть уверенным.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
2: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Открытый космос».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Волгограде облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, дождливо, местами грозы и плюс 18. В Казани также, в Ульяновске облачно, небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове ясно и плюс 25. В Перми пасмурно и плюс 17. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 26. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 24.

музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра.

За каждую единицу для юридических лиц сумма взыскания составит 20 тысяч. В то же время специалисты отмечают вероятность технических сбоев. В России впервые оценят биологический возраст населения. Займутся этим Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика Дедова и компания «Промомед», пишет газета «Ведомости». Ученые изучат биовозраст граждан в зависимости от веса, исследуют они и влияние ожирения на темпы старения у людей разных возрастов. Собирать данные начнут этим летом в разных регионах страны. Жители Москвы ждут жаркие выходные. В столице области воздух прогреется до 28 градусов, сообщает гидрометцентр. Каких-либо осадков при этом не будет. По ночам температура опустится до 12 градусов. В центре Москвы ожидается до плюс 16. Ранее стало известно, что купальный сезон в столице начнется не раньше июля. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: сейчас для вас.
1: Начать эту программу «Час для вас» хотелось бы со строк великого писателя, но нет, еще успеем почитать стихи в рамках нашей программы. Уже завтра пушкинский день, а сегодня поэтическая дуэль, потому что завтра программа «Час для вас» не будет.
2: Все верно, поэтическая дуэль сегодня — это наш творческий эксперимент. Здесь Михаил Морозов и Александр Лазарев. Превращаемся на ближайший час в поэтов.
1: И правила нашей дуэли таковы. Вы предлагаете нам первую строчку любимого стихотворения. Классика, можно.
2: Любого, да?
1: Ну, узнаваемую. Так будет интереснее, да?
2: Да.
1: Чтобы послушать новое окончание узнаваемого начала. А мы пробуем как-то завершить интересно. Возможно, зададим вам наводящие вопросы. Чем занимаетесь? Что сегодня произошло? И на эту тему напишем стихотворение.
2: И дальше вы уже определяете, чье продолжение было максимально креативным,
1: конечно,
2: интересным,
1: приз,
2: смешным.
1: Как всегда для нас существует, это чашка кофе из кофейни снизу.
2: Ну, имеется в виду, кто проиграл, потому...
1: Да.
2: Тот и оплачивает кофе другому.
1: Так, все так.
2: Вы понимаете, да, какой приз сегодня?
1: Ну, это вам не шуточки, оно, между прочим, дорогое.
2: 8-800-444-8484. Это телефон нашего прямого эфира. Звоните, предлагайте строчку из классического любого любимого произведения, а мы продолжаем. Все просто, максимально.

0: как в этих строчках, и вечер, и утро. Я ездил в другой город по делам, и туда я уехал на последней электричке, а возвращался на первой. И, соответственно, и вечером, и утром я был практически единственный на этой железной дороге. Где-то там на выселках, поэтому это как бы, ну, вдвойне.
1: Что за выселки, как называется станция?
0: Станция Лепеги, если Лепеги вам о чем-то говорит.
2: А это где? У нас вообще, Дмитрий, откуда?
1: Из Самары, а Самара. Это, видимо, область, пригород какой-то.
3: А, Самара, так это многое меняет в моем поэтическом продолжении строчки, да? Ага. Ты готов? Если готов, начинай.
1: Я, да, у меня, я поэт, я так вижу, ситуация была такая. Выхожу один я на дорогу, на железную дорогу в Лепегах. Ускакал мой поезд быстроногий. Видно, опоздал. Увы и ах.
3: Хорошо, поэтично. Поэтично. А, признаться честно, я написал сначала вот одно продолжение, потом, когда узнал, что вот сейчас в процессе разговора, что Дмитрий Самары,
1: да?
3: Ну и второе вот прям в проброс. Итак, да, начну с первого, который изначально написал. «Выхожу один я на дорогу. И, ей-богу, непонятно мне, ну зачем учился в автошколе, если я не знаю ПДД?» Это первое. А потом уже навеянное тем, что вы из Самары, Дмитрий. «Выхожу один я на дорогу, так подсказывает мой мне организм. Не ищите в этом вы подвоха, это просто волжский гедонизм».
1: Отключите микрофон, я просмеюсь просто.
3: Дмитрий, хорошо, теперь хорошо. Ваш выход. Выбирайте, чье продолжение было лучшим, на ваш взгляд.
0: Ну, тут, во-первых, как бы не в бровь, а в глаз с ПДД получилось.
3: Угу.
0: Потому что, да, я испытываю примерно такие же эмоции. Ну, а за волжский гедонизм вам отличный
1: респект. 1-0 в пользу Морозова. 1-0. Спасибо вам, Дмитрий, за участие и справедливую оценку. Хорошего дня и больше не опаздывайте. А, хотя вы и не опоздали, это я придумал ради стихотворения. До свидания, Дим.
0: Да, благодарю вас. Хорошего дня.
1: Всего доброго.
3: Присоединяйтесь к нашей поэтической дуэли. С вас первая строчка любимого стихотворения. С нас продолжение. Можно написать в нашу группу ВК или на сайт radiomir.fm или позвонить, пообщаться лично 8 800 444 8484.

0: Поэтическая дуэль на Радио Мир продолжается. Все это в преддверии Пушкинского дня, Дня русского языка, который будет отмечаться завтра. Слушайте внимательно эфир Радио Мир. Там и программа «Айда Пушкин. Минутная история», посвященная, естественно, Дню русского языка. Ну а сегодня уже начинаем отмечать Пушкинский день поэтической дуэлью. С вас строчка, с нас продолжение. И вот строчка, которая пришла к нам в группу, в группе в ВК Радио Мир. Наталья Гудаева написала: «Белая береза под моим окном».
1: Все коротко и ясно, задача понятна. Стихотворение уже есть. Я назову его «Посвящение солнцелюбивому человеку».
0: Давай.
1: «Белая береза под моим окном закрывает солнце мне. Солнца нет, облом. Я сижу и думаю, ну а взвучу вслух. Хорошо не тополь хоть, ненавижу пух».
0: Вот, хорошо. А у меня тоже про тополиный пух.
1: Актуальное июньское стихотворение.
0: У меня тоже про пух актуально, но короче намного. «Белая береза под моим окном». Как люблю читать я это стихотворение вслух. А вот что реально бесит, это когда в нос и рот залетает тополиный пух.
1: Как мы мыслим, да? Всех одно и то же происходило с утра.
0: Тут не то, что мы мыслим, это достаточно выйти на улицу.
1: Вот. Да. А потому что поэзия — это жизнь. Мы ждем ваши звонки, и чтобы вы поняли всю значимость звонков от вас в нашу студию, я бы хотел использовать следующее сообщение из группы ВКонтакте. Нам Александра написала: «Здравствуйте, Радио Мир. Вот такая строчка. Я к вам пишу, чего же более?» Есть такой экспромт. «Я к вам пишу, чего же более?» Сказала Саша нам опять. «Звонков нет лучше в этом мире. Звоните 8-800-444-8484.
0: Не в рифму, но зато
1: в
0: правда.
1: В мире 8-4-8-4, как не в рифму.
0: Ну ладно. Акцент просто не там расставил. Автор ты хороший, чтец. Поднатянуть надо немножко. 8-800-444-8484. Звоните. Хотел жести. Вот, пожалуйста.
2: Час для вас. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
8: Cosmetic Light приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур на аппарате Капелла. ЛС-омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Cosmetic Light. Твардовского, 8Б. Телефон 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Клещи не дремлют? А мы даем отпор! Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Час для вас.
1: Его рифмичество Александр Лазарев и тоже его рифмичество Михаил Морозов. Сегодня у нас поэтическая дуэль в рамках программы «Час для вас», посвященная Пушкинскому дню. Этот день завтра, но мы отмечаем уже, ну, с сегодняшнего дня мы начинаем отмечать, завтра продолжим.
2: Все верно, да. У нас на связи Сергей.
1: Правильно? Из Озерска. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сергей, а Озерск вообще поэтичный город? Пейзажи какие-то достойные, описания?
2: Есть.
1: Озера вполне возможно.
3: Ну, озер, да, есть. Так, точно не знаю.
2: Ну, бывало такое, выходите вы на берег озера, и вот просыпается какой-то поэт у вас внутри, и нет-нет, хотя бы одну-две строчки приходит в голову?
3: Ну, когда по сопкам ходишь, да.
2: О, принято. Вот мы сейчас тоже словно по сопкам пройдемся вашим и напишем продолжение. Какой же строчки продолжения мы будем писать, Сергей? Озвучьте.
3: У комара дуб зеленый.
1: У меня есть один интересный вариант, но мне бы хотелось уточнить, Сергей, а у вас есть какой-то садово-дачный участок? Вы вообще таким занимаетесь?
3: Да.
1: Есть. То есть, знаете, растет что-то у вас там, например, деревья, какие-то плодовые, например.
2: Яблоки, груши.
3: Яблоки, а так больше огурцы, помидоры.
1: Ага, ну все-таки яблоки есть, а значит, все-таки я попал в точку. Я знал, что эта тема будет актуальной.
2: Хорошо, давай.
1: Началу
2: интересно
1: дачного
2: уже
1: сезона посвящается. Стихотворение «Боль дачника». У лукоморья дуб зеленый, и это вызывает гнев. Опять меня, блин, обманули в том магазине саженцев. Такое стихотворение.
2: То есть покупал яблоню, вырос дуб?
1: Вырос дуб, да.
2: Неплохо. Сергей, зафиксировали? Это Александр Лазарев был.
3: Да.
2: У меня сейчас, знаешь, вот будет стихотворение. Оно, опять же, актуальное.
1: Угу. Про пух.
2: Вот. Но и оно такое пацанское.
1: Давай.
2: Ну, давай. Внимание. У лукоморья дуб зеленый, а в нашем граде тополя. И слов на ветер не бросая, кричу на всю округу. Блин!
1: А, вот оно что. Ну, ладно, день русского языка завтра, как и пушкинский, поэтому сегодня чуть-чуть можно. К тому же многие великие поэты
2: тоже
1: позволяли
2: не пренебрегали.
1: Себе
2: такое. Да.
1: Сергей, вам выбирать, кто в этом раунде будет победителем.
3: Ну, наверное, второе, потому что оно такое более эмоциональное.
2: О, вот, правильно. И актуально.
1: Понятно.
2: Ну, хотя у тебя тоже актуально.
1: По-пацански там решили.
2: Спасибо большое,
1: собой.
2: Сергей, спасибо. Привет Озерску.
1: Сергей, а если бы я мат вставил в свое стихотворение, у меня были бы шансы?
2: А я не вставлял. Чего ты начинаешь тут?
3: Да.
1: У меня там просто было, блин, я могу заменить как будто бы.
2: Все, не выпрашивай. Спасибо большое Сергею. Продолжаем поэтическую дуэль. Вы звоните нам 8 800 444 8484. Озвучивайте первую строчку любимого классического произведения, а мы продолжение. Или пишите в нашу группу ВК.

0: Сейчас для вас продолжается на Радио Мир. Михаил Морозов, Александр Лазарев. Поэтическая дуэль в преддверии Пушкинского дня, дня русского языка. С вас строчка известного классического произведения, любимого. С нас поэтическое продолжение.
1: Нам Полина написала: «О, как убийственно мы любим». Это начало стихотворения Федора Тютчева. Поскольку мы не можем лично задать несколько вопросов Полине, чтобы написать стихотворение о ее жизни, может быть, какое-то актуальное, лично я буду писать, как чувствую, буду писать о своей жизни.
0: Ну, давай.
1: У меня вчера ситуация просто произошла. Я комара на обоине убил. Вот немножко выговор от супруги получил.
0: За грязные обои? Я думал, и комарика стало жалко, а вы оба садисты. Ну, давай.
1: Этому я и посвящаю свое стихотворение. «О, как убийственно мы любим!» Сказал вам я, нахмурив бровь. Давайте благосклонны будем. Не убивайте комаров.
0: Хорошо, хорошо. Полина, зафиксируйте, пожалуйста, это Александр Лазарев.
1: Ну, это всем же пригодится этот совет в ближайшее время.
0: 100%. Напишите потом, чей вариант лучше в группе ВК под вашим сообщением. Но сначала послушайте Михаила Морозова. У меня поэтично и по-семейному.
1: Давай.
0: «О, как убийственно мы любим!» Стреляем глазками вокруг, и иногда ведь попадаем, и вот теперь ты мой супруг.
1: Твоими стихами демографическую ситуацию в стране улучшать.
0: Радиомания у меня.
1: А, кстати, о хорошем. У меня есть бал, потому что Александра Уфимцева написала: «Браво, Александр». А что это, как не бал?
0: Все, 2-1.
1: 2-1. А от Полины мы ждем вердикт. Полина, прямо там, под вашей строчкой в группе ВКонтакте, напишите, кто победил в этом раунде.
0: Вы же, друзья, пишите нам прямо, звоните прямо сейчас. Пишите в группу ВК, пишите, мы и там тоже возьмем строчки для продолжения. Но и звоните тоже в том числе. 8-800-444-8484. С вас строчка. Первое стихотворение. С нас продолжение.
1: Шедевр.
0: Ну, как пойдет.
2: Я с тобой спорить не хочу.

0: Сейчас для вас продолжается. Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии «Радио Мир». И мы пишем стихотворение, причем мы их пишем прямо сейчас, поэтому немного затягиваем время, как можем, но все-таки сначала познакомимся с Евгенией из Улан-Удэ, если я не ошибаюсь.
1: Ты меня спрашиваешь?
0: Давай у Евгении спросим. Евгения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы же из Улан-Удэ?
2: Да, я из Улан-Удэ.
0: Какую интересную задачку вы нам задали, Евгения. Казалось бы, всем известная строчка, а вот как-то интересно ее закончить, достаточно бывает проблематично. Не хочется, так сказать, пустозвонить, хочется что-то поэтичное придумать.
2: Я вас уверена, поэтому...
1: Спасибо большое, Евгения.
0: А я вот, судя по...
2: Александр Сергеевич.
0: Я, судя по Морозову, не уверен, что он что-либо придумал.
1: Как я придумал.
0: Впрочем. Придумал?
1: Я могу первый начать, если хочешь.
0: Начинай, потому что мне дописать надо.
1: Евгения, строчечку, пожалуйста, на весь мир озвучьте, а с нас продолжение.
2: Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем.
1: Ну, давайте я возьму вот это вот начало. Я вас любил, любовь еще, быть может, хорошо? Дальше продолжение. Я вас любил, любовь еще быть может, но я нашел другую наяву. Она готовит, убирает тоже и не ворчит, когда играю я в фифу. А?
2: Супер.
1: Да, жизненно.
0: А мы какую-то проблематику, да, поднимаем своими стихами?
1: Ну мы же за жизнь.
0: За жизнь. Евгения, меня вот на что натолкнуло начало этой строчки. Здесь тоже будет все весьма жизненное. Про консерваторов.
1: Вот это люди, которые консервы делают?
0: Нет, люди, которые не любят перемен.
1: Ага.
0: Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем, но век кроссовок, очевидно, прожит. Я сильно опечален тем. Это на реальных событиях. Мне просто пришлось вчера поменять свои любимые кроссовки.
1: Угу. Хорошо.
2: Очень прям... жизненно.
1: Жизненно. Определяйтесь, Евгения, пожалуйста, чье стихотворение вам по нраву.
2: Честно сказать, что мне понравились оба произведения, поэтому 1-1.
1: Хорошо, добавляем по баллу копилку команд.
0: Евгения скажет, мне понравились оба произведения, и оригинал Пушкина, и Александра Лазарева. Но нет.
2: Оригинал Пушкина бесспорно.
1: Да, и
0: согласна, согласна.
1: Ни с чем не сравним. Спасибо большое, Евгения. Привет, Улан-Удэ.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: До свидания.
1: Присоединяйтесь, друзья, к нашей поэтической дуэли. Тем более, что без вас она точно не состоится. Вы озвучиваете первую строчку из любого классического любимого произведения, а мы — наше креативное продолжение. 8 800 444 8484. Звоните.

0: «Час для вас» продолжается на Радио Мир. Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии. И сегодня у нас поэтическая дуэль, приуроченная к завтрашнему Пушкинскому дню.
1: И следующая строчка для наших поэтических потугов, она из группы ВК. Денис Шибалкин написал нам. «Вот здесь лежит больной студент».
0: Признаться честно, я не знал такого стихотворения Пушкина, но это стихотворение Пушкина. Мы загуглили, прочитали, что там в оригинале. Но есть своя версия.
1: У тебя есть версия? Давай,
0: есть.
1: Я дописываю последнюю строчку.
0: Версия на фантазию и про медицину. Вот здесь лежит больной студент, а здесь хворает рыцарь в латах. В больнице больше места нет, лишь только платные палаты. Все, спасибо. Это был Александр Лазарев.
1: Там-тарам-тарам. Спасибо. Было хорошо. Поэтично, как минимум. Молодец. Я хвалю тебя. Почему я сегодня такой комплиментарный и добрый? Не могу понять. Вот
0: потому
1: мои.
0: Что поэзия делает людей добрее. Давай, добрый мой друг, читай.
1: Вот, поехали. Вот здесь лежит больной студент. Вот здесь профессор и Маринка. Но вот зачем мы после сессии устроили на хате вечеринку?
0: Утром кто-то решил подытожить происходящее.
1: Просто представил человек, он такой просыпается, вот здесь лежит больной студент.
0: Просто на телефоне фотки пересматривает. Хорошая, актуальная. Решать нашему радиослушателю.
1: Денис, напишите в группе ВК под своим сообщением, какой вариант вам понравился больше, первый или второй. А вы, друзья, присоединяйтесь прямо сейчас к нашей поэтической дуэли. С вас строчка, с нас продолжение. А телефон прежний 8 800 444 84 84.

0: Ох, и экспериментальная поэзия сейчас нас ждет. Казалось бы, строчка всем известная. От Юлии я достаю из широких штанин. А вот у меня продолжение такое, на воображение получилось. Могу даже начать.
1: Давай.
0: Пока уж морально всех подготовил к этому бреду, уж простите. Я достаю из широких штанин. Штанины немного потоньше. Потом еще тоньше, и так до низин, то дань уважения русской матрешке. Потоньше и матрешки, такая себе рифма, но автор так видит.
1: Молодец, молодец. Ну давай, я тоже, да, я достаю широкий штанин. А кто написал нам?
0: Нам написала Юля.
1: Юля. Ну, как будто бы это не имело значения, просто я потянул время. Я достаю из широких штанин ручку, блокнот, стамеску и лук, кастрюлю, редиску, ириску и плед, рубанок, жвачку, конструктор, багет, морожку и ключ на 32. Вот это штанишки мне пошила жена.
0: Это гимн практичности. Назовем твое стихотворение так. А, Юля, напишите, пожалуйста, чье стихотворение вам понравилось больше. Тому участнику нашей поэтической битвы мы и засчитаем балл. 8-800-444-84-84. Душа требует поэзии. Звоните, называйте первую строчку любимого стихотворения, а мы ее продолжим как-то иначе.
2: Я спустя

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Телефон студии 8 800 444 84 84. Час для вас продолжается.
1: Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Д Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Сейчас для вас.
1: Продолжается поэтическая дуэль между Александром Лазаревым и Михаилом Морозовым. Это мы, ведущие программы «Час для вас» сегодня. И вы непосредственные участники нашей дуэли. А судьи кто? А судьи вы, скажу поэтично.
2: Mm-hmm. Нас на связи Алена, да, из Челябинска. Здравствуйте, Алена.
3: Да, здравствуйте.
2: Любите ли вы поэзию, как любим ее мы?
3: Конечно.
2: Да, ну тогда...
1: А не намекаем на Пушкина?
3: Я и вас практически люблю.
1: А, хорошо, хорошо. А не намекая на Пушкина, кто ваш любимый поэт? Можно честно, не обязательно Пушкин.
3: Нет, у меня Пушкин именно любимый поэт.
1: Пушкин именно любимый.
3: Я его очень сильно люблю.
1: И что-то мне подсказывает, что мы будем продолжать строчку Пушкина. Но какую?
3: Недорого ценю я громкие слова, от них не одна кружится голова. А дальше?
1: Ага.
2: Ну, я вот, наверное, есть начало варианты. Возьму. Недорого ценю я громкие слова.
1: Да, я тоже возьму первую строчку.
2: Ну, давай, читай.
1: Я понял, как работает эта система. Все, что касается семьи, ценится нашими радиослушателями. И поэтому мое стихотворение тоже про семью.
2: Давай.
1: На злобу дня, пусть так называется. Недорого ценю я громкие слова, но иногда их ценность колоссальна. Когда кричишь ты «Занято!» с утра, коли жена с просони рвется в ванну.
2: Актуально. Все, Алена...
3: Ну, здорово.
2: Да, хорошо, хорошо, актуально, да. У меня тоже будет, ну, отдаленно про семью, потому что каждая же семья ходит в магазин за продуктами.
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: Давайте. Недорого ценю я громкие слова. Примерно по рублю за килограмм или два. Такую цену нам бы в магазинах на продукты. Тогда я на всю округу прокричал бы «Ух ты!»
1: Да, да. Ну, поднимаем.
3: Мы
1: поднимаем актуальные вопросы. Не боимся, смелые мы поэты. Алена, кому отдадите победу?
3: Ну, я думаю, что первому варианту.
1: Вот о чем я и говорил. Семейные ценности рулят. Спасибо вам, Алена, за мой бал.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Спасибо, хорошего дня вам.
1: Вам тоже. С наступающим вас Днем русского языка и Пушкинским днем.
3: Спасибо огромное, вас тоже.
1: До свидания.
2: Свидания. И есть еще возможность у нас пописать стихотворение, у вас озвучить нам первую строчку любого любимого классического произведения. Пишите в группу ВК и звоните 8 800 444 8484.

0: Не исключено, что и маленькие часики за время программы «Час для вас» хоть раз да посмеялись над нашими стихотворениями. Серьезными их не назовешь, а забавными порой.
1: Да, все верно. У нас на связи
0: Татьяна из Санкт-Петербурга. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Скажем честно,
2: Солнечного Петербурга вам привет.
0: Как это непривычно звучит. Признаемся честно, вдохновлялись вашим городом на протяжении целой недели и, наверное, готовы написать что-нибудь высокопоэтичное в продолжении известной строчки. Но что за строчка будет?
2: Люблю тебя, Петра Творения.
0: Ой, можно было угадать. Ну, конечно. Читали это стихотворение, стоя возле Медного всадника на всю площадь. И там произошло одно интересное событие, которое повлияло на мое стихотворение. Я продолжу так. Татьяна. Читаю от лица той девушки, за которой я наблюдал возле этого известного памятника. «Люблю тебя, Петра Творенье. Тебе скажу, конечно, да, любезный мой Михаил Петрович. Отныне ваша я жена». Ну, там просто так интересно предложение делал парень девушке, и мы
1: хорошо.
0: Это даже на камеру засняли.
1: У меня тоже будет стихотворение от лица девушки. Поехали. «Люблю тебя, Петра Творенье. Варенье, что сварил ты мне вчера». А мухи все равно, что ты старался. Присела гадина, и вот теперь расстроенная я.
0: Угу.
2: Это круто. Шедевры.
0: А выбирайте. Вот жизненное или кулинарное, назовем это так.
2: Мне больше близко малиновое варенье.
0: Как ты это делаешь?
1: Не знаю. Это я еще не в ресурсе. Спасибо большое, Татьяна.
0: С удовольствием отдаю Павлу Розову.
1: Санкт-Петербургу огромный привет.
0: Давай говори, что я проиграл, и прощаемся.
1: 4-3 ты проиграл, но я еще посмотрел в группе ВК, там тоже оба голоса за меня, получается 6-3. Получается 2 кофе от тебя. Спасибо большое за сегодняшнюю программу. С наступающим днем русского языка, с наступающим пушкинским днем. Михаил Морозов, Александр Лазарев. Пока и услышимся.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Президенты России и Узбекистана дали официальный старт строительству новой атомной электростанции. Владимир Путин отметил, что этот проект не только драйвер экономического роста, но также символ дружбы и стратегического партнерства между государствами. Будущее АЭС станет первой в истории атомной энергетики Узбекистана. На одной площадке разместят 4 реактора, первый в планах запустить через 5 лет. Атомная электростанция будет вырабатывать 15 миллиардов киловатт-часов в год. В белорусском Светлогорске проходит фестиваль «В итоге». В переводе на русский это значит «Истоки». Город стал не только спортивной, но и культурной столицей, сообщает телеканал «Мир-24». Свои работы представили десятки юных жителей Светлогорска. Это игрушки из соломы. Их плетут только вручную и еще называют солнечными ангелами. Программа фестиваля насыщенная. Участников ждут мастер-классы от олимпийских чемпионов.

0: Советуют диетологи, кофе с маслом может улучшить работу мозга, а также снизит воспаление в кишечнике. Такое сочетание подходит для тех дней, когда нужен дополнительный заряд энергии, будь то интенсивная тренировка или повышение концентрации и внимания. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: человек сам кузнец своего счастья. Истина не новая, но актуальности не теряющая. Так что строить все нужно исключительно своими руками. Приветствую всех, дорогие друзья. Мы своими руками строим наш собственный мир. И об этом наша программа «Как я пришел в этот мир». О профессиональном пути коллеги расскажут через 5 минут в нашем эфире. А прямо сейчас дискотека «Авария». Кукла.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные письма.

0: Вечер. Хорошо звучит. Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах. Арман Газан, ведущий информационных выпусков на телеканалах «Мир» и «Мир-24». Профессия.
1: Я сначала поступил в архитектурный институт и учился там. Но на первом же курсе я понял, что это не совсем то, что я хочу. И получилось устроиться работать на радио, диджеем. И вот с тех пор я, конечно, отучился. Я архитектор по профессии, но потом еще подучился как ведущий радио и телевидения. С детства мне нравилось быть в центре внимания, выступать всегда развлекал. Когда гости были, всех детей отдавали мне, чтобы я их развлекал, показывал там кукольный театр, выступления каких-то артистов. Ну и вот так и пошло-поехало.
0: Первый день.
1: Я могу сказать самый первый эфир, что я неожиданно на второй же день получилось, что в какой-то программе ведущий заболел, и мне сразу говорят, давайте вы сегодня проведете программу. Ну и вот это было неожиданно, было очень приятно сразу стать ведущим на этом телеканале. Страха нет, есть волнение, которое и до сих пор есть. Нету такого, что ты пришел на эфир и тебе все равно. Нет, всегда есть волнение, но оно нормальное, без этого нельзя.
0: Почему мир?
1: Здесь очень вкусные люди. Не знаю, как буфет, но люди очень вкусные. С ними очень приятно работать. С ними приятно что-то обсуждать, рассказывать о своей жизни. И просто наслаждаться тем, что ты на любимой работе с любимыми людьми. Это очень важно.
0: Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах.

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Террасная доска в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
9: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
10: Национальные проекты России. 0+.
11: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
12: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Пару лет назад на почве кулинарии познакомилась в интернете с иностранцем. Из Севильи мне написал Мануэль, шеф-повар ресторана и большой специалист по холодным супам. Некоторое время мы обменивались рецептами, а прошлым летом он приехал в Россию. И по случаю очного знакомства закатил ужин. Главным блюдом на нем был гаспачо. Холодный суп-пюре из перетертых свежих овощей появился примерно в 8 веке в жаркой Андалусии. Изначально его готовили простые крестьяне из простейших продуктов. Гаспачо в переводе значит остатки или кусочки. Черствый хлеб размачивали в воде, добавляли чеснок и оливковое масло. После открытия американского континента основой супа стали протертые томаты. Этот суп стал настолько популярен, что не только во всех провинциях Испании, но и во всем мире появились свои версии гаспачо. Незыблемым остается то, что ничего варить, тушить и жарить не надо. Иногда чуть подогревают, но в классической версии смешиваются свежие помидоры, огурцы, лук, сладкий перец, приправы, немного уксуса и оливковое масло. Любители экспериментов добавляют хамон, морепродукты и яйца, а кое-где даже арбуз, дыню и клубнику. Суп стал таким популярным в мире, что несколько лет назад гаспачо впервые подали на приеме у короля и королевы Испании, что любопытно, в деревянных тарелках. Соль в том, что из-за обилия свежих овощей вперемешку с оливковым маслом блюдо богато витаминами, антиоксидантами, полезными жирами и клетчаткой. А перец в том, что холодные супы не всегда хорошо усваиваются. С вами была Саша Лысева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Бизнес на каракуле.
1: Преступники нападали на прохожих. Выбирали тех, кто был в дорогих шубах и манто.
0: Кто организовал подпольный меховой картель в СССР?
1: Леонид Ильич был потрясен размахом махинаций. Он потребовал самых активных действий против меховых дельцов.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра в 7:00 на телеканале «Мир». Категория 16+. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

истинный джентльмен, если уж он оставляет леди, то забирает с собой все, и зубную щетку, и воспоминания. Потому что освободил жилплощадь, тогда и душу не тереби. Приветствую всех, дорогие друзья. Три мушкетера Нилетто, Олег Майами и Леша Свик продолжили музыкальный час на Радио Мир. Далее в нашем эфире минутная история от коллеги Королева, Рок-Острова и Бандерас.

0: Лето в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 июня, 28 лет исполняется Юлии Липницкой. О ней наша минутная история. Российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России. На играх в Сочи в возрасте 15 лет она завоевала золото, став самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания. Произвольную программу Юлия исполнила под музыку из оскароносного фильма «Список Шиндлера» режиссера Стивена Спилберга. На льду девушка воплотила историю маленькой испуганной девочки в красном пальто, ключевого образа картины. Этот олимпийский прокат принес Юлии мировую известность. С трибуны спортсменки стоя аплодировал президент Российской Федерации Владимир Путин, а Стивен Спилберг написал Липницкой письмо, в котором восхитился силой ее выступления. Режиссер также отметил, что во время просмотра у всех членов его семьи на глазах были слезы. Радио «Мир» поздравляет Юлию Липницкую с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: Солнце. Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
2: Долго мучили боли в пояснице и спине.
3: Обезболивающие не помогали.
4: Ложиться в больницу – ни за что.
2: Много слышала о центре Бубновского.
5: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
6: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
8: Нужен песок? Гравий? Щебень? Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
9: В косметологическом центре «Косметик Лайт» при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. «Косметик Лайт», Твардовского, 8Б. Запись по телефону 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Термопанели в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачное, утром плюс 15-21, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На ПМФ подписано соглашение о создании индустриального парка Бородино в Вяземском районе. Объем инвестиций — 3 миллиарда рублей. На его территории разместят производство напитков, соков, детского питания, кондитерских изделий и упаковки. Документ подписали губернатор Василий Анохин и гендиректор Вяземской производственной компании. В Смоленске прошла 12-я Всероссийская олимпиада ординаторов по травматологии и ортопедии. Участвовали 54 молодых специалиста из 20 вузов России и Казахстана. В программе лекция об искусственном интеллекте в медицине и практические занятия. Победители смогут вступить в Ассоциацию травматологов-ортопедов России. Депутат Смоленской областной думы Игорь Титов провел прием граждан в Хиславичах. Жители обратились с вопросами о спиле аварийных деревьев, ремонте дорог и моста, а также о задолженности по зарплате. Все обращения взяты на контроль. Депутат подчеркнул, что главное – слышать людей и помогать им. 12 июня, в День России, в Смоленске у Дворца спорта «Юбилейный» стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». По субботам все лето будут проходить зарядки, тренировки, баскетбол 3x3, мастер-классы и вечерние концерты. Проект поддерживают правительство области и Росэнергоатом. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган», ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений.

ныне первейший из грехов. Да, сегодня не твоя. Но все течет, все меняется. Пошел ей, ромашек с клумбы нарвал, в театр позвал, в ресторан. И мы еще посмотрим, кто там в конце концов грустные песни будет петь. Приветствую, дорогие друзья. Все обязательно получится. Просто не переставайте пытаться. Это «Радио Мир». Любимая музыка и хорошее настроение. Меня зовут Сергей Жирихин. Рад быть в вашей компании.

0: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70 33 33.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Тандыры и казаны в смоленской керамике. Смоленская керамика.
4: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
6: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
7: Национальные проекты России 0+.
8: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: каждом звуке. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева. И это «Фитнес-шейк» — программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Недавно мы с друзьями были в центре зимних видов спорта. Хотелось попробовать что-то новенькое, и мне посчастливилось забраться на огромную сосульку. Так я открыла для себя ледолазание. Это экстремальное направление отделилось от альпинизма в начале прошлого века. Главное отличие в том, что у альпинистов руки должны быть свободными, чтобы хвататься за камни. За лед особо не удержишься, поэтому у ледолазов специальное оборудование, которое совершенствовалось по мере развития направления. У каждого спортсмена в руках ледорубы, на ногах ботинки с кошками, веревки, карабины, на голове непременно каска. В 1970-х ледолазание вылилось в самостоятельный вид спорта. Для занятий подойдут замерзшие водопады, большие сосульки и ледники. Возводят и искусственные конструкции – стены или ледодромы, преграды размером с высотный дом. Чтобы начать, надо проконсультироваться с врачом и найти инструктора. Он поможет сделать первые шаги по торосам или подготовить к соревнованиям по ледолазанию. Они проходят по трем основным дисциплинам – на сложность, на скорость и болдеринг, то есть преодоление коротких и трудных участков без веревки. Отличная физическая форма не гарантирует победу. Важно правильно выбрать тактику, проанализировать состояние льда и технично выполнять движения. Ледолазание подходит людям сильным, выносливым и, конечно же, смелым. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Обычный приключенческий фильм.
1: Когда два человека ищут один и тот же клад, между ними может произойти всякое.
0: С драками, погонями и перестрелками.
2: Уходите, скорее, вам надо бежать.
0: Становится еще остросюжетнее, когда в нем появляются два мачо и красавица.
3: Леонтий, вы ставите меня в неловкое положение.
1: Ну, знаете, с вами тут не соскучишься.
0: «Сердца трех». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Так начиналась легенда». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, дождливо, местами грозы и плюс 18. В Казани также, в Ульяновске облачно, небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове ясно и плюс 25. В Перми пасмурно и плюс 17. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 26. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 24.
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья. Все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Узбекистан станет ядерной державой благодаря усилиям России. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали официальный старт строительству новой атомной станции. Главы государств приняли участие в церемонии по видеосвязи. Лидер Узбекистана стал одним из главных зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума. Отели будут активнее подстраивать под семейный инклюзивный отдых. Об этом рассказали в Роскачестве. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами и гостей с особыми потребностями. А с 1 сентября в гостиницах добавятся обязательные элементы инклюзии. В Роскачестве считают, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбирать подходящее место для отдыха. Мира Андреева впервые за 5 лет вывела Россию в финал турнира «Большого шлема». Она успешно выступила на открытом чемпионате Франции. В матче за титул ей предстоит встречаться с победительницей полуфинального противостояния между россиянкой Дианой Шнайдер и польской теннисисткой Майей Хвалинской. Ролан Гаррос – второй в сезоне турнир «Большого шлема». Призовой фонд превышает 61 миллион евро. Каждый четвертый житель страны страдает от лишнего веса. Таков один из итогов опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом большинство, 67%, поддерживает идею создания национальных рекомендаций по правильному питанию. Как выяснили социологи, проблема рационального питания и пищевых привычек масштабна. Каждый четвертый россиянин питается как получается. Большинство старается питаться правильно, но это удается не всегда. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и

Многие из нас любят весну, но стоило лету наступить, и уже через каких-то 5 дней мы как осознали, что именно его нам так не хватало. Всем легкого завершения первой летней рабочей недели и ярких первых летних выходных. Александр Лазарев у микрофона, новый час на Радио Мир стартовал с песни Люси Чеботиной, Дима Билан впереди, а через 20 минут поговорим об Аргентине в программе «Радио Гид».

0: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.

0: за строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Bastiondor.ru.
2: Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Цемент и сухие смеси. Смоленская керамика. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54. 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Гид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радио Гид. Сегодня обратим внимание на берег крупнейшего залива Рио-де-ла-Плата и столицу Аргентины – Буэнос-Айрес. Поговорим про танго, которое здесь возведено в культ. Если вам по душе этот страстный танец, то приехать сюда надо непременно. В городе несколько театров танго, и все они неповторимы. Цены разные. Самое доступное во всех смыслах шоу расположилось на туристической улице Калле, Флорида. Только за посмотреть берут $20. С ужином и уроком – 60. Самый дорогой театр гала-танго-шоу находится в историческом центре, на стыке районов Монтсеррат и Пуэрто-Мадеро. И самый дешевый билет стоит уже $120. Но если вы желаете не смотреть, а кружиться в вихре танца, то к вашим услугам городские вечеринки «Милонге», где рады всем. Самая популярная – «Лавитура» танго-клуб в районе Палермо. Зажигательные «Милонге» здесь каждый вечер, и проходят они под живую музыку. С вами был Радио Гид. Слушайте Радио Мир.
0: Радио Гид. Открывайте мир вместе с нами.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.

Те, кто считают, что взлетные полосы необходимы самолету, но не человеку, просто не смотрели выступления наших фигуристок. Сегодня свой день рождения отмечает Юля Липницкая. Значительную часть своей жизни она провела именно в воздухе, выполняя тулупы, аксели и ридбергеры. И часто выполняла их лучше всех в мире. Поздравляем Юлю и посвящаем ей программу «Минутная история». Не пропустите в самое ближайшее время на Радио Мир. Прямо сейчас только любимая музыка. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!

0: Мир. Хорошо звучит.
1: Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: каждом звуке. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 июня, 28 лет исполняется Юлии Липницкой. О ней наша минутная история. Российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России. На играх в Сочи в возрасте 15 лет она завоевала золото, став самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания. Произвольную программу Юлия исполнила под музыку из оскароносного фильма «Список Шиндлера» режиссера Стивена Спилберга. На льду девушка воплотила историю маленькой испуганной девочки в красном пальто, ключевого образа картины. Этот олимпийский прокат принес Юлии мировую известность. С трибуны спортсменки стоя аплодировал президент Российской Федерации Владимир Путин, а Стивен Спилберг написал Липницкой письмо, в котором восхитился силой ее выступления. Режиссер также отметил, что во время просмотра у всех членов его семьи на глазах были слезы. Радио Мир поздравляет Юлию Липницкую с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль». 613-615. А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
4: Все для бань в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 15-21, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Радио

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На ПМФ подписано соглашение о создании индустриального парка Бородино в Вяземском районе. Объем инвестиций – 3 миллиарда рублей. На его территории разместят производство напитков, соков, детского питания, кондитерских изделий и упаковки. Документ подписали губернатор Василий Анохин и гендиректор Вяземской производственной компании. В Смоленске прошла 12-я Всероссийская олимпиада ординаторов по травматологии и ортопедии. Участвовали 54 молодых специалиста из 20 вузов России и Казахстана. В программе лекция об искусственном интеллекте в медицине и практические занятия. Победители смогут вступить в Ассоциацию травматологов-ортопедов России. Депутат Смоленской областной думы Игорь Титов провел прием граждан в Хиславичах. Жители обратились с вопросами о спиле аварийных деревьев, ремонте дорог и моста, а также о задолженности по зарплате. Все обращения взяты на контроль. Депутат подчеркнул, что главное – слышать людей и помогать им. 12 июня, в День России, в Смоленске у Дворца спорта «Юбилейный» стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». По субботам все лето будут проходить зарядки, тренировки, баскетбол 3x3, мастер-классы и вечерние концерты. Проект поддерживают правительство области и Росэнергоатом. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган», ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чинган Юни С 4x4» в «Премьера Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 000 рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.

уверен, правило «как встретишь, так и проведешь» актуально не только для Нового года, но и для лета. Как использовать лето по назначению в будни, мы уже поняли, осталось грамотно распорядиться им в пятницу и в выходные, чтобы самые приятные моменты мимо нас не пролетели. Всем легкого завершения рабочей части этой недели и приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Филатов и Карес открывают новый час на Радио Мир. Сергей Арутюнов впереди, а через 20 минут поговорим о любимом кино в программе «Киноцитаты».

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б. 62-39-39.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алло.
9: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
8: Так.
9: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
8: Что?
9: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: В косметологическом центре «Косметик Лайт» при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. «Косметик Лайт», Твардовского, 8Б. Запись по телефону 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
12: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Черт побери, живут же люди, влюбляются, ходят в театры,
2: Не выражайся, Билли.
1: В библиотеки.
3: Актеров в главный советский вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» подбирали разными способами. Кого-то сразу без проб приглашали на конкретные роли, а другим назначали кастинги. У Николая Караченцева получилось два в одном. Сначала режиссер Алла Сурикова предложила артисту сыграть «Черного Джека». Караченцев почитал сценарий и отказался. Персонаж его совсем не заинтересовал. Зато ему очень понравился лихой буян Билли Кинг. И все бы ничего, но на эту роль уже был претендент Алексей Жарков. К тому же Сурикова задумывала Кинг как ковбоя-здоровяка, способного одним ударом разнести стол в щепки. А подтянутый и спортивный Караченцев в этот образ не вписывался, но он все-таки настоял на том, чтобы ему устроили пробы. Драку актеру организовали с каскадером Александром Иншаковым. На пробах для роли Билли Караченцев был настолько самоотвержен и азартен, что в результате его утвердили. И сегодня уже невозможно представить в этой роли какого-то другого артиста. Вот только все это очень не понравилось Алексею Жаркову. Он настолько обиделся на Аллу Сурикову, что потом еще несколько лет с ней не разговаривал.
1: Черт побери, живут же люди, влюбляются, ходят в театры,
2: Не выражайся, Билли.
1: В библиотеки.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Бизнес на каракуле.
1: Преступники нападали на прохожих. Выбирали тех, кто был в дорогих шубах и манто.
0: Кто организовал подпольный меховой картель в СССР?
1: Леонид Ильич был потрясен размахом махинаций. Он потребовал самых активных действий против меховых дельцов.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра в 7:00 на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Корректировать свои планы на вечер и грядущие выходные в зависимости от силы ветра стоит только в том случае, если вы планировали поиграть в бадминтон на улице или запустить бумажного змея. В остальном вряд ли ветер помешает наслаждаться летом, даже если он вдруг подует. Всем привет, Александр Лазарев у микрофона, вы слушаете Радио Мир, это была моя Мишель, баста впереди, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

моих. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и нет талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: лето. Солнце, мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 5 июня, и планеты настроены напомнить нам о том, что хороших людей в мире больше. Овен. Дружеская поддержка сейчас работает почти как энергетик. После разговора с близкими по духу вы снова готовы покорять мир. Телец. Вы сегодня способны гениально находить выгодные варианты, скидки и полезные решения. Близнецы. От избытка эмоций и вдохновения вы можете выйти за рамки привычного образа. И знаете что? Вам это очень идет. Рак. Судьба сейчас словно специально подбрасывает вам новые возможности. Венера и Юпитер намерены вас побаловать. Кто-то из друзей или знакомых может внезапно вспомнить, что вообще-то давно обещал вам помочь. Пользуйтесь моментом. Дева. Разговор с правильным человеком способен успокоить вас и развеять многие тревоги. Весы. У вас появится очень уважительная причина не участвовать в том, что давно раздражало. И это почти праздник. Скорпион. Если отношения с кем-то в последнее время были натянутыми, сегодня становится проще поговорить нормально, без скрытого чемпионата по сарказму. Стрелец. Случайная беседа или новое знакомство способны принести вам неожиданно ценную идею. Козерог. Кто-то из близких поможет вам быстрее и эффективнее, чем вы рассчитывали. Не беритесь за сложное дело в одиночку. Водолей. В конце этой недели вы окажетесь в центре внимания и вполне заслуженно. Рыбы. Чем больше сейчас доброжелательности и мягкости вы даете миру, тем быстрее пространство начнет отвечать вам тем же. Сейчас это действительно работает. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Встречайте! ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
4: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondoor.ru.
7: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: Каждом звуке.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 15-21, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. На полях ПМФ в пятницу будет подписано соглашение с инженерной компанией США «Тоннели Чукотка-Аляска». Документ будет касаться дальнейшей работы над проектированием этого сооружения. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Впервые тоннели заговорили после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске. Мошенники начали рассылать поддельные сообщения о якобы положенных государственных выплатах. Это происходит перед Днем России, сообщает ТАСС. В уведомлении, как правило, есть ссылка на сайт. Внешне он похож на госуслуги или выдуманный центр выплат. Аферисты могут попросить ввести реквизиты, логин и пароль от личного кабинета. Эксперты напоминают, что настоящие ведомства такие сообщения в мессенджерах не рассылают. В Душанбе наградили 35 одаренных детей. Церемонию награждения проводят в Таджикистане второй раз, сообщает телеканал «Мир-24». Награды получили школьники, которые добились высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. В смотре приняли участие более 2000 человек. Лучших определили по итогам голосования. Специалисты из Дании завершили детальное исследование тела горбатого кита, получившего кличку Тимми. Пока однозначно установить, от чего скончался кит, не получилось. Эксперты не выявили ни заметных телесных повреждений, ни остатков рыболовных сетей, ни каких-либо инородных объектов. Исследователи также установили половую принадлежность особи. Тимми оказался самкой. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Творчество участников мирового хит-парада многогранно. Под их песни можно не только танцевать, но и размышлять, иногда грустить, а если надо, мотивироваться. Оттого еще интереснее, какие именно песни придутся вам по душе и какой именно участник станет победителем в этом месяце. Результаты подведем в конце июня. Прямо сейчас хорошо звучит уже состоявшаяся победительница от Казахстана «Калифорния». У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!
1: Мировой хит-парад.

Мировой хит-парад. Лучшее. Голосуйте за любимых исполнителей на сайте radiomir.fm.

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей. С июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70 33 33.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья. Ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
6: Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир».

0: Лучший город мира. Самара.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Недалеко от Самары, в селе Ширяево, есть дом-музей Ильи Репина. Маленькая бревенчатая изба в три окна у подножия живописных Жигулевских гор. Художник прожил тут всего 3 месяца, но этого хватило, чтобы на свет появился шедевр мирового искусства – «Бурлаки на Волге». В Ширяев-Буерак, так раньше называлось село, Репин приехал в поисках натуры летом 1870-го в компании своего брата Василия и друзей-художников. Илья Ефимович много гулял, писал этюды и общался с местными жителями, которых в итоге и изобразил на своем знаменитом полотне. Прошли годы, и народ забыл, в каком именно доме творил живописец. В 70-х годах прошлого века этим вопросом озадачилась ширяевская пенсионерка, бывшая учительница Александра Федоровна Португальская. Она опросила самых старых жителей села и отыскала избушку. О своей находке Александра Федоровна писала в многочисленные инстанции. Неравнодушная женщина добилась сохранения дома и организации в нем музея. В срубе бережно восстановлена обстановка второй половины 19 века. Существует традиция. 5 августа, в день рождения Ильи Репина, у музея собираются жители села, приплывают на теплоходах гости из Самары и других городов и устраивают настоящие русские народные гулянья.
0: Радио «Мир» в Самаре 88.7 FM.

0: Лето в каждом звуке.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будешь, а

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радиомир. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Смотрите на телеканале «Мир». Обычный приключенческий фильм.
3: Когда два человека ищут один и тот же клад, между ними может произойти всякое.
2: С драками, погонями и перестрелками.
4: Уходите, скорее вам надо бежать.
2: Становится еще остросюжетнее, когда в нем появляются два мачо и красавица.
5: Леонтий, вы ставите меня в неловкое положение.
6: Ну, знаете, с вами тут не соскучишься.
2: «Сердца трех». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Нашим фигуристкам идет только самое красивое – золотые медали на шее. Сегодня свой день рождения отмечает наша чемпионка Юлия Липницкая. Подробнее о ее жизни и спортивной карьере расскажем в программе «Минутная история» в самое ближайшее время на Радио Мир. Прямо сейчас только любимая музыка, Артур Пирожков, уже звучит. У микрофона Александр.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 5 июня, 28 лет исполняется Юлии Липницкой. О ней наша минутная история. Российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России. На играх в Сочи в возрасте 15 лет она завоевала золото, став самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания. Произвольную программу Юлия исполнила под музыку из оскароносного фильма «Список Шиндлера» режиссера Стивена Спилберга. На льду девушка воплотила историю маленькой испуганной девочки в красном пальто, ключевого образа картины. Этот олимпийский прокат принес Юлии мировую известность. С трибуны спортсменки стоя аплодировал президент Российской Федерации Владимир Путин, а Стивен Спилберг написал Липницкой письмо, в котором восхитился силой ее выступления. Режиссер также отметил, что во время просмотра у всех членов его семьи на глазах были слезы. «Радио Мир» поздравляет Юлию Липницкую с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого.

0: Одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир.
1: Реклама.
2: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.

0: за строительными материалами, приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
3: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса за Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радиомир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Радио «Мир» Смоленск.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачное, утром плюс 15-21, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На ПМФ подписано соглашение о создании индустриального парка Бородино в Вяземском районе. Объем инвестиций – 3 миллиарда рублей. На его территории разместят производство напитков, соков, детского питания, кондитерских изделий и упаковки. Документ подписали губернатор Василий Анохин и гендиректор Вяземской производственной компании. В Смоленске прошла 12-я Всероссийская олимпиада ординаторов по травматологии и ортопедии. Участвовали 54 молодых специалиста из 20 вузов России и Казахстана. В программе лекция об искусственном интеллекте в медицине и практические занятия. Победители смогут вступить в Ассоциацию травматологов-ортопедов России. Депутат Смоленской областной думы Игорь Титов провел прием граждан в Хиславичах. Жители обратились с вопросами о спиле аварийных деревьев, ремонте дорог и моста, а также о задолженности по зарплате. Все обращения взяты на контроль. Депутат подчеркнул, что главное – слышать людей и помогать им. 12 июня, в День России, в Смоленске у Дворца спорта «Юбилейный» стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». По субботам все лето будут проходить зарядки, тренировки, баскетбол 3x3, мастер-классы и вечерние концерты. Проект поддерживают правительство области и Росэнергоатом. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган», ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чинган Юни С 4x4» в «Премьера Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 000 рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.

0: Маленькие.
1: Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах. Ирина Кузьминская, руководитель тренингового центра Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Профессия.
2: Ну, прям честно скажу, пришла обманом. Это было так, 30 лет назад. Я увидела объявление, такая была газета «Из рук в руки». Это вот такие вот середина 90-х, а нет, ближе к 2000-м. И я увидела, что на телек нужны люди. У меня ноль было на тот момент. У меня была газета, я уже работала журналистом, телека не знала, но я пришла и сказала, да, конечно, у меня есть опыт. Меня взяли, я как-то очень быстро всему научилась и прямо очень быстро вошла в топ. Ну, теперь, с тех пор я просто обожаю эту профессию. Мне кажется, она лучшая в мире.
1: Первый день.
2: Это было точно 23 года назад. Это было лето, июнь месяц. Я пришла в качестве журналиста-корреспондента. И я стала работать. Боюсь соврать, может быть, не в первый же день я поехала на съемку, но на следующий день точно.

0: И я точно помню, что-то было связано с лошадками. Я их очень люблю, очень боюсь. Но было классно, короче. Сделали мы какой-то репортаж хороший.
1: Почему мир?
0: Все просто. Мне нравится работать на мир, потому что это суперкоманда, международная команда. Куча людей, разных людей, прекрасных людей. И вот эта разность, и вот это единение, это воздух, это мир, это круто.
1: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах.

0: Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Косметик Лайт приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур на аппарате Капелла. ЛС-омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Косметик Лайт. Твардовского, 8Б. Телефон 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
6: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: 12+. Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Это мое место!
11: Мы точно все взяли?
12: Вакаванга! Еще и место осталось! Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На днях после активного шопинга зашли с подругой в кафе. Увидев наш измученный вид, бариста предложил попробовать эксклюзивный кофе с необычным ингредиентом, снимающим усталость. И приготовил напиток, в составе которого был порошок кордицепса. Я сразу вспомнила о том, что давно хотела попробовать функциональные грибы, ведь сейчас они на пике популярности. Считается, что эти грибы, помимо своей питательной ценности, полезны для здоровья благодаря содержанию особых полисахаридов, бета-глюканов. Они поддерживают иммунитет и препятствуют образованию опухолей. Еще древнегреческий врач Диоскорид описывал медицинское применение грибов. А серьезные научные исследования начались в конце 60-х годов в Японии. Самые популярные функциональные грибы – рейши, чага, кордицепс, шиитаке и ежовик. У каждого свой эффект. Рейши уменьшает воспаление, чага защищает от старения, кордицепс повышает уровень энергии и сексуальное влечение. Шиитаке обладает противовирусными свойствами, ежовик способен улучшить работу мозга. Выпускается все это в виде порошков, экстрактов и капсул. Они не заменяют лекарства, но помогают укрепить здоровье. Их добавляют в состав кофе, чая и даже шоколада. Косметическая индустрия тоже не осталась в стороне от модного тренда. Экстракты грибов включают в кремы и маски для увлажнения кожи и борьбы с признаками старения. Соль в том, что функциональные грибы – натуральный способ поддержать организм и снизить негативное влияние стресса. А перец – в том, что перед употреблением некоторых грибов нужна консультация врача. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. «Суперджет» теперь будет полностью российским. На Петербургском международном экономическом форуме авиационный двигатель ПД-8 получил сертификат ТИПа. А это значит, что силовая установка полностью соответствует нормам летной годности и готова к производству. В серию запустят также Ил-114-300. Он тоже получил сертификат ТИПа. По словам первого зампреда российского правительства Дениса Мантурова, с получением данных сертификатов для России открывается новая страница в гражданской авиации. Отели будут активнее подстраивать под семейный инклюзивный отдых. Об этом рассказали в Роскачестве. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами и гостей с особыми потребностями. А с 1 сентября в гостиницах добавится обязательный элемент инклюзии. В Роскачестве считают, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбирать подходящее место для отдыха. Дни культуры Туркменистана открылись в Москве, сообщает телеканал «Мир-24». С музыкальными традициями Туркменистана зрителей познакомил гала-концерт, а на выставке представили элементы народных костюмов, предметы быта и фотографии исторических памятников. Дни культуры Туркменистана в России, по словам организаторов, станут еще одним шагом в развитии культурного диалога и укреплении дружеских отношений между двумя народами. В Москве начинаются большие спортивные выходные. Неделя спорта собрала несколько сотен атлетов из 20 стран. На стадионах и улицах города выступят представители легкоатлетических школ Южной Америки, Африки, Азии и Европы. В программе спринтерские забеги на Никольской улице и прыжки на Воробьевых горах. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.

Если летние ночи – это одна из причин, почему вы вообще любите лето, то для вас лучшее время года начинается сегодня. Первая летняя ночь, которую можно провести активно, но без последствий для рабочего процесса, впереди. Всем легкого завершения трудовой части этой недели и приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Это были «ДОС и пицца». Серебро впереди, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: каждом звуке. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Предстоящая суббота выглядит удивительно человечной. Оба светила находятся в воздушных знаках, а значит, атмосфера располагает к легкому общению, прогулкам, встречам, разговорам обо всем на свете. Планеты напомнят нам о том, что жизнь — это не только списки дел и тревожные новости. Но самое приятное сейчас происходит в знаке Рака, где собрались и Венера, Меркурий и Юпитер. Поэтому общение завтра обещает быть не просто активным, а по-настоящему душевным. Людям хочется тепла, доверия и близости. Суббота прекрасно подходит для родственных визитов, семейных посиделок и вообще для объединения близких кругов. Это очень хороший день, чтобы познакомить родственников с теми, кто вам дорог. Или, например, неожиданно подружиться с семьями с ощущением, как будто знакомы 100 лет. Такие знакомства сейчас вполне способны перерасти в долгую и красивую дружбу. Венера все ближе подходит к соединению с Юпитером, а это один из самых щедрых и теплых аспектов июня. Он создает ощущение эмоционального изобилия, хочется делиться, заботиться, красиво накрывать на стол, покупать вкусное, обнимать людей, строить совместные планы на будущее. Кстати, завтра хороший день, чтобы позвонить бывшим, но только при условии, что вы расстались с друзьями. Для шопинга тоже день замечательный. Особенно если отправляться за покупками не в одиночестве, а с подругой или сестрой. Женский взгляд со стороны очень поможет в выборе. И вообще, суббота отлично подходит для маленьких радостей жизни. Красивого завтрака, цветов без повода, долгих разговоров. Кстати, можно будет сделать удачное семейное фото. До встречи на Радио Мир, ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 15-21, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сделал заявление о трансформации глобальной экономики. Глава государства отметил, что вклад стран Большой Семерки в динамику мирового экономического роста теперь уступает показателям объединения БРИКС. Центр роста смещается в сторону новых экономических центров, расположенных преимущественно в странах глобального юга. «Росатом» строит первую в Узбекистане атомную электростанцию. Официальный старт строительству дали президент России Узбекистана.

спорте, творчестве и общественной деятельности. В смотре приняли участие более 2000 человек, лучших определили по итогам голосования. Специалисты из Дании завершили детальное исследование тела горбатого кита, получившего кличку Тимми. Пока однозначно установить, от чего скончался кит, пока не получается. Эксперты не выявили ни заметных телесных повреждений, ни остатков рыболовных сетей. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.

ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

сейчас нужно немного потерпеть. Вот начнется купальный сезон. Тогда и будет вам счастье. А пока наслаждаемся другими благами лета. Всем яркой пятницы. Александр Лазарев у микрофона. Новый час на Радио Мир стартовал с песни «Не лето». Впереди Нюша, а через 20 минут поговорим о гольфе в программе «Фитнес-шейк». Только не здесь.

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б 62-39-39.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только не работа.
5: Все, не отвечаем.
4: Вот так гораздо лучше.
6: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely D Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
7: Долго мучили боли в пояснице и спине.
8: Обезболивающие не помогали. Ложиться в больницу ни за что.
7: Много слышала о центре Бубновского.
9: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
10: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
11: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдат. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
14: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Фитнес-шейк.
2: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Некоторое время назад подруга заявила, что занялась спортом аристократов – гольфом. Недавно я спросила у нее про успехи. Она ответила, что гольф не для всех, и рассказала, почему. Говорят, гольф придумали шотландские пастухи. Один из них ударил посохом по камню, который попал в кроличью нору. Вскоре играли все острова, а с них, как мяч после удара клюшкой, гольф разлетелся по всему миру. Правило поймет даже ребенок. 18 лунок надо преодолеть с наименьшим количеством ударов. Профессионалы говорят, что за игру бьют по мячу 70-80 раз, но удовольствие получают от 3-4. Проходят по полю больше 10 километров с сумкой клюшек весом 7-8 килограммов. Всем, кто хочет заняться, стоит помнить о том, что вам потребуется много свободного времени. Одна игра — 5 часов. Не забудьте о том, что это почти медитация. Травка зеленеет, птички поют. Гольф в десятке популярнейших игр на планете. Впрочем, и без заключения сделок каждый может вступить в ряды людей, олицетворяющих достаток. Клубы есть во многих городах, а занятия, помимо улучшения имиджа, помогут сбросить вес, укрепить мышцы ног, рук, спины и логику. Удары ведь нужно просчитывать. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
1: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Бизнес на каракуле.
2: Преступники нападали на прохожих. Выбирали тех, кто был в дорогих шубах и манто.
1: Кто организовал подпольный меховой картель в СССР?
2: Леонид Ильич был потрясен размахом махинаций. Он потребовал самых активных действий против меховых дельцов.
1: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра в 7:00 на телеканале «Мир». Категория 16+. Вместе каждый день.
3: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выделил три передовых технологических направления, которые способны кардинально изменить повседневную жизнь граждан. К ним относятся искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент отметил, что у России имеются значительные перспективы в сфере искусственного интеллекта. «Росатом» строит первую в Узбекистане атомную электростанцию. Официальный старт строительству дали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Строительство новой атомной станции, по словам российского лидера, является не только драйвером экономического роста, но и символом дружбы и стратегического партнерства между странами. Беларусь и Кыргызстан создали совместный деловой совет. Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает телеканал «Мир-24». Около 150 представителей бизнеса обсуждают совместные перспективные проекты и укрепление связи между Беларусью и Кыргызстаном. Исследование средневекового замкового комплекса «Башни двух соперниц», в ходе которого специалисты обнаружили ранее неучтенные исторические объекты, завершилось в Ингушетии. Среди находок каменная стела и уникальный склеп, которые могут получить статус объектов культурного наследия. Пока это все новости. Николай Суворов, радио.

Уверен, прощальных слов сегодня достойна только рабочая часть первой недели лета, а вот приветственных и первая пятница, и первые выходные, да и само лето, уверен, мы еще не в полной мере поприветствовали. Займемся этим в ближайшие пару дней. Всем яркого отдыха, Александр Лазарев у микрофона, только любимая музыка далее на Радио Мира. В начале следующего часа не пропустите программу Инны Фатеевой «Звезды мира».

0: Лето в каждом звуке. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Предстоящая суббота выглядит удивительно человечной. Оба светила находятся в воздушных знаках, а значит, атмосфера располагает к легкому общению, прогулкам, встречам, разговорам обо всем на свете. Планеты напомнят нам о том, что жизнь — это не только списки дел и тревожные новости. Но самое приятное сейчас происходит в знаке Рака, где собрались и Венера, Меркурий и Юпитер. Поэтому общение завтра обещает быть не просто активным, а по-настоящему душевным. Людям хочется тепла, доверия и близости. Суббота прекрасно подходит для родственных визитов, семейных посиделок и вообще для объединения близких кругов. Это очень хороший день, чтобы познакомить родственников с теми, кто вам дорог. Или, например, неожиданно подружиться с семьями с ощущением, как будто знакомы 100 лет. Такие знакомства сейчас вполне способны перерасти в долгую и красивую дружбу. Венера все ближе подходит к соединению с Юпитером, а это один из самых щедрых и теплых аспектов июня. Он создает ощущение эмоционального изобилия, хочется делиться, заботиться, красиво накрывать на стол, покупать вкусное, обнимать людей, строить совместные планы на будущее. Кстати, завтра хороший день, чтобы позвонить бывшим, но только при условии, что вы расстались с друзьями. Для шопинга тоже день замечательный. Особенно если отправляться за покупками не в одиночестве, а с подругой или сестрой. Женский взгляд со стороны очень поможет в выборе. И вообще, суббота отлично подходит для маленьких радостей жизни. Красивого завтрака, цветов без повода, долгих разговоров. Кстати, можно будет сделать удачное семейное фото. До встречи на Радио Мир, ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Лето, время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова 15Б. Подробности по телефону 70 33 33. Декоративный камень в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика. Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondor.ru.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 6 июня. «Хмелита». Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Yeah. 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории. 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
10: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Воронеже облачную погоду с прояснениями, плюс 22, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16, в Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс, в Тюмени облачно, дожди и плюс 18. В Ижевске дожди до плюс 16, в Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 25, в Челябинске облачно, дожди и 18 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На ПМФ подписано соглашение о строительстве логистического центра «Озон» в Смоленской области. Инвестиции составят 3,5 миллиарда рублей. Социальный эффект выразится в создании 200 рабочих мест. Документ подписали губернатор Василий Анохин и вице-президент компании Игорь Зимин. Смоляне могут подать заявку на конкурс российских брендов «Знай наших» до 15 июня. В этом году предусмотрено 30 номинаций в 5 категориях. Уже поступило более 16 тысяч заявок из 86 регионов. Конкурс поддерживает малый и средний бизнес по поручению президента. Заявки принимаются на сайте знайнаших.рф. 12 июня, в День России, в Смоленске у Дворца спорта «Юбилейный» стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». По субботам все лето будут проходить зарядки, тренировки, баскетбол 3 на 3, мастер-классы и вечерние концерты. Проект поддерживают правительство области и Росэнергоатом. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. На привокзальной площади Смоленска высадили 24 молодые липы. Также здесь появятся туи, газоны и цветочные клумбы. Работы по благоустройству включают укладку плитки и установку парковочного оборудования. После завершения территория станет современным общественным пространством. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган», ООО «Премьер Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чинган Юни С 4х4» в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
2: Вы слушаете «Радио Мир». Всем привет. Меня зовут Инна Фатеева. Сегодня в гостях человек, который, я думаю, пропитан Санкт-Петербургом. Такое олицетворение Санкт-Петербурга для многих. Если я сейчас просто скажу, Анастасия Мельникова, актриса, заслуженная артистка России, вам все станет понятно. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо, что позвали. Мне так хотелось к вам на эфир.
2: Я вот так вот начала, я просто очень люблю Петербург, много раз в нем была, но каждый раз для меня он как новый.
3: Мне даже как-то водитель сказал: Настенька, ну почему ты каждый день говоришь одну и ту же фразу? Потому что когда вот ты съезжаешь, я живу на Марсовом поле, угол Марсового поля мойки. И когда вот через Каменноостровский мост едешь, и вот это то кружевами летящий вверх Эрмитаж и домики эти фантастические. Каждое время года, каждое время суток он совершенно разный. И вот всю свою жизнь, каждый день я говорю: какая красота! Дождь, солнце, усталый, отдохнувший, какое бы ни было настроение, но этот город, конечно, питает тебя и дает тебе силы жить. К счастью, это передалось дочери, и мы когда с Московского вокзала по Невскому едем, и у нее первая фраза: «Мама, мы дома». И дом — это не только когда мы переступаем наш милый, теплый, уютный дом, я имею в виду квартиру, а дом — то, что перед глазами город. Этот
2: неважно, с серой погодой он вас встречает,
3: абсолютно,
2: холодом.
3: Ну, понимаете, это тоже миф, что в Петербурге всегда холодно и всегда серая погода.
2: Слушайте, ну в этом году День города, я сегодня почитала, самый холодный с начала 21 века. Никогда такого 27-го не было.
3: Это было. Но в городе очень часто бывает солнце. Может быть, это состояние людей, потому что вот у меня внутри ощущение постоянного света, радости и солнца. Это все время.
2: Давайте сейчас немножко с самого начала. Вы с детства такой энерджайзер? Вот вы даже сегодня, я ждала вас на интервью, и я слышу шаги по коридору. Знаете, как люди некоторые ходят? Раз, два, три. А вы раз, два, три, четыре, раз, два, три. И голос. И я сколько пересмотрела с вами интервью, программ. Вы всегда такой были?
3: Вы тормозите меня, если это будет, сейчас будет этот перебор, но это с детства. У меня даже на съемках как-то меня звали Наська Ниндзя Энерджайзер, именно чтобы батарейки. Говорит: мы тебя дотрагиваемся, у нас ощущение, что ты уже всех заряжаешь батарейками. И когда я домой приходила, у нас с братом приблизительно рядышком родились дети, и я входила, маме говорила: я тебя прошу, мамочка, спрячь детей, она сейчас задушит их своей любовью. Говорит: пожалуйста, уберите ее. А мне кажется, что любви много не бывает. Вот, чем больше любишь, тем и хочется этим делиться. Но когда я понимаю, что перебор, я, конечно, уже в силу возраста, опыта и надеюсь, воспитания, питания, я себя как-то торможу. Но мне больше нравится жить весело.
2: Кого хочу я осчастливить, тому уже спасения нет.
3: Вот про вас? Да. Думаю, что да. Берегитесь.
2: Вы в каком роддоме родились, Петербург? Что это за район?
3: Это центральный район. Раньше это был Смолинский район, рядом со Смольным. Там госпиталь военный, где мой дедушка был начмедом, а потом начальником госпиталя. И рядом

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Вы продолжаете слушать «Радио Мир». Анастасия Мельникова сегодня гостья нашей студии. Отдельный блок программы, конечно, я не могу не посвятить материнской теме. Я сейчас попробую, я попробую эксперимент.
2: Рискуйте.
1: Смотрите, а попробуйте так. Какая вы мама? Раз, два, три. Ну, давайте пять. Вот прям я. Хоп, вот
2: я про себя я стесняюсь говорить. Можно я просто буду про Машу говорить и про свою маму? Потому что, когда говорят, как ты ее воспитала такой хорошей девочкой, может быть, это не скромно. Но,
1: почему?
2: Но у меня здесь, вот что у меня получилось в жизни, так это Маша. И когда я здесь вела концерт в Октябрьском, очень здорово придумали, что весь концерт к Дню Победы необычные были номера, а были истории театров. И каждый театр был представлен. И артисты говорили 2-3 предложения об истории театра во время войны. Вот мой театр был открыт в 1942 году во время блокады театра Комиссаржевской. И наши артисты представляли и стихи, и песни, номера об этом театре. И так получилось, что Машенька, когда 3 года закончила назад театральный институт, она служит в театре музыкальной комедии. И там у нее спектакли. Параллельно она играет «Небесный тихоход» в театре Акимова, в театре комедии Акимова на Невском. Параллельно она играет в антрепризе Андрея Миронова «Живой труп» на Петроградке. И получается, что я иду, встречаю коллег из разных театров, и мне говорят: «Настенька, какая у тебя Маша?» Ну, тут скупая материнская слеза потекла по щеке, естественно. Знаете, когда в детстве говорили: «Почему ты ее не наказываешь?» Я говорю: «Зачем ее наказывать, если она не делает ничего плохого?»
1: Слушайте, а вас же так же, вас тоже не наказывали?
2: Нам попадало, потому что я росла с 2 братьями, и мама не разбирала, кто виноват. И когда мы уже выросли, мама так входила, включала свет, у нас стояло 3 кроватки. Мама так откидывала одеяльце, тынь-тынь ремнем, закрывая вторую, тынь-тынь ремнем, выключала свет и выходила.
1: А если не виноват?
2: Вот я говорю: «Мам, вот ты точно знала, что это натворила не я, что это мальчишки». Говорит: «А потому что, когда в следующий раз они знали, что тебе безвинный попадет,

0: это их останавливало.
1: Я говорю, спасибо. Ну, конечно, да. Я говорю, мамочка, спасибо тебе большое. Она говорит, ну, посмотри, какие мальчики хорошие выросли.
2: Слушайте, лайфхак сейчас родителям
1: многодетным. Я уверена, что...
2: Всем тынь-тынь.
1: Вот Машку не то, что ударить нельзя было. Машке голос повысить нельзя было. Ни в коем случае нельзя слушать советов. Это то, когда я родила, я прочитала безумное количество книг, я готовилась, как воспитывать. Я со всеми советовалась, я всех спрашивала. А когда вот эти вот два счастья у меня на руках, я смотрю на маму, говорю, мамочка, а что мне с этим делать? И мама сказала, на мой взгляд, гениальную фразу. Ты люби ее, а дальше сердце подскажет. И вот я убеждена, нечего. Потому что только мама может почувствовать и понять, что сейчас твоему ребенку нужно. Есть дети, которым, если бы только Маша совершила что-то, но я бы увидела, что там за хвост котенка несет. Вот она бы, конечно, тогда я бы не выдержала, я бы поддала. Это бы точно я не... Жестокость я бы остановила сразу. Но она действительно была, когда... Ой, подожди, сейчас будет переходный возраст. Да не было у нас никакого переходного возраста. Не было у нас хлопанья дверями. У нас ничего.
2: Волосы в зеленый не красил.
1: Нет.
2: Счастье, когда с ребенком ты заново начинаешь открывать мир. Вот да. Про вас это точно.
1: Да.
2: Анастасия Мельникова сегодня гостья студии «Радио Мир». Мы вернемся.
3: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: Лето в каждом звуке.
1: Реклама. Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране Галатея делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что Галатея – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран Галатея. Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.

0: сейчас за строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В «Юнити» осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. «Юнити» – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса «Юнити». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Радио Мир. FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Вы слушаете «Радио Мир». Гости студии сегодня – заслуженная артистка России Анастасия Мельникова. И, судя по вашему настроению, по вашим рассказам, Настя, у вас было счастливое детство, правда?
2: Все друзья были у нас дома. Потому что, кроме того, что мама, естественно, контролировала, девочка – это все-таки более что-то такое послушное и домашнее.
1: Не всегда.
2: Но вот просто у нас так. А мальчикам, естественно, то есть если мальчики могли прийти в 11, в полдвенадцатого домой, я в 10 всегда была дома. Не потому что меня заставляли, а я знала, что мама с папой будут волноваться. И что они расстроятся. Вот для меня это... Вот воспитание чувств у мамы было всегда на первом месте.
1: Мне нравится ваша фраза «воспитание чувств».
2: Да, это то, что я пыталась передать Машке. И когда приходили и в школе, а в институте особенно, многие у нас ночевали, многие у нас жили.
1: А вы же елки детские в своей квартире организовывали.
2: Да,
1: и правда, что туда 100 человек впихивалось?
2: 100 детей, а также их родители.
1: 100 детей в квартире.
2: Сначала родители приходили, оставляли ребеночка. Потом кто-то из родителей оставался.
1: Это пока Маша росла.
2: Да. Это последняя елка была, когда Маша в 11 классе была. Вот с первого года. И друзей все становилось больше, потому что братья мои становились многодетными отцами, друзья мои рожали детей. И вот то, что вот это вот все вместе поколение, у нас все было разбито по зонам. То есть вот в моей спальне там были только груднички до 3 лет. И там были мои коллеги, знакомые, друзья-аниматоры, которые занимались этой категорией. В Машиной детской были там детки вот школьного возраста постарше, а в библиотеке в самой большой комнате уже самые старшие. Меню мы тоже все сами готовили, мы сами все пекли, но меню у нас тоже было разное. Потому что детки маленькие, и они... им были вот паровые маленькие котлетки. А взрослым нормальная человеческая такая еда.
1: А если вот я вас сейчас прямо спрошу сходу, у вас есть коронное блюдо? Вот вы
2: у меня много
1: готовить?
2: Да, я очень много готовлю. У меня очень много заготовок летом, осенью, потому
1: то
2: что...
1: То есть вы
2: мне...
1: крутите эти банки собственными ручками?
2: Да, вот этими вот. Честное слово. Это если я их потом найду, я вам пришлю, что я не обманываю, у меня фотографии есть.
1: Ну просто вы для меня звезда.
2: Это нет. Мы нормальные живы. Нет, звезды, они там на небе. А я пока еще, слава богу, на земле. Поэтому пока я здесь на земле, я баночки кручу. Больше всего любят мои пироги, потому что я делаю очень тоненькое тесто.
1: А с чем пироги?
2: А с чем хотите. Давайте вот когда вы следующий
1: раз приедете.
2: Да, с чем хотите. Больше всего любят мои пироги с яблоком, потому что там очень много яблок. И есть фирменная бабушкина заливка, которую, ну это долгая история для радио, это целая программа потом будет, которая передается теперь только по женской линии в семье Мельниковых. То есть вот мы с печем, я тогда пекла по 15-20 пирогов. У меня две духовки стояли, я заранее делала тесто, и потом вот всю ночь я пекла, чтобы в этих двух духовках все это выпеклось. Для капусты мамино тесто там просто элементарное творожное, 250 творога, 250 масла, мука, чуть соли и сахара. Все.
1: Так, у нас сейчас родится, мне кажется, кулинарная рубрика от Анастасии Мельниковой.
2: И вот эти вот малюсенькие пирожки, маленькие-маленькие, как на один зубок мы такие печем. Сейчас уже Машка помогает лепить, потому что это же нужно безумное количество, когда гости приходят.
1: Я думаю, мы вряд ли наговоримся за отведенное нам время. Анастасия Мельникова сегодня в студии «Радио Мир». Но мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом вернемся.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: В студии «Радио Мир» сегодня Анастасия Мельникова, человек-оркестр. Я уже за несколько минут нашего общения поняла. Настя, ну, давайте скажем для тех наших слушателей, кто, может быть, не знает. Вы из семьи потомственных, крутейших врачей. А специализация у мам и пап была какая? Хирурги?
2: В основном все онкологи. И старший брат был онколог.
1: Хирург. Оперирующий.
2: Оперирующий. Mm-hmm. Очень много оперирующий. И вот это я не стесняюсь говорить, но сотни тысяч жизней спасенных. Папы нет уже очень много лет. А люди, которых он прооперировал и спас, до сих пор живы. Мама была тоже оперирующий онколог. Старший брат, папа, мама. Папин отец, вот основоположник Мельниковых, чья доска висит на военно-медицинской академии, он тоже был онколог-хирург. И он был удивительный человек. Он в Первую мировую войну создал вот эту систему раскладных операционных.
1: Да.
2: И он во время Второй мировой войны, он вместе с линией фронта двигался и разворачивал... операционная была, вот прямо с поля боя привозили, uh-huh. и все это было организовано. С маминой стороны дедушка и прадедушка тоже были, они были не хирурги. Прадедушка был ортопед, вот с Турнером, он был ученик Турнера, и вот институт Турнеровский, он был директором этого института потом, он был детский врач-ортопед. А его сын инфекционист, как мы уже говорили, вот госпиталь здесь, uh-huh. он сначала был просто инфекционистом зав. Отделением, потом начмедом, потом начальником этого госпиталя. Поэтому я вот, считайте, первая профурсетка в семье. Все ученые, все серьезные люди, солидные.
1: Но вопрос на поверхности. Но неужели они не хотели, чтобы вы продолжили династию?
2: Они очень хотели, но это было понятно с первого дня моей жизни.
1: А вы не хотели никогда?
2: Я хотела, я просто понимала, что я не могу этого. Мне не переступить вот мера ответственности, что если я допущу ошибку, я погублю человека.
1: Ну, у вас же такой пример был перед глазами.
2: Это фраза моего папы. Врачом можешь быть, только если ты не можешь им не быть.
1: О,
2: я могла им не быть, потому что мне было страшно, мне сразу становилось жаль человека. У меня внутри все трепыхало, и когда родители говорили, ну, папа говорит, Леночка, ну, может быть, мы тогда ее отдадим, может, она будет психологом. Она говорит, так я первую в клинику увезу. Ты говорит, посмотри, она действительно...
1: Все через себя.
2: Через себя. Я не умею ставить стекло. И вот, потому что мне сейчас говорят, у меня несколько раз действительно увозили на капельницы после приемов, потому что когда напротив тебя сидит человек и рассказывает свою беду, и ты понимаешь, что здесь ты можешь помочь, а здесь ты ничего не можешь сделать, сердце разрывается и готово остановиться.
1: Подождите, вот так у меня сейчас прям буря в душе. Так актриса, это еще больше через себя.
2: Иначе я не смогу...
1: Это же папушка, как же вы стали актрисой так?
2: Я не знаю, мне сложно бывает, правда. Естественно, это часть моей профессии, когда закончился спектакль, это все-таки не я на сцене, а я играю. И сделать вот этот шаг от игры в жизнь,
1: да.
2: Это часть нашей профессии, это все-таки... Это невозможно.
1: Но так сойти с ума.
2: Да. Это уже ремесло. А я больше за живой театр, за проживание. Но вот этот фанатизм никому не нужен все-таки. Угу. Надо уметь выходить. И действительно, вот как видите, как мир круглый, и меня все равно жизнь привела к тому, что уже 15 лет периодически я чувствую, что я занимаюсь психотерапией. Что людям надо просто выговориться, и нужно помочь найти выход.
1: Это вы сейчас про вашу общественную деятельность говорите?
2: Это
1: уже?
2: Не общественная. Я депутат законодательного собрания, это госслужба. Это моя вот работа уже 15 лет. Параллельно я никогда не уйду ни из театра, ни из кино. Я без этого жить не могу. И когда 15 лет...
1: То есть вы не просто отвечаете на официальные письма, перепоручаете каким-то помощникам какие-то дела. Вы
2: подпись-то там моя. Как я могу... Вот я доверю, а подпись будет моя. Это как в фильме мне говорят, почему ты сейчас вот отказываешься вот от этого сериала. Я говорю, потому что гениальная Раневская говорила, денежка быстро закончится, а позор на пленочке на всю жизнь останется. Вот
1: да,
2: если... Она гений. И на этих письмах стоит моя фамилия. Фамилия моего папы, моего дедушки.
1: Вот все бы так говорили.
2: Ой.
1: Как вы. Анастасия Мельникова. Эта фамилия знакома всем. Сегодня гости студии «Радио Мира», заслуженная артистка России. Мы вернемся после паузы.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение. информационное радио. Вместе каждый день.
3: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россия должна продолжать наращивать связи с международными партнерами, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова передает телеканал «Мир-24». Президент принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня. Петербург впервые вошел в первую тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, сообщил губернатор города Александр Беглов. Итоги рейтинга были объявлены на площадке Петербургского международного экономического форума. В панельной сессии приняли участие генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, вице-премьер России Александр Новак, министр экономического развития страны Максим Решетников, главы регионов и представители бизнеса. Мир переживает глубокую перестройку, создается новая архитектура глобальной экономики. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он также подчеркнул, что Узбекистан и Центральная Азия становятся центром экономического роста. Мирзиёев рассказал, что в данных регионах сходятся транспортные, технологические и демографические контуры будущего. Метеорологи назвали сроки открытия купального сезона в центральном регионе России. Он начнется в предстоящие выходные. Температура воды составит плюс 19 градусов. Пока это все. Николай Суворов, радио «Мир».
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Мы продолжаем наш разговор с Анастасией Мельниковой на радио «Мир». И красная нить нашего разговора – Санкт-Петербург. Есть какие-то места в городе, куда вы, несмотря на то, что всю жизнь вы здесь, вот вы любите пойти, и там, вот, как, знаете, говорят, место силы. Или кто-то приедет к вам из другого города на короткое время. И вот куда вы поведете этого человека?
2: Я, конечно, подведу к своему окну. Потому что вот эта текущая мойка с этой...
1: Это вид из вашей квартиры?
2: Да. Канал Грибоедова, 7 храмов видно из окон. И то количество историй и событий, которые произошли, которые повлияли на историю всей нашей страны, вот именно на этих улицах, это такая красота, это такое успокоение. Это мне недавно Машенька подарила, я мечтала об этой книжке, она была в детстве, академическое издание «Воспоминания Бенуа». И начиналась она с потрясающей фразы, это буквально, по-моему, на первых страницах было, что я патриот не только России, я патриот Петербурга. Думаю, как это точно и правильно. Я патриот Петербурга, потому что я очень люблю Москву. Но я приезжаю, через 2-3 дня я хочу домой. Я не могу без него. Я хочу просто выйти с Машей, с
1: разные
2: собакой.
1: Разные темпы городов, правда? Москва и Петербург.
2: Нет. Вот понимаете, тот темп, в котором я сейчас живу, когда я с утра звоню помощникам, говорю, кто я и где я сегодня. При том, что у меня есть бумажка с расписанием, она в течение дня, в течение ночи может поменяться, и мне иногда хочется, чтобы меня клонировали, потому что тут обижаются, там обижаются.
1: Кстати, в Москве вы не устаете? Знаете, многие говорят, вот в Москве прям вот выжимаются все соки. Вот я в Петербург приезжаю, и сразу другой темп. Нет, вы не устаете в Москве?
2: Я устаю в Питере и в Москве.
1: Я имею в виду, разница есть?
2: Нет, потому что если говорить о картинах, то режиссеры бывают бешеные, бывают более смирные. Это и в Питере, и в Москве, вне зависимости от того, где они живут. У меня такого вот чувства нет. Если я прихожу в театр или на выставку, я тоже вот этого сумасшедшего дома. Если раньше Петербург отличался тем, что было меньше пробок, сейчас с переездом многих структур уже забудьте, что такое свободные дороги. Уже вот действительно вертолет, уже крылья надо выпускать, уже что-то делать, чтобы не опоздать и не встать в пробки. Нет, Петербург для меня это все равно вот самый центр, и я стараюсь.
1: Но это вид из вашего окна, у вас что, храм Спаса на Крови?
2: Да,
1: самый ближайший к вам.
2: Да. Храм Спаса Нерукотворного образа, где Пушкина отпевали на Конюшенной площади, храм на Крови, Казанский собор, купол Исаакия, Эрмитажная церковь, инженерный замок, домовая церковь.
1: Ну, вот это все видно из
2: вашего
1: окна?
2: Это все видно из окон. И вода. Меня очень успокаивает вода. Я просто сажусь на подоконник, вот те телефонные звонки, которые нужно сделать, у меня вот уходит напряжение.
1: А если пойти погулять, куда пойдете? Ну или вы, вам сложно гулять по улицам, вас начнут подходить и просить
2: фотографироваться? Ну, я такое есть, без фанатизма, но есть. Но у меня Михайловский сад, у меня летний сад. Сейчас вот это с детства, потому что я родилась и выросла в этом доме, но родительская квартира окнами на Марсово поле. И с детства как на даче, так и дома. Когда начнешь распахнутые окна, и вот ощущение чеховской, тургеневской усадьбы, когда запах сирени по всему дому.
1: И прямо сразу в эфире «Радио Мир» атмосфера лета. Ее создает Анастасия Мельникова. Мы делаем небольшой перерыв, а потом возвращаемся в студию «Радио Мир».
0: ФМ-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Анастасия Мельникова сегодня гостья студии «Радио Мир». Настя, вы мне обещали рассказать про одного очень важного жителя вашей квартиры.
2: У нас Машенька, год и 4 месяца, собачки.
1: И, а какая порода?
2: Ирландский сеттер.
1: Ох,
2: и Маша говорит, мама, он очень красивый, он дурыся абсолютно.
1: Глазище огромное.
2: И глазище ласковое, чудное, но дурыся. Такой сумасшедшей собачки у меня еще не было. Съедено все, и я в том числе.
1: И даже ваша антикварная мебель пострадала?
2: Мебель не пострадала. Это вот я даю совет. Сейчас расскажу. Мне удивительная, мудрая женщина в законодательном собрании, она главный юрист законодательного собрания. Она говорит, я прихожу с такими, говорю, что такое? Говорю, у меня ребенок, принес ребенка. Мы ночь не спали, потому что, говорит, Настя, срочно, у тебя яблони есть на даче? Я говорю, есть. Режешь вот такого размера палки, снимаешь кору, и в выворке, вот как студень ты варишь, все кости, которые есть в доме, куриные, говяжьи, бараньи, 8-9 часов варишь.
1: И?
2: Что вкуснее грызть? Палочку, которая пахнет мясиком, или мою антикварную мебель, которая лаком покрыта, и потом будешь плеваться этим лаком? И он все эти полтора года, я раз в полгода варю вот эти палки, потому что те он сгрызает, и следующий. У меня не сгрызено ничего из мебели.
1: Наговориться невозможно, но я понимаю, что Анастасия Мельникова не только наша. Она вот такая вот, она нужна всем. Уже поглядывает на часы и говорит, что там репетиция, там что-то. Куда вы побежите, где вы сейчас заняты, какие проекты, где вас смотреть?
2: Я как служила, так и служу и живу в обожаемом театре Комиссаржевской, в котором я уже 33 года. Любимый у меня там спектакль «Привидение Ибсена», который идет уже 10 лет. И я хочу сказать, что я сначала чуть не убила своего друга Алексея Утюганова, режиссера-постановщика, потому что когда

0: Я попросила его найти пьесу, чтобы потому, я с ним уже делала спектакль, мне очень с ним интересно. Он говорит: Наська, нашел. Нашел пьесу, нашел. А что, говорит, Ибсен, «Привидение». А помните, там 35 лет Регине и Фру Алвин, которую, как правило, играют 75-80 лет артисты. И я говорю: слушай, знаешь, ты ко мне хорошо относишься, но все-таки Регине 35, а мне уже там 42. Поэтому, ну, как-то... Он говорит: а при чем тут Регина, ты Фру Алвин? Я орала так, я говорю: ах ты дрянь! Я взахлеб. Но когда мы стали ставить, я поняла, насколько он прав. Вот уже больше 10 лет, к счастью, на аншлагах спектакль идет. Буквально через несколько дней начинаю сниматься в картине, где у людей очень мало ролей. Главные герои там собачки, голуби, много-много звериков, которые разговаривают.
1: Но вы где-то рядом.
0: Их не переиграть, но я очень хочу, я обожаю такие истории.
1: Как
0: детские.
1: Интересно.
0: Доброе, чудесное.
1: Это будет для детей что-то?
0: Ну, мне кажется, что это и для детей, и для взрослых. Будет картина военная у блокады. И что-то еще, подождите, что-то же еще было третье, не помню. Пока вот это.
1: Сколько вам надо было бы, чтобы все успеть? Вот лично вам, Анастасия Мельниковой.
0: Мне надо много, я жадина.
1: Вы очень живая.
0: Пока да.
1: Удивительная, настоящая, открытая.
0: Засмущали меня.
1: Нет, я свою батарейку зарядила, мне кажется, надолго. Спасибо вам за то, что нашли время.
0: Спасибо, что позвали. Мне у вас очень хорошо, комфортно. Позовите, пожалуйста, меня еще.
1: Я очень хочу этого и надеюсь, что мы с вами...
0: Найдем, о чем поговорить.
1: Конечно. Да. Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова. Всем любимая, я думаю, не надо представлять. Я просто хочу сказать, ищите в титрах. Вот какие-то мы вам уже такие будущие проекты наметили. Смотрите, слушайте нас на Радио Мир.
0: Спасибо большое, что оставались, никуда не сбежали от нашей передачи.
1: С вами была Инна Фатеева. Пока.
2: ФМ-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: Питер. Хорошо звучит. Реклама.
1: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: В косметологическом центре «Косметик Лайт» при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. «Косметик Лайт», Твардовского, 8Б. Запись по телефону 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Долго мучили боли в пояснице и спине.
6: Обезболивающие не помогали.
7: Ложиться в больницу – ни за что.
5: Много слышала о центре Бубновского.
8: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
9: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
10: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
11: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
12: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
15: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Истинная речь.

0: центр Юстасу.
1: Лето в каждом звуке.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 15-21, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб», сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках,

Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе

Строители, ученых-атомщиков и инженеров за нацеленность на результат в развитии атомного ледокольного флота. Малые технологические компании привлекли с начала года 6 миллиардов рублей льготного финансирования по специальной программе Минэкономразвития России. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников. Получателями льготного

0: Ставили прототип очков смешанной и дополненной реальности. Возможности гаджета базируются на использовании моделей искусственного интеллекта с открытым кодом. Пока это все, Николай Суворов, Радио Мир.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS7748-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Реклама.
1: Керамические блоки в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
5: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Yeah. 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Я не в формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

И мы ставим это на повтор. Ревет мотор, Катю вперед, в центре уже отдыхает.

радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. И в Санкт-Петербурге на частоте 93.7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
2: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Сердца трех».
1: 16+.
0: Года.
2: Завтра синоптики обещают в Воронеже облачную погоду с прояснениями, плюс 22, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16, в Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс, в Тюмени облачно, дожди и плюс 18. В Ижевске дожди до плюс 16, в Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 25, в Челябинске облачно, дожди и 18 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На ПМФ подписано соглашение о строительстве логистического центра «Озон» в Смоленской области. Инвестиции составят 3,5 миллиарда рублей. Социальный эффект выразится в создании 200 рабочих мест. Документ подписали губернатор Василий Анохин и вице-президент компании Игорь Зимин. Смоляне могут подать заявку на конкурс российских брендов «Знай наших» до 15 июня. В этом году предусмотрено 30 номинаций в 5 категориях. Уже поступило более 16 тысяч заявок из 86 регионов. Конкурс поддерживает малый и средний бизнес по поручению президента. Заявки принимаются на сайте знайнаших.рф. 12 июня, в День России, в Смоленске у Дворца спорта «Юбилейный» стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». По субботам все лето будут проходить зарядки, тренировки, баскетбол 3 на 3, мастер-классы и вечерние концерты. Проект поддерживают правительство области и Росэнергоатом. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. На привокзальной площади Смоленска высадили 24 молодые липы. Также здесь появятся туи, газоны и цветочные клумбы. Работы по благоустройству включают укладку плитки и установку парковочного оборудования. После завершения территория станет современным общественным пространством. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган», ООО «Премьер Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чинган Юни С 4х4» в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 000 рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
3: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
4: Истец заявляет иск о выселении сожителя бывшей жены и снятии с регистрационного учета по месту жительства. Ответчик с иском не согласен, ведь он зарегистрирован в квартире на законных основаниях.
5: Слушается дело по иску о выселении, снятии с регистрационного учета и прекращении права пользования по месту жительства. Истец Барабанщиков Юрий Владимирович, ответчик Кречетов Михаил Степанович и третье лицо Барабанщикова Ирина Алексеевна. В судебном заседании присутствует прокурор. Спасибо. Я слушаю вас.
6: Здравствуйте, Ваша честь. Если коротко, то... У нас в браке была куплена квартира.
5: У вас это у кого?
6: У меня и у бывшей супруги Ирины.
5: Которая третье лицо.
6: Да, барабанщику, угу. Да.
5: Вы бывшие супруги?
6: Бывший супруг, угу. Да. Эта квартира была куплена в браке.
5: Угу.
6: Мы прожили достаточно долгую жизнь, счастливо. У нас дочка есть, которая скоро вот родить должна. А мне...

0: А потом все это дело превратилось в сущий ад. Вместо готовок нормальных, как было у меня с бывшей супругой, уже нету здесь пельмени, закажи себе пиццу. Вот это вот мне деваться стало некуда, и я пришлось мне вернуться в нашу квартиру, которая была в браке куплена. И там захожу, а там открывает этот хмырь в семейниках. И однокомнатная квартира, мне деваться некуда. И проблема вся в том, что я думал, что у нее там новая жизнь, у моей бывшей супруги. Я согласился его прописать в квартиру на год. А сейчас мне деваться некуда. Я пришел, он там в трусах, мне пришлось спать в коридоре. У меня радикулит, у меня... Мениск, я на раскладушке сплю в коридоре и как бы раскаиваюсь, то, что так все произошло, я вспоминаю эту жизнь, эта жизнь была рай. Вся проблема в том, что с Ниной мы жили короткий период времени, а с бывшей женой, это самая лучшая жизнь моя была вот за все меня. Я понимаю, что кризис среднего возраста, что все это взыграло, не знаю, что, раскаиваюсь я в этом очень сильно. И теща какая у меня была, она меня Юрочка, я ее Олечка, и тесть какой, мы с ним и в гараже сядем, машину отремонтируем, потом на рыбалку на Платник съездим, там рыбы наловим, душа в душу жили, вообще все. И сейчас я откровенно раскаиваюсь в содеянном... Вину
1: так
0: свою
1: это
0: признаю.
1: У тебя была прекрасная жизнь.
0: Я
1: это
0: закончу,
1: у тебя
0: подожди.
1: Была прекрасная жизнь.
0: Подожди. Посему деваться мне некуда. 33 квадратных метра, однушка в Балашихе. Его совершенно спокойно можно выписать. А, еще дополнительно я хочу добавить изменения в иск, хочу внести о выселении его. Потому что если, Ваша честь, вы примете решение о его снятии с регистрационного учета...
2: Так у вас заявлено. И выселение тоже.
0: То он выселяться не будет. Он настроен...
2: У вас заявлено выселение, снятие с регистрационного учета и прекращение права пользования. Три в одном.
0: Вот я настаиваю...
2: Даже прокурор даже сидит. Чтобы были соблюдены права всех участников.
0: Настаиваю на своем иске, да.
2: Так, ответчик, ваше отношение к иску?
3: Я, конечно же... Меня зовут Кречетов Михаил Степанович. Я, конечно, с этим человеком не согласен, с его иском ко мне, потому что живу я на законных основаниях. Он меня сам прописал. Его никто не заставлял это делать. Подошли, попросили, да, подписались, да. Или есть такой анекдот. Золотая рыбка говорит, сделай, чтобы у меня все было. Мужик, у тебя все было? Все было, сейчас уже нету. То, что у тебя были там отношения, это были, ты их сам испортил. Свято место пусто не бывает. Да это вообще как надо себя не уважать, ваша честь. У нас маленькая квартирка, хрущевка, однушка. Мы пришел туда, принес раскладушку, в коридоре поселился.
1: Позорище вообще.
3: Вообще, да. Наши слушают наши недвусмысленные вечерние эти ночные вздохи-ахи. Да, ну как вот можно вообще терпеть вот это, я не понимаю. Сам я вообще, ваша честь, из Нижнего Новгорода. 2 года назад покинула этот бренный мир моя супруга. Я в этой квартире в Нижнем Новгороде оставаться долго не мог. Ну, вообще, все напоминало о ней. И я решил уехать на заработки в Москву.
2: Собственно, так, в Нижнем Новгороде квартира у вас в собственности?
3: Да, это моя собственная квартира. Дети у меня уже взрослые, поэтому ничего меня не держало.
2: Ну, квартира-то осталась?
3: Конечно, я ее решил сдать. Я ее сдал и сам поехал на заработки в Москву. Сам я сварщик, руки растут откуда нужно, и поэтому быстро нашел работу. Живу в общежитии при работе на заводе, откуда, собственно, жилье было выделено. Там и познакомился с Ириной, она как раз там бухгалтером работает.
2: Вы брак оформили? Зарегистрировали?
3: Нет, ваша честь, мы заявление подали, через 3 недели у нас регистрация.
2: Что-то хотите добавить?
1: Я не поддерживаю иск. Я не вижу оснований для выселения моего будущего супруга. Он сам дал разрешение, сказал, живи как хочешь. Мало того, что он ушел к молодой, бог с тобой, иди. Вот. Он опозорил меня перед всем белым светом. У нас была свадьба. Наша общая дочка выходила замуж. Он всю свадьбу толкал тосты. Как у нас все прекрасно, какой у нас чудесный

0: брак, как он меня любит, жить не может. Он на руках меня два раза поднимал, упали, все смеялись. Через три недели он с новой любовницей пришел знакомиться к сватьям. Говорит, вот ваша новая мама, дети. Все друзья, все надо мной смеются, мне стыдно. Ваша честь, так что я категорически не согласна. И Нинка это, а чего ты ее, эту Нинку, ругаешь? Она нормальная женщина, я с ней поговорила.
1: Какая нормальная?
0: Она прекрасная женщина, она молодая женщина. Я с ней поговорила. В 6 часов этот красавец приходит с работы, сел нога за ногу. До 10 он ждет, пока Нинка приготовит борщ. Он мозгов не хватает разогреть, руки не доходят, чтобы что-то пропылесосить, чтобы что-то помочь. Невозможно. Это просто квартирант. Просто квартирант. Он не будет жить ни со мной, ни с Нинкой, ни с Ленкой. У него всю жизнь были любовницы. Я знала, я все тянула на себе всегда. Просто на себе. Я не желаю никому этой участи.
2: Суд удаляется для вынесения решения.
3: Прошу всех встать.
4: Решение суда.
2: Оглашается решение. Суд принял решение иск о выселении и снятии с регистрационного учета удовлетворить, прекратить право пользования ответчика в квартире, которая принадлежит истцу как совладельцу. Выселить ответчика из квартиры, снять с регистрационного учета по месту жительства. В соответствии с частью 1 и 2 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственник может вселить свою квартиру как члена своей семьи, так и родственников, нетрудоспособных иждивенцев и даже граждан, которых он сам может признать членами своей семьи. Суд установил, что истец является сособственником квартиры, пользование и распоряжение квартирой и жилым помещением, которое имеет нескольких собственников, осуществляется по соглашению всех собственников. Если один из собственников возражает против проживания бывшего члена семьи, в данном случае ответчика, то на основании положений статьи 31, часть 4 Жилищного кодекса Российской Федерации право пользования данным жилым помещением за ответчиком не сохраняется. Поэтому он подлежит выселению, снятию с регистрационного учета по месту жительства из данной жилплощади на основании положений Жилищного кодекса Российской Федерации. Поэтому я думаю, что вам всем троим, как взрослым людям, надо решить ваш квартирный вопрос, чтобы у каждого было отдельное жилье. Дело закрыто.
3: Прошу всех встать.
5: Разделим.
4: Решение суда. Иск удовлетворить. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
6: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
10: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39 20 20.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели
12: остались в прошлом. И это замечательно.
11: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
13: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
11: Национальные проекты России 0+.
14: Печь инфа.
1: Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
14: Радио «Мир».

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: трудно.
1: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
2: С водными ветрами между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз.

0: военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир».
2: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
1: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится. И слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: каждом звуке. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец подает иск о возмещении стоимости неотделимых улучшений квартиры своей свекрови. Ответчик иск категорически отрицает. Заявляет, что истец потратилась на ремонт по собственной инициативе.
4: Пожалуйста, я вас слушаю.
5: Ваша честь, я требую взыскать с ответчика Кудасовой Тамары Владимировны стоимость неотделимых улучшений в размере 1 486 500 рублей. Под неотделимыми улучшениями я подразумеваю средства, которые я вложила со своего личного кармана в оборудование и мебель, также дорогостоящий ремонт в квартире ответчика.
4: Угу.
5: Я сейчас поясню, как это было. Ваша честь, дело в том, что на данный момент Тамара Владимировна, ответчик, она является мне свекровью. Угу. И ее сын, мой будущий муж, я его, кстати, позвала тоже с собой. Вот. Я еще, когда вот мы встречались, он мне сказал, что у нас есть совместное жилье для нашей будущей жизни. Вот. Это двухкомнатная квартира, которую когда-то купила ему его мать. Вот. И я как бы уже обрадовалась, что у нас есть квартира. И, ну, как бы я согласилась там жить. Потому что жить в квартире, где он сейчас живет, как бы с его матерью, было бы не совсем удобно, потому что она хоть и одинокая женщина, но далеко не старая. Поэтому ей тоже нужно свою личную жизнь обустраивать. Ну, и мы начали думать, как бы, откуда взять деньги, чтобы обустроить ремонт. Потому что квартира как бы голая, она в новостройках. Вот. И тогда я предложила Саше, чтобы мы потратили мои сбережения, на что он очень сильно удивился. Он не знал, что у меня есть такая сумма. Вот, а я как бы девушка целеустремленная, у меня эти деньги еще были, я начала зарабатывать со времен 14 лет. Ну, как бы я хотела поступить на учебу и оплатить самостоятельное свое образование. Вот, ну, как бы мои родители это одобряли, мой выбор, и, ну, также поддерживали, конечно, помогали. Вот, но как только я, получается, вот у меня есть выписка по счету, договор подряда. Я оплатила полностью бригаду строителей, встроила туда кухню и холодильник, и плиту. Установила кондиционер, также сантехнику в ванную комнату и туалет. Ну и на все, про все потратила 1 486 500 рублей со своего личного счета. Сделала из квартиры полную конфетку. И, значит, как только мы переехали из общежития в нашу новую квартиру, ответчик сразу же начала какие-то козни против меня строить. Я вообще этого не поняла. Ну, как бы мы уже с Александром, ее сыном, муж и жена, планировали обустраивать нашу личную жизнь. И получается, что мы в один день приезжаем домой к себе, а мои вещи выставлены в коридор. На улицу, на лестничной площадке мои вещи стоят. Представляете? Ваша честь, ну, как бы, мне чужого не надо. Как бы, если, ну, нам пришлось что, съехать на чужое съемное жилье. А, туда, конечно, Саша купил, ну, что, как бы, мы не так-то и много зарабатываем. Вот, он купил туда мебель какую-то, угловой диванчик, стол, стулья. Ну, и, как бы, телевизор нам удалось вывезти оттуда. Ну, естественно, свои вещи я забрать не смогла, потому что, можно сказать, все встроено в квартиру. Ну, как бы не ломать же все-таки. Ну, и пришлось жить в съемной квартире. Но
4: подождите, а та квартира, в которой проживала ответчица со своим сыном?
5: Ну, да, она, ну, как бы там до сих пор, она, ответчик, там так и живет до сих пор. Но, понимаете, как бы жить совместно с матерью...
4: Подождите, а в этой квартире кто живет?
5: Она и живет.
4: Она в двух квартирах, что ли, живет?
5: Нет, она приезжала к нам, но она вот против того, чтобы мы вообще, в принципе, играли свадьбу. и против того, чтобы я жила в этой квартире. Но мне как бы чужого не нужно, знаете ли. Ну, как бы, ваша честь. Ну, как бы все прекрасно понимают, сколько сейчас стоит жилье. И я бы хотела вернуть свои средства, которые я вложила, угу. чтобы, раз уж ответчику не нравится... что я живу в этой квартире, мы можем взять ипотеку. Но для этого нужны средства, которые, собственно, я и вложила.
4: Вас. Я слушаю вас, ответчица. Вы иск признаете?
6: Ваша честь, этот иск я вообще совершенно не признаю.
4: А что так?
6: Эта квартира полностью моя зарегистрированная, это моя собственность.
4: Так никто не оспаривает ваше право
6: меня...
4: собственности?
6: Ваша честь, для меня это фактически чужой человек. Я сейчас только узнала, что, оказывается, я свекровь. Вы поженились когда? Они меня даже на свадьбу не пригласили.
5: Мы решили сделать все мирно, тихо.
6: Эта девушка появилась в его жизни. Они познакомились в интернете. У меня Саня. Такой парень, спокойный, тихий, домашний. И вот, наверное, их дурачков таких окручивают, вот такие вот. Она, наверное, сидит. У нее, наверное, и Саша, и Игорек, и Петя.
4: И на всех она свои
6: и,
4: сбережения
6: наверное, она
4: тратит,
6: нет.
4: да?
6: Она, наверное, просто с ними знакомится, и кто поведется. Угу. Я не упросила ни копейки денег, я об этом ничего не знаю. У них все втихаря и все молча. Конечно, эта квартира, она мне кровью и потом далась. Мне мои родители наследство оставили небольшую квартирку. Я решилась на ипотеку, взяла ипотеку. Я ее платила 10 лет. Ну, конечно, для единственного сына я это все делала. Я не знаю ничего, зачем она уговаривала моего сына, чтобы я отписала в собственности эту квартиру.
5: Да не нужна нам ваша квартира.
6: Не успев пожениться, она уговорила Сашку, чтобы, и Саша обратилась с этим вопросом ко мне, чтобы я переписала в собственность эту квартиру. Когда они познакомились, я знала, я дала им время, чтобы они обжились, пожили вместе, я посмотрела. Да, она мне не понравилась, но никто ее не выгонял. Но когда мне подошел Саша, сказал, мама, ты должна переписать в собственность эту квартиру, тогда я уже поняла, что и кто здесь хочет. Я не доверяю этому человеку.
4: То, что вам не нравится выбор вашего сына, это понять можно. Хотя это совершенно, мне кажется, не ваше дело. Выбор сына — это выбор
6: сына. Я не просила никакие деньги вкладывать. Это моя квартира, и я ее собственник.
4: Стоимость вашей квартиры увеличилась после ремонта?
5: Таким ремонтом
4: она раза в три подорожала. Вы что, хотите мне сказать, что вы не знали, что в квартире делается ремонт?
6: Я не знала, что они поженились, а вы говорите, что я знала, что ремонт делают.
4: Свидетели пригласите, пожалуйста, со стороны истца. Представьтесь, пожалуйста.
7: Александр Сергеевич Кудасов.
4: Очень приятно. Пожалуйста, что можете пояснить по существу спора?
7: Поначалу все было нормально. Мы с моей женой, я познакомил с мамой. Я сказал, что сделал предложение, и она не возражала. Мы начали делать ремонт.
4: Мама знала?
7: Да, мама знала. И она знала, что не только моя сумма идет на это, но и Машина. Я сразу предупредил, чтобы никаких там недомолвок не было. И мама была счастлива и рада, что вот мы с нее ничего не требуем финансово. Угу. И вообще-то она обещала мне ее подарить, эту квартиру.
4: Угу.
7: И поэтому, как бы, я не понимаю суть претензии, ее как будто подменили. Я ее перестал узнавать, она устроила скандал. Сказала, чтобы Маша убиралась в деревню, и мы поначалу думали, что нервики, знаете, бывают трудные ситуации, но она от слов быстро перешла к действию, подгадала момент, когда нас не было, и выставила Машины вещи за дверь и прикрепила со словами, что на чужое не залься, на свое заработай. И что нам осталось в этой ситуации делать? Нам пришлось экстренно искать съемное жилье, и уже понимаете, ни о какой свадьбе речи не могло быть, потому что на эту злополучную квартиру мы все и потратили.
4: Поэтому то есть вы тоже свои денежные средства
7: туда вкладывали? Да, пополам. Я 700 тысяч, а остальную часть она. И вот...
4: Ну, не пополам.
7: Не пополам, да.
4: А свадьба-то была у вас? Вы что, расписались просто?
7: Нет, мы только расписались. На свадьбу не хватило. И мы на экстренном жилье сейчас живем, на съемочной квартире. И поэтому я прошу...
6: Ну, я же мать! Прежде всего, я должна была присутствовать на свадьбе. Неуважение, прежде всего.
7: Ваша честь, я прошу, чтобы моя мама возместила... денежные средства,
4: которые... Вы не можете ничего просить, вы свидетель.
7: Пожалуйста.
4: Желание ваше понятно, конечно.
7: Да. Моя жена Мария, она потратила деньги, я хочу, чтобы мама возместила.
4: Я
7: сразу предупреждаю, что если это так не будет, я проникну, вынесу, либо разломаю все то...
4: вынесу. Давайте не будем проникать и выносить. Суд удаляется для вынесения решения.
8: Прошу всех встать.
0: Решение суда.
4: Суд принял решение исковые требования удовлетворить. Взыскать с ответчицы в пользу истиц денежные средства в размере 1 486 500 рублей в счет возмещения стоимости неотделимых улучшений. И по-другому быть не могло, ответчица. И вы, конечно же, прекрасно это понимаете. Понятно решение суда? И, кстати говоря, ответчица, у вас же две квартиры-то, да, в собственности. Если вы не возместите в ближайшее время, на какой-то из этих объектов будет наложен арест судебными приставами. Поэтому потрудитесь как можно быстрее вернуть денежные средства истицы. Дело закрыто.
8: Прошу всех встать.
3: Решение суда. Иск удовлетворить.
0: Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на радио «Мир». Идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Лучшие собеседники на радио «Мир». По будням в 10 утра. Время московское.
3: Реклама.
0: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей. С июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70 33 33. Покупайте кирпич в смоленской керамике.
9: Смоленская керамика.
10: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
11: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
12: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
0: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
13: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
0: 12+.
14: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Сердца трех».
1: 16+.
0: Года.
2: Завтра синоптики обещают в Воронеже облачную погоду с прояснениями, плюс 22, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16, в Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс, в Тюмени облачно, дожди и плюс 18. В Ижевске дожди до плюс 16, в Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 25, в Челябинске облачно, дожди и 18 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Узбекистан станет ядерной державой благодаря усилиям России. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали официальный старт строительству новой атомной станции. Лидер Узбекистана стал одним из главных зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума. Отели будут активнее подстраивать под семейный и инклюзивный отдых. Об этом рассказали в Роскачестве. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами и гостей с особыми потребностями. А с 1 сентября в гостиницах добавятся обязательные элементы инклюзии. В Роскачестве считают, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбирать подходящее место для отдыха. Мира Андреева впервые за 5 лет вывела Россию в финал турнира «Большого шлема». Она успешно выступила на открытом чемпионате Франции. В матче за титул ей предстоит встречаться с победительницей полуфинального противостояния между россиянкой Дианой Шнайдер и польской теннисисткой Майей Хвалинской. Ролан Гаррос – второй в сезоне турнир «Большого шлема». Призовой фонд превышает 61 миллион евро. Каждый четвертый житель страны страдает от лишнего веса. Таков один из итогов опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом большинство, 67%, поддерживают идею создания национальных рекомендаций по правильному питанию. Как выяснили социологи, проблема рационального питания и пищевых привычек масштабна. Каждый четвертый россиянин питается, как получается. Большинство старается питаться правильно, но это удается не всегда. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-7748-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменил.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Мужчина оспорил в суде свое отцовство в отношении маленького сына. А спустя несколько лет узнал, что совершил ошибку. Есть ли у него шанс вернуть ребенка? Андрей Никитин считает, что имеет право на общение, готов помогать материально. Оксана Савкина против общения сына с биологическим отцом. Ведь тот давно называет папой другого мужчину.
6: Такой вопрос бы сегодня с Оксаной вы хотели бы обсудить за столом переговоров.
7: Дмитрий, такой вопрос. Дело все в том, что я хочу восстановить свое отцовство, которое я отменил 7 лет назад, по причине того, что я усомнился в верности своей супруги.

0: успокоила, сказала, что нам нужно развестись. Я сказал, что я согласен, но предупредил, что буду подавать иск о выяснении отцовства.
1: Воспаривание вашего.
0: Воспаривание отцовства, верно.
1: Да.
0: Оксана сказала, что хорошо, в общем, согласилась. Состоялся суд. Суд признал, что мой иск, суд признал. Я наставил на экспертизе ДНК.
1: Судебный?
0: Да, судебный.
1: Так, она была назначена
0: по суду,
1: в суде?
0: Да.
1: По этим делам она обязательно?
0: Суд состоялся, Диму, то есть маленького нашего ребенка, Оксана в то время не привела.
1: То есть Оксана уклонилась от экспертизы ДНК?
0: Верно, верно. Ага. Суд, значит, мой иск принял, удовлетворил, то есть мои все вопросы. Вот, и я был единственным, чем рад, что не придется платить алименты, что, в общем, не я отец. Ага. Так как было выяснено по суду. После состоявшегося суда я за Оксаной наблюдал в соцсетях. Оксана уехала в другой город, вышла замуж. Это я уже узнал от своих общих знакомых. Я наблюдал за Димой. Я смотрел.
1: Дима — это вот сын.
0: Сын, верно. Как он растет. И уже через 7 лет спустя я понял, что сходство стопроцентное. То есть, вот, посмотрите, вот есть фотография. Вот я, вот Дима. Я показывал даже фотографии родственникам, они сказали,
1: это
0: что...
1: Это ваша детская, да, фотография?
0: Верно, верно. И даже родственники сказали, что вылитый я. Да, в связи с этим хотел бы восстановить отцовство, потому что биологический отец я, хотя Оксана так не считает, что я могу с ним видеться.
1: То есть вы поняли, что тогда вы совершили большую ошибку?
0: Да, и готов нести, естественно, и алименты, да, то есть восстановить свое доверие. Угу. И я уже извинился миллион раз, готов еще раз миллион извиниться раз.
1: Этот вопрос хотите, чтобы Оксана разрешила вам общаться с вашим сыном?
0: Да, потому что я биологический отец, считаю, что имею полное право.
1: Ага. Хорошо, Оксана. Как вы относитесь к такому предложению Андрея?
2: Это совершенно не имеет смысла. Этот человек унизил меня. Он предал меня, обвинил меня в неверности. Я всего лишь Дмитрий подыгрывала ему. Именно поэтому я не явилась на экспертизу с ДНК вместе с сыном. И я очень рада этому. Потому что я поняла, что это за человек. То, что он верит не своей жене, а якобы предположением своего брата. Он же ревновал меня, Дмитрий, к каждому столбу. А Дима у нас, он рос очень проблемным. То у него живот скрутило, то у него зубы режутся, то у него температура под 40. И я все время одна. Я ходила как тень. Естественно, мне было не до улыбок. Наконец-то наш папочка с работы вернулся. Он мне, Дмитрий, вообще не помогал с ребенком. От слова совсем. Он не покупал продукты, он мог забыть купить детское питание, он мог собраться просто с друзьями поехать, потому что он якобы устал. Я не спорю, Дмитрий, что у меня характер взрывной, что я не подарок. И мы были вот, ну, совсем не готовы ни к семье, а к появлению ребенка вообще не готовы. Угу. Может быть, потом мы бы как-то нашли общий язык, как-то бы притерлись и жили спокойно, были бы нормальной семьей. Но то, что он обвинил меня в неверности... То, что он обвинил меня в том, что я не совершала. Какая неверность? Я 24/7 с ребенком. Я страшная была, как смерть. Этого я простить не могу.
0: Оксана, тогда я вынуждена обратиться в суд.
2: Какой суд?
0: Тогда решать по суду этот вопрос.
1: С чем вы хотите обратиться в суд?
0: А восстановление отцовства, что я считаю, что я биологический отец, имею полное право хотя бы...
2: Где ты был раньше, биологический отец? Я не хочу ломать сейчас психику
1: ребенка. А, то есть Сергей усыновил
2: Диму. Да, это полная противоположность вот этому человеку. Сережа вообще просто золотой отец. У нас прекрасная семья. Я не хочу сейчас ломать психику ребенка, вводить его в стрессовую ситуацию. Якобы он понял, что как две капли воды похожи. По фотографиям сравнил.
0: Я имею полное право общаться. А вдруг, Оксана, такая ситуация, что Дима знает, что я отец.
2: Я тебя понял.
0: Но я сегодня хочу с тобой по миру и абсолютно спокойно договориться о том, что я могу видеться с вами.
2: Я сказала, я против.
0: Тогда я буду решать вопрос по суду.
1: Ну, Андрей, в суде у вас шансов нет никаких. Поскольку сейчас Дима уже усыновлен. Во-первых, как вы собираетесь обратиться с, ну, с подобным иском? У нас это тоже законом не разрешено. Во-вторых, Сергей уже его усыновил. И его отцовство, так сказать, юридическое, уже невозможно оспорить. Он знал, на что он шел. Он знал, что это не его биологический ребенок. Там в данном случае уже обратный процесс не предусмотрен.
0: Дмитрий, ну к чему же такие формальности?
1: Вы в суде не добьетесь ничего. Вы можете договориться, это я вам сразу говорю, вы можете договориться только мирным путем, и это будет только добрая воля Оксаны, если она действительно захочет, чтобы ее ребенок знал, что у него другой биологический отец есть, и если она захочет, чтобы этот ребенок с вами общался.
0: Но это же чистые формальности, понимаете, вот это что суд. Ну,
1: это юридически...
2: Где ты был раньше?
1: Юридически... Да, ну, такая ситуация сложилась. Но сейчас Дима вообще, я так понимаю, его Сергей усыновил в совсем маленьком возрасте. То есть
2: да.
1: Дима его считает своим отцом.
2: Абсолютно.
1: И он не знает,
2: Дима
1: что у него биологический папа
2: другой. Дима даже не знает про этого человека. Да вы представьте, Дмитрий, он же даже алименты не платил. Были очень тяжелые времена. И только вот Сережа, благодаря Сереже, как-то мы вышли на какой-то другой уровень. У нас появилась нормальная семья.

0: И появляется этот человек и хочет все испортить.
1: Оксана, я понимаю, что у вас до сих пор говорит обида, но все-таки замечу, что вообще сейчас не каждый мужчина готов добровольно исполнять алиментные обязательства.
2: У меня, да.
1: Андрей готов сейчас выплачивать алимент. Да, он понял свою ошибку, и я вижу, что его раскаяние достаточно искреннее. Во-вторых, такой момент есть, Оксан. Дима, сейчас ему сколько? 7 лет, получается,
0: 7 лет, да?
1: Да. Вот он подрастет. И когда-то все равно все тайное становится явным, он узнает, что у него есть другой биологический отец, который пытался наладить с ним отношения, а вы не дали. Поверьте, есть риск большой, что он вам этого может и не простить. Сейчас, пока ребенок маленький, в принципе, просто я вам, как человек, который в 9 лет потерял папу, просто его не стало, у меня не было папы вообще, мама так замуж и не вышла. Вот лучше два папы будет у мальчика, который будет о нем заботиться, дарить подарки и любить его одинаково, чем вот как бы, ну, либо один, либо вообще никого. Ну, правда, я не вижу в этом ничего плохого. Андрей абсолютно с искренними намерениями, поняв, что это его ребенок, попытается загладить всю свою вину и перед вами, и перед ребенком. Он просто хочет общаться со своим сыном. Я в этом, в принципе, ничего плохого не вижу. У него сейчас еще гибкая психика. Действительно нужен специалист, чтобы подготовил ребенка, поговорил с ним. И это нельзя делать резко, приводить, конечно, Андрея домой и говорить, вот, Димочка, это еще один твой папа, твой родной папа. Но все-таки, мне кажется, для, вот если подумать о ребенке, о его интересе и о его будущем, мне кажется, нужно все-таки Андрею разрешить общаться с ребенком.
0: Хорошо, я подумаю. Позвони мне завтра, мы обсудим детали.
1: Хорошо. Только не надо делать, то есть, резких движений, да, не настаивайте ни на чем. Резко, потихонечку, договаривайтесь с психологами, оплачивайте хороших специалистов, да. Да, и чтобы ребенку не нанести никакую моральную травму.
2: Конечно.
1: Вы это тоже понимаете.
2: Само собой.
1: Но я рад, что вы хотя бы нашли способ наладить какой-то диалог по этому вопросу.
2: Я для Димы открыл его счет и положил туда 200 тысяч рублей. Угу. Он может ими воспользоваться.
1: Ну, кстати, в качестве алиментных обязательств можете ежемесячно пополнять этот счет.
2: Да.
1: И для Димы это будет прекрасная возможность, если деньги будут еще с процентами капитализироваться на счете. Не вижу смысла, Оксана, от этого отказываться.
0: Я подумаю.
1: Готовы хотя бы начать налаживать диалог по этому вопросу, да, Оксан? Договорились? Разумно, думая о правах ребенка и об его интересе. Да?
0: Угу.
1: Угу. Хорошо. Ну, я рад, что помог вам договориться. Удачи вам.
2: Спасибо.
1: У вас еще трудный путь впереди. Но в любом случае, начало положено. Я очень рад. Всего вам доброго.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
9: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.

0: за строительными материалами, приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
4: Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Бизнес на каракуле.
1: Преступники нападали на прохожих. Выбирали тех, кто был в дорогих шубах и манто.
0: Кто организовал подпольный меховой картель в СССР?
1: Леонид Ильич был потрясен размахом махинаций. Он потребовал самых активных действий против меховых дельцов.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра в 7:00 на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: хорошо звучит. Смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
1: А как ты мог все это время молчать, если ты знал, что я тебе изменила?
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
4: Николай Жолобов пытается договориться с братом своей жены о восстановлении на рабочем месте. Руководитель агентства недвижимости Антон Куприянов убежден, сотрудник уволен на законных основаниях, и его возвращение к работе принесет вред компании.
5: Добрый день, уважаемые стороны.
6: Добрый день.
5: Меня зовут Дмитрий, я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Николай Константинович, пожалуйста, вам слово как инициатору встречи.
6: Я привел сюда своего бывшего начальника, а также старшего брата моей жены. Он является директором и владельцем компании по недвижимости, в которой я относительно недавно еще работал. Но меня уволили, я считаю, что несправедливо. Я стал жертвой, меня уволили. Пункт 5, статья 81 ТК РФ за якобы неисполнение своих обязанностей по неуважительной причине. У меня есть начальница Наталья, которая стала ко мне приставать, извините за такое выражение, лезла прямо в штаны. Но я семейный человек, я считаю, что это непрофессионально и неэтично иметь какие-то интимные связи на работе, да и вообще она...
7: не скромнее, Коль.
6: Хорошо, постараюсь поскромнее. И вообще, я считаю, что, вообще она не в моем вкусе, вот. У нее появилось, вот знаете, вот выражение такое есть, бабская обида, вот. Она затаила на меня обиду и предупредила меня, что я буду теперь до тебя докапываться, и что мне мой родственник больше не поможет. Так и случилось. Я получил два выговора, которые совершенно несправедливы. И после этого случилась такая неприятность. Я взял машину у Антона и попал в ДТП, разбил ее. Он тоже затаил на меня обиду, и как раз-таки в этот момент Наталья подошла к нашему директору, после чего меня и уволили. Я не хочу идти в суд, хотя я могу получить компенсацию за то, что я уже как неделю не работаю. У меня есть и жена, сестра Антона, и племянница моя, дочка, которую нужно обеспечивать.
5: Компенсацию получите, но только в том случае, если суд признает ваше увольнение действительно незаконным. И что вы сейчас просите у Антона Викторовича?
6: Я хочу, я и прошу тебя, Антон, и предлагаю, и даже сказать, умоляю, восстанови меня в должности. Я даже готов получать меньше зарплату. Я готов выполнять те обязанности, которые я даже не должен выполнять обязанности. Я буду отдавать половину своей зарплаты, лишь бы снова устроиться на работу, потому что на другую работу, как я понимаю, с такой статьей меня просто не возьмут, и я не смогу обеспечивать свою семью. А я пока что являюсь единственным кормильцем в семье, потому что моя жена сейчас, логично сидит в декрете, и работать могу только я, а с такой статьей меня никуда не возьмут. Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, дай мне шанс, и все будет хорошо. А эта Наталья, начальница моя, она лжет и обманывает, и наговаривает на меня. Я ни в чем не виноват.
5: Антон Викторович, за что вы уволили вашего родственника?
7: Коль, дело в том, что ты очень хочешь получить еще. Мало я тебя, да, тогда морду отритовал. Дмитрий, я... с первого взгляда не полюбил Колю. Дело в том, что моя сестра влюбилась в этого человека. Все уговоры на нее не действовали, они поженились. Ну, это ее выбор. 8 месяцев назад у них родился ребенок. Прекрасная дочка Катенька, которую я тоже очень люблю. Я начал налаживать с ним семейные отношения, устроил его на работу. Думал, что он будет как-то кормить свою жену, обеспечивать своего ребенка. Но дело в том, что этот человек постоянно, систематически опаздывает на работу. Несколько раз приходил на работу в пьяном состоянии. Были прогулы. Было то, что после обеда спокойно мог прийти. Пользуясь тем, что я стал его родственником, он съехал с катушек. Скажу так, что Наталья все замечания ему делала обоснованно. Если бы другой человек был бы на его месте, она бы его давным-давно уволила бы.
5: Да, это... Наталья, это вот начальница отдела,
7: безусловно,
5: да?
7: Это она.
5: Как утверждает Николай, вот у нее были какие-то виды на него.
7: Наталья прекрасный семьянин. Я работаю с ним 8 лет. Она имеет 2 детей. У нее прекрасный муж. И поверьте, то, что он рассказывает этот бред, это неправда. Это типичная клевета. Дальше. Вишенкой на торте стал том, что У Николая нет автомобиля своего. Родственники у него живут за городом. Я иногда давал ему свою машину для того, чтобы он мог ездить и помогать своим родственникам. Когда мне позвонили из ГАИ, сказали, чтобы я поехал на место ДТП, я увидел картину маслом. Моя машина в столбе, за рулем спит Николай, рядом на пассажирском сиденье полуобнаженная девица. В протоколе было записано, что они давно знакомы, что они ехали выпившие из бара, целовались. Николай не справился с управлением и въехал в столб. А в тот момент я его чуть не убил. Он лгал моей сестре. Угу. Он брал машину. Он типичный обманщик. Он никудышный человек. А мне очень стыдно, что он стал моим родственником. Я очень стыжусь выбора своей сестры.
6: Я действительно отвозил своих родителей до дома. А обратно я заехал к другу детства. Да, мы с ним выпили. Да, сел за руль. Да, я признаю свою ошибку. Но я хотел как лучше. Я хотел, чтобы машина под утро была уже у тебя. Я не хотел нарушать наш с тобой договор. Вот и все. По пути к Антону стояла какая-то девушка на дороге. Ну, уже ночь была, ну холодно. Но я ее пожалел. Но я не знал. Я не знал, что она пьяная. Мы с ней ехали. Да, я не справился с управлением. Врезался в столб. Я готов все восстановить. Я все буду отдавать. Зарплаты.
7: Ты восстановишь?
6: Да.
7: Ты все восстановишь.
6: Но я всегда был верен твоей сестре. Я всегда ее любил, люблю и буду любить.
7: Твоя подушка говорит обратно.
8: Скажите, пожалуйста, а сестра-то ваша и по совместительству жена Николая, она вообще в курсе этой ситуации?
7: Нет. Я сейчас борюсь с тем, чтобы рассказать ей об этой ситуации, нет. Или не рассказать. Понимаете, информация это ее убьет. Она очень сильно любит Николая. Угу. Пока я ничего не говорю, но не факт, что не расскажу в дальнейшем.
6: Ну, я тоже очень сильно люблю. И я очень хочу, чтобы у нас с ней было все хорошо. И с нашей дочкой, пожалуйста.
7: Балабол.
6: Хорошо, пусть я буду хоть балабол, хоть еще кто-нибудь. Но, пожалуйста, дай мне один шанс. Я обещаю, что будет все по-другому. Я повторюсь, я готов половину отдавать зарплаты тебе.
7: Увольнение было обоснованным. Обратного пути нет.
6: Наталья не права. То, что Наталья что-то там стукнула в голову, я вот не несу за это никакую ответственность.
8: Да Наталья тут при чем уже?
7: Еще раз.
8: Вы что, вы пытаетесь, Николай, переложить?
7: Получишь второй глаз.
8: Переложить с больной головы на здоровую не надо. Здесь уже Наталья ни при чем. Вы сами накуролесили, будь здоров. Но все-таки, Антон Викторович, исходя из хорошего отношения к своей сестре, к супруге Николая, и вы говорите, что для нее это будет ударом. Если вся ситуация, значит, скроется, не факт, что она уйдет от Николая. Он останется без работы. У них маленький ребенок. Нужна, жена в декрете, сестра ваша, да? Нужно содержать семью. Вы же не бросите, тогда это на ваши плечи ляжет, правильно, содержание той семьи? Вы же всяко не бросите, всяко свою сестру с ребенком, правильно?
7: Все так.
8: Вот. Ну, да. Ошибок Николай совершил много. Но, может быть, ему все-таки стоит... Ну, я считаю, что каждый заслуживает последнего шанса. А если он действительно осознал свое поведение, что нельзя на работе появляться в нетрезвом виде, не нарушать трудовую дисциплину, несмотря на то, что руководитель и владелец агентства – ваш родственник. Если действительно дать ему шанс восстановить его на работе до первого нарушения, ну, до первого нарушения, исходя только лишь из хорошего отношения вашей с сестрой. Потому что сестра может и на вас сильно обидеться, если узнает, что вы все-таки уволили ее мужа с работы. И лишили их семью заработка.
7: Я с вами согласен.
8: Ну, вот последний шанс. Последний.
7: Николай,
8: последнее китайское предупреждение.
7: Я тебе даю последний шанс. Угу. А ты будешь восстановлен на должности. А я за тобой буду присматривать. Мне это будет удобно. И если я узнаю, что ты гуляешь от моей сестры, я тебя кастрирую.
6: Я все понял. Я обещаю, больше никаких косяков не будет. Я перестрою свою жизнь, все сделаю. А насчет сестры я ей не изменял и изменять не буду. Я вам даю слово чести.
7: За машину расплатишься.
8: Это, конечно, безусловно, хорошо. Но учтите, что в трудовых отношениях вот одно опоздание ваше... Да. Ваша жизнь летит трам-трары. Так что все в ваших руках. Благодарен вам за участие. Хорошо, что вы договорились.
6: Спасибо. Всего доброго.
7: Спасибо.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Лето в каждом звуке. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. Узоры текстиль. 613-615.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Покупайте кровлю в Смоленской керамике. Смоленская керамика
10: на века. Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
13: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

Завтра синоптики обещают в Воронеже облачную погоду с прояснениями, плюс 22, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16, в Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс, в Тюмени облачно, дожди и плюс 18. В Ижевске дожди до плюс 16, в Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 25, в Челябинске облачно, дожди и 18 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 23.

Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На ПМФ подписано соглашение о строительстве логистического центра «Озон» в Смоленской области. Инвестиции составят 3,5 миллиарда рублей. Социальный эффект выразится в создании 200 рабочих мест. Документ подписали губернатор Василий Анохин и вице-президент компании Игорь Зимин. Смоляне могут подать заявку на конкурс российских брендов «Знай наших» до 15 июня. В этом году предусмотрено 30 номинаций в 5 категориях. Уже поступило более 16 тысяч заявок из 86 регионов. Конкурс поддерживает малый и средний бизнес по поручению президента. Заявки принимаются на сайте знайнаших.рф. 12 июня, в День России, в Смоленске у Дворца спорта «Юбилейный» стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». По субботам все лето будут проходить зарядки, тренировки, баскетбол 3 на 3, мастер-классы и вечерние концерты. Проект поддерживают правительство области и Росэнергоатом. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. На привокзальной площади Смоленска высадили 24 молодые липы. Также здесь появятся туи, газоны и цветочные клумбы. Работы по благоустройству включают укладку плитки и установку парковочного оборудования. После завершения территория станет современным общественным пространством. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган», ООО «Премьер Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чинган Юни С 4х4» в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.
2: Страницы любви. Классика с мировым именем.
3: Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги. Все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане. И красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия. Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города. Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарят ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился восвояси без брички и чемодана с пухлым лицом и красными глазами. Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения, мы их узнаем после, но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повестничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы. Зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили молодого учителя. Кирилл Петрович за его смелое проворство на охоте, Мария Кирилловна за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, был привязан ко всему семейству и почитал уже себя членом оного. Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника. Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В 9 часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, пред которым в утреннем платье сидела Мария Кирилловна, а Кирилл Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутич. Он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил, и что Кирилл Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова. Антон Пафнутич спешил откланяться и, несмотря на увещевание хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось. И Кирилл Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться. Вскоре Покровская опустела, и все вошло в обыкновенный порядок.

Глава 12. Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилл Петрович ежедневно выезжал на охоту. Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марию Кирилловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, со своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокаивал ее гордость и боязливые сомнения.

0: его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, перервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкую записку. Мария Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Мария Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее. «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить». Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием? С увещеванием ли дружбы? С веселыми шутками или безмолвным участием? Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось. Подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в бастон с приезжими соседями. Столовые часы пробили 3:15, и Мария Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна. Небо покрыто тучами. В 2 шагах от себя нельзя было ничего увидеть, но Мария Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже пред нею. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом, «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились». Мария Кирилловна отвечала заготовленной фразой: «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом. «Обстоятельства требуют. Я должен вас оставить», — сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться». Мария Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию. «Я не то, что вы предполагаете», — продолжал он, потупя голову. «Я не француз, Дефорж. Я Дубровский». Мария Кирилловна вскрикнула. «Не бойтесь, ради бога. Вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах, но... Вам не надобно меня бояться. Ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священен, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец, случай представился, я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни».
1: Вы слушаете программу «Страницы любви». Продолжение через несколько минут.

0: Реклама. Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
2: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдата. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: за строительными материалами, приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: хоть на лекарство будешь.
1: Страницы любви. Классика с мировым именем. Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долей здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня. Сейчас же. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее за руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился. «Простите», — сказал Дубровский, — «меня зовут. Минута может погубить меня». Он отошел. Мария Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку. «Если когда-нибудь», — сказал он ей нежным и трогательным голосом, — «если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?» Мария Кирилловна плакала молча. Свист раздался в третий раз. «Вы меня губите!» — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа, обещаетесь ли вы или нет?» «Обещаюсь!» — прошептала бедная красавица. Взволнованная свиданием с Дубровским, Мария Кирилловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались. Дом был в движении. На дворе было много народа. У крыльца стояла тройка. Издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтобы ее отсутствие не было замечено. В зале встретил ее Кирилла Петрович. Гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым. «Где ты была, Маша?» — спросил Кирилл Петрович. «Не встретила ли ты монсеньора де Форжа?» Маша на силу могла отвечать отрицательно. «Вообрази!» — продолжал Кирилл Петрович. «Исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский». «Все приметы, ваше превосходительство!» — сказал почтительный исправник. «Эх, братец!» — прервал Кирилл Петрович. «Убирайся! Знаешь, куда со своими приметами? Я тебе моего француза не выдам, пока мест сам не разберу дело». Как можно верить на слово Антону Пафнутичу, трусу и лгуну? Ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова? «Француз застращал его, ваше превосходительство», — отвечал исправник, и взял с него клятву молчать. «Вранье», — решил Кирилл Петрович. «Сейчас я все выведу на чистую воду. Где же учитель?» — спросил он вошедшего слуги. «Нигде не найдутся», — отвечал слуга. «Так сыскать его!» — закричал Троекуров, начинающий сомневаться. «Покажи мне твои хваленные приметы!» — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. «23 года, оно так, да это еще ничего не доказывает. Что ж, учитель?» «Не найдутся!» — опять был ответ. Кирилл Петрович начинал беспокоиться. Мария Кирилловна была ни жива, ни мертва. «Ты бледна, Маша», — заметил ей отец. «Тебя перепугали». «Нет, папенька», — отвечала Маша, — «у меня голова болит». «Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся». Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее. На силу успели успокоить ее холодной водой и всевозможными спиртами, ее уложили, и она впала в усыпление. Между тем француза не находили. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая, гром победы раздаваясь. Гости шептались между собою. Исправник казался в дураках. Француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? Это оставалось тайной. Било 11, и никто не думал о сне. Наконец Кирилл Петрович сказал сердито исправнику. «Ну что, Ведь не до свет уже тебе здесь оставаться. Дом мой не харчевня. Не с твоим проворством, брать споймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка во свояси, да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой, — продолжал он, обратясь к гостям. Велить закладывать, а я хочу спать. Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями. Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Глава 13. Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирилла Петровича. В 30 верстах от него находилось богатое поместье князя Верийского. Князь долгое время находился в чужих краях. Всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своим приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком. Князю было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирилл Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважение от человека, знающего свет. Он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился. Он любил английские сады и так называемую «природу», но хвалил и восхищался. Слуга пришел доложить, что кушанье поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своем посещении. Но в зале их встретила Марья Кирилловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле нее. Князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирилл Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своей подагрой. Он предпочел прогулку в линейке, с тем, чтобы не разлучаться с милую свою соседку. Линейку заложили, старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Мария Кирилловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека – как вдруг Верейский, обратясь к Кириллу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит. Кирилл Петрович нахмурился. Воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому. «Дубровскому», — повторил Верейский. «Как? Этому славному разбойнику?» «Отцу его», — отвечал Троекуров. «Да и отец-то был порядочный разбойник». «Куда ж девался ваш Ринальдо? Жив ли он, схвачен ли он?» «И жив, и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман. Кстати, князь Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?» «Да, прошлого года он, кажется, что-то сжег или разграбил». «Не правда ли, Марья Кирилловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?» «Чего любопытно?» — сказал Троекуров. «Она знакома с ним. Он целые 3 недели учил ее музыке. Да, слава богу, не взял ничего за уроки». Тут Кирилл Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Мария Кирилловна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усиленные просьбы Кирилла Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирилла Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кирилловной. И гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным. 2 дня спустя после сего посещения Кирилл Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густо-зеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на 3 прибора. Князь повел гостей к окну, им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекой тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марии Кирилловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Мария Кирилловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливостью винам своего амфитриона и искусству его повара, а Мария Кирилловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого она видела только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофе в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и 6-весельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем – памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марии Кирилловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя. Время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой, самовар их ожидал. Князь попросил Марию Кирилловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна. Вдруг раздался выстрел, и ракетка осветила небо. Князь подал Марии Кирилловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами угасали и снова вспыхивали. Марья Кирилловна веселилась, как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал все расходы князя как знаки уважения и желание ему угодить. Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться. Глава 14. Марья Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах перед открытым окошком. Она не путалась с шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то, что ее мысли не следовали за работой, они были далеко. Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кирилловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кириллу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет. Кирилл Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марии Кирилловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным. «Подойди сюда, Маш», — сказал Кирилл Петрович. «Скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених. Князь тебя сватает». Маша остолбенела. Смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил, согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала. «Согласна, конечно, согласна», — сказал Кирилл Петрович. «Но, знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы». Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ее руку. Вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился. «Пошла, пошла, пошла», — сказал Кирилл Петрович. «Осуши свои слезы и воротись к нам веселешенько». «Они все плачут при помолвке», — продолжал он, обратясь к Верейскому. «Это у них уж так заведено». «Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом». Марья Кирилловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя. Он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным. Брак пугал ее, как плаха, как могила. «Нет, нет», — повторяла она в отчаянии, — «лучше умереть. Лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова. «Вечером в 10 часов на прежнем месте». Глава 15. Луна сияла. Июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду. Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею. «Я все знаю», — сказал он ей тихим печальным голосом, — «вспомните ваше обещание». «Вы предлагаете мне свое покровительство», — отвечала Маша. «Но не сердитесь, оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь?» «Я бы мог избавить вас от ненавистного человека». «Ради бога, не трогайте его. Не смейте его тронуть, если вы меня любите. Я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса». «Я не трону его. Воля ваша для меня священна. Вам обязан он своей жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца? Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит. Не надейтесь по-пустому. В этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение». Общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета. Что, если он возьмет себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих? Если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа? Тогда делать нечего, явитесь за мною. Я буду вашей женою. Дубровский затрепетал. Бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову. «Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика. Решитесь на жестокое объяснение. Скажите, что если он останется неумолим, то вы найдете ужасную защиту. Скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастья. Роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение. Не отставайте от него. Не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды. Ради Бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства». Тут Дубровский закрыл лицо руками. Он, казалось, задыхается. Маша плакала. «Бедная, бедная моя участь», — сказал он, горько вздохнув. «За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали. Коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: „Ангел, умрем, бедный, Я должен остерегаться от блаженства. Я должен отдалять его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам. Благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того, но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти. Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали. Время летело. «Пора», — сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо. «Если вы решитесь прибегнуть ко мне, — сказал он, — то принесите кольцо сюда. Опустите его в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать». Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями. Глава 16. Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирилл Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась, Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием. Но время шло. Маша, наконец, решилась действовать и написала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому. Тот прочел его наедине и немало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю. Кирилл Петрович взбесился. На силу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирилл Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашелся ей весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо его очень опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. Засим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирилла Петровича. Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кирилловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца. «Папенька!» — закричала она жалобным голосом. «Папенька, не губите меня! Я не люблю князя! Я не хочу быть его женою». «Это что значит?» — сказал грозно Кирилл Петрович. «До сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться. Этим со мною ты ничего не выиграешь». «Не губите меня!» — повторяла бедная Маша. «За что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? Разве я вам надоела? Я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно. Еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива. Папенька, не принуждайте меня. Я не хочу идти замуж». Кирилл Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово: «Все это вздор, слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут. Послезавтра будет твоя свадьба». «Послезавтра!» — воскликнула Маша. «Боже мой! Нет! Нет, невозможно этому не быть! Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете. Вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели». «Что? Что?» — сказал Троекуров. «Угрозы? Мне угрозы, дерзкая девчонка? Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь? Ты смеешь меня стращать защитником? Посмотрим, кто будет этот защитник. Владимир Дубровский, отвечала Маша в отчаянии. Кирилл Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением. «Добро», — сказал он ей после некоторого молчания. «Жди себе кого хочешь в избавителе, а покамест сиди в этой комнате. Ты из нее не выйдешь до самой свадьбы». С этим словом Кирилл Петрович вышел и запер за собою двери. Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее избавиться от ненавистного брака. Участь супруги-разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки. Она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклась, Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирилла Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела, не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

0: Страницы любви. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Реклама.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
2: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69 99 79.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: Вы как относитесь к бракосочетанию?
10: Ну, вообще-то положительно.
11: Не, я об этом думать еще рано.
9: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
11: Студент, комсомолка. Спортсменка, красавица, и за все это я прошу 25 баранов.
12: И бесплатная путевка.
9: Сибирь.

погода. Завтра синоптики обещают в Воронеже облачную погоду с прояснениями, плюс 22, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16, в Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс, в Тюмени облачно, дожди и плюс 18. В Ижевске дожди до плюс 16, в Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 25, в Челябинске облачно, дожди и 18 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. «Росатом» строит первую в Узбекистане АЭС. Официальный старт строительству дали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Строительство новой атомной станции, по словам российского лидера, является не только драйвером экономического роста, но и символом дружбы и стратегического партнерства между государствами. В России жертвам мошенников выплатят компенсацию, если банк или оператор связи не выполнили требований по предотвращению мошеннических операций. Компенсация будет равна сумме сделанного денежного перевода. Об этом заявил замглавы правительства Дмитрий Григоренко. Госдума должна рассмотреть законопроект во втором чтении. Но если банк либо оператор связи выполнил необходимые требования, а клиент все равно передал деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена. В Астане в этом году появится свыше миллиона зеленых насаждений, сообщает телеканал «Мир-24». Это увеличит и без того значительную площадь лесного массива вокруг города. Он был создан практически с нуля посреди степи, и сегодня это помогает снижать ветровую нагрузку, формирует собственный микроклимат и становится домом для десятков видов животных и птиц. Хабаровск становится столицей цифрового спорта на Дальнем Востоке. При поддержке госпрограммы «Спорт России» в городе открылся «Фиджитал-центр». Он объединяет информационные технологии, спорт, искусственный интеллект и физическую силу. Сюда смогут прийти молодые люди, увлеченные киберспортом, и просто любители активного образа жизни. Уже в эти выходные хабаровчане примут участие в первом всероссийском фестивале цифрового спорта. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

Радио Мир. Лето. Солнце мира. Хорошо звучит.

Завтра синоптики обещают в Воронеже облачную погоду с прояснениями, плюс 22, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16, в Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс, в Тюмени облачно, дожди и плюс 18. В Ижевске дожди до плюс 16, в Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 25, в Челябинске облачно, дожди и 18 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Узбекистан станет ядерной державой благодаря усилиям России. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали официальный старт строительству новой атомной станции. Лидер Узбекистана стал одним из главных зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума. Отели будут активнее подстраивать под семейный и инклюзивный отдых. Об этом рассказали в Роскачестве. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами и гостей с особыми потребностями. А с 1 сентября в гостиницах добавятся обязательные элементы инклюзии. В Роскачестве считают, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбирать подходящее место для отдыха. Мира Андреева впервые за 5 лет вывела Россию в финал турнира «Большого шлема». Она успешно выступила на открытом чемпионате Франции. В матче за титул ей предстоит встречаться с победительницей полуфинального противостояния между россиянкой Дианой Шнайдер и польской теннисисткой Майей Хвалинской. Ролан Гаррос второй в сезоне турнир «Большого шлема». Призовой фонд превышает 61 миллион евро. Каждый четвертый житель страны страдает от лишнего веса. Таков один из итогов опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом большинство, 67%, поддерживают идею создания национальных рекомендаций по правильному питанию. Как выяснили социологи, проблема рационального питания и пищевых привычек масштабна. Каждый четвертый россиянин питается, как получается. Большинство старается питаться правильно, но это удается не всегда. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества «Грузия». Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мировые события. Казахстан.
1: Больше 200 тысяч казахстанских педагогов обучат азам искусственного интеллекта. На первом этапе около 1000 преподавателей уже научились внедрять новейшие технологии в образовательный процесс. Какие навыки получили, узнал Кирилл Потемкин.
2: Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что преподаватель, не владеющий современными инструментами, теряет эффективность в обучении. Поэтому теперь педагоги будут осваивать создание цифровых ассистентов, которые помогут автоматизировать рутинные задачи, разрабатывать учебные планы и готовиться к занятиям. При этом внедрение искусственного интеллекта затронет и студентов. В вузах планируют обновление образовательных программ. Появятся дисциплины по работе с ИИ, рассказал министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.
3: Наша задача – перейти от массовой подготовки к персонализированному обучению, основанному на данных. Это дает государству инструмент управления кадровой политикой в реальном времени.
2: Пока педагоги и студенты постигают азы нейросетей, в правительстве сообщили, уже к 2030 году ИИ вытеснит порядка 46 профессий. 14 и вовсе перестанут существовать. Несмотря на это, абитуриенты продолжают выбирать профили, которые наиболее подвержены автоматизации, а государство по-прежнему выделяет на них образовательные гранты. В Министерстве науки отмечают, количество государственных грантов в IT и инженерных направлениях, а также в программах, связанных с искусственным интеллектом и цифровыми навыками, будут увеличивать.
0: Беларусь.
1: В Беларуси форум женщин-предпринимателей союзного государства объединил более 500 участниц. Мероприятие прошло в Минске впервые. Игорь Фадеев узнал, какие бизнес-направления особенно популярны у жительниц обеих стран.
4: Традиционно женский бизнес в нашей стране – это индустрия красоты и здравоохранения. Но сейчас растет интерес и к информационным технологиям, машиностроению, деревообработке, а также логистике и транспортным услугам. Эти области перспективны для обеих стран. Для старта бизнеса чаще всего выбирают туризм. В Беларуси 13 основных видов путешествий. Среди них агронаправление, историко-культурное, медицинское, лечебное, экологическое. Особую популярность набирают экскурсии на предприятия, рассказывает предприниматель Наталья Кранчик.
5: Это мое первое дело, и хочется рассмотреть такое направление, как промышленный туризм. Беларусы не только добрые, дружелюбные, но и очень трудолюбивые. Поэтому мы хотели бы показать промышленность.
4: Наталья помогает раскрыть двери предприятий для туристов. Путешественники могут увидеть, как с конвейера сходят белорусские тракторы и карьерные самосвалы, как варят сгущенку и сыр. Для компаний это возможность обзавестись новыми покупателями, говорит первый заместитель министра экономики Беларуси Иван Вижновец.
6: У нас в Республику Беларусь посетило больше 450 тысяч российских туристов. С учетом того, что у нас открытые границы, создана довольно-таки хорошая инфраструктура, поэтому и женское предпринимательство в рамках союзного государства мы в первую очередь видим в туризме. Но это не отменяет и иных направлений, в том числе и в рамках кооперации.
4: За последние 5 лет интерес белоруса к своему делу возрос. Сейчас в стране около 85 тысяч предпринимательниц. И при этом около половины руководящих должностей на предприятиях также занимают женщины, рассказывает председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
7: У нас социально ориентированный женский бизнес. Они создают рабочие места и создают благо не только для себя, для своей семьи и для детей, но и они очень внимательно относятся к людям, которых берут на работу. Плюс мировая практика показывает, что женский бизнес реже банкротится.
4: Международный форум в Минске позволяет не только обменяться опытом, но и найти партнеров для совместных проектов.
0: Путешествие по миру. Кыргызстан.
1: Восстановить историческую справедливость решили в Чуйской области Кыргызстана. Там отреставрировали памятник герою Советского Союза Ивану Панфилову. Асель Усенова расскажет подробности.
8: Монумент в селе Панфиловска установили в 1972 году. За это время он частично разрушился, осыпалась облицовка, разбились гранитные плиты, была утрачена информационная табличка. Реконструкцию начали в марте прошлого года в рамках подготовки к 80-летию Победы. Проект реставрации инициировал студент Кыргызско-Российского славянского университета Максим Белов.
9: Мы искали проект, который, что мы можем сделать не только для студентов, но и для университета, для общества в целом, какие-то общественные проекты, которые могут помочь всем. Когда начали проводить исследования, какой, собственно, за какой памятник взяться, мы пришли к выводу, что памятники в Бишкеке и в окрестностях, они в удовлетворительном состоянии, а вот этот был, конечно, в состоянии тяжелом.
8: На церемонию открытия памятника приехала внучка героя Аула Байкадамова. С собой она привезла памятную марку и бюст дедушки. Иван Панфилов, генерал-майор, под чьим руководством на территории Советского Союза формировалась 316-я стрелковая дивизия. Осенью 41-го года ее бойцы вели оборонительные бои на подступах в Москве. Посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов в своей речи отметил качество генерал-майора.
10: В 41-м году солдаты называли своего командира дивизии Панфилова батей. И в 45-м году на стенах Рейхстага появилась надпись: «Мы панфиловцы, спасибо, батя, за валенки». Иван Васильевич отличался очень серьезным и душевным отношением к солдату. Он был командир солдатов, понимал, какова их служба, какова их доля.
8: Помимо ремонта самого памятника, на прилегающей территории провели благоустройство. Там обновили освещение, установили скамейки, а также обустроили детскую площадку и спортивную зону.
0: Лица мира. Армения.
11: В Армению вернулся альпинист Георг Гаспарян. Он покорил самую высокую вершину мира – Эверест. Насколько сложным получилось восхождение, выяснила Лилит Мадунс.
12: Эверест остается главным и самым опасным испытанием для любого альпиниста. Экстремальный холод, нехватка кислорода, опасные погодные условия. Да и ошибок горы не прощают. Экспедиция Георга Гаспаряна продолжилась 57 дней. Путь к вершине мира начался для него еще в 2012 году с первого восхождения на Арарат. Тогда уроженец армянского села Гайтак даже не думал, что однажды окажется на высоте почти 9000 метров.
13: Когда в 2019 году в Непале я впервые дошел до базового лагеря Эвереста, понял, это не для меня. Ни физически, ни психологически я тогда не был готов.
12: Но именно после той поездки началась многолетняя подготовка. Монблан, Казбек, Аконкагуа, Хантенгри, Матерхорн, Килиманджаро. Шаг за шагом армянский альпинист приближался к своей главной цели. Экспедиция на Эверест оказалась куда тяжелее, чем представлялось даже опытным восходителям. 2 месяца жизни на высоте свыше 5000 метров. Организм постепенно истощается. Нехватка кислорода, постоянный холод и психологическое давление.
13: Самое тяжелое не физика, а психологическое давление. Ты видишь травмы, видишь погибших людей, лавины. Если хотя бы на секунду потеряешь концентрацию, гора этого не простит. Я просил кислород у других участников, но никто не дал. Только один молодой шерп снял свою маску и отдал мне на пару минут, благодаря чему я смог спуститься до лагеря.
12: Теперь в списке целей армянского альпиниста завершение программы «Семь вершин». Для этого осталось покорить еще 3 пика в Северной Америке, Антарктиде и Австралии. Во время своих экспедиций Георг запускает благотворительные акции. Поход на Эверест не стал исключением. Спортсмен провел сбор средств для 3 малообеспеченных семей Армении.
0: Мировые традиции. Россия.
11: По всей России прошла акция «Сад памяти», которая уже стала доброй традицией. В ней приняло участие и представительство телерадиокомпании «Мир» Санкт-Петербург. Подробности расскажет Артур Ламидзе.
14: Флаг мира сегодня развивается в лесу в Гатчинском районе Ленинградской области. В 2025 году здесь прошла большая вырубка, а в этот раз люди приехали, чтобы восстановить лес. И, конечно же, телеканал «Мир» не остался в стороне. В загородную поездку отправились и самые юные любители природы петербургского филиала, дети монтажера программы. Исторический детектив младший Андрей Дьяконов уже понимает значимость дела, за которое взялся.
15: Это важно для экологии, важно для животных, чтобы им было где прятаться, где волки могли бы ходить, оленям было бы где ходить.
14: День посадки леса в Ленинградской области превратился в настоящий праздник с песнями и танцами в сосновой чаще. Среди участников – жители региона, студенты, заместитель губернатора региона и мисс Северо-Запад. Татьяна Гатилина приехала из Архангельска на финал конкурса красоты. Накануне акции победила.
16: чтобы внести вклад в нашу, да, необъятную Россию, посадить эти прекрасные сосенки, чтобы они в будущем радовали нас, наших детей. Я очень этому счастлива.
14: Задача непростая. В ночь перед посадкой в Ленобласти шел дождь. Не жалея обуви, несмотря на трудности, люди сажали деревья. Двухлетние сосны вырастили в питомнике. Селекционеры подобрали сорт, который не боится морозов и неопытных садоводов. Рассказывает Василий Петрученя, начальник отдела лесной селекции семеноводства ЛГКУ «Ленобллес».
17: Проживаются они 100%. Здесь получается сеяние ЗКС. В торфяном комочке находятся все корни, находятся в торфяном комочке. То есть проживаемо 100%. Сеяние 2-го лесного района, который адаптирован для нашей Ленинградской области.
14: 25 тысяч деревьев укоренили меньше, чем за 30 минут. Организаторы ожидали около 500 участников, а приехало больше тысячи.
0: Казахстан.
11: Сотни медицинских компаний представили свои разработки в Алматы. О крупнейшей выставке здравоохранения расскажет Тамара Зарипова.
18: Чтобы просто обойти все три павильона, придется сделать свыше 5000 шагов. Общая площадь экспозиции больше гектара. Выставка собрала участников из 24 стран. И везде медицина будущего. От умных пластырей до роботов-ассистентов. К примеру, один из приборов помогает справиться с младенческой желтухой. Синее излучение окутывает малыша на 360 градусов и помогает организму быстрее выводить избыток билирубина, говорит менеджер по развитию компании-производителя Асем Туспалатова.
19: В Орде мы вот недавно поставили 10 штук. По всему Казахстану закупают. Наша компания очистительным производителем является. Находится у нас завод в Алматинской области. Основная часть у нас направление идет реанимация, акушерство, гинекология, неонатология. Сейчас на данный момент на выставке у нас находится более чем 15 наименований медоборудования.
18: Эта выставка не только технологии, но и большие контракты. Одни из самых многочисленных партнеров Казахстана – российские производители медоборудования и лекарств. Единое пространство ЕАЭС позволяет торговать без лишних пошлин и барьеров, говорит консультант экономического отдела торгового представительства Российской Федерации в Республике Казахстан Кирилл Карлов.
20: Россия по поставкам фармацевтической продукции в Казахстан занимает топ-третье место. По итогам 2025 года товарооборот уже больше, чем на 90% ведется в национальных валютах. И мы отмечаем его рост.
18: Всего на площадке собралось 400 компаний. Лидируют по числу участников Казахстан. Сразу 110 предприятий. Масштабные стенды также развернули Россия, Беларусь, Узбекистан, Германия, Чехия и Китай.
0: Это мы.
11: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
0: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы. Мир. Музыкальное информационное радио.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19. В Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 27. В Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сделал заявление о трансформации глобальной экономики. Глава государства отметил, что вклад стран Большой Семерки в динамику мирового экономического роста теперь уступает показателям объединения БРИКС. Владимир Путин подчеркнул, что мир переживает существенную перестройку экономической архитектуры. Центр роста смещается в сторону новых экономических центров, расположенных преимущественно в странах глобального юга. Выпускники, которых удалят с ЕГЭ за использование шпаргалок или мобильных телефонов, не смогут пересдать этот предмет в текущем году. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пересдача для таких участников станет возможна только через год. В белорусском Светлогорске проходит масштабный фестиваль «Вытоки», в переводе на русский «Истоки». Программа фестиваля насыщенная. Участников ждут мастер-классы от олимпийских чемпионов и квесты с подарками. «Вытоки» проходят в стране уже шестой раз. За это время в фестивале приняли участие более 400 тысяч человек. О допустимом количестве мороженого рассказали диетологи. Оптимальная разовая порция не должна превышать 70-100 граммов, а употреблять мороженое нужно 1-2 раза в неделю. Врачи также предложили несколько более здоровых альтернатив традиционному мороженому. В их числе фруктовый лед, сорбет, замороженное фруктовое пюре, в составе которого отсутствует молоко, жиры и сахар, или домашнее мороженое, позволяющее контролировать ингредиенты и калорийность блюда. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума так надо. Зачем топтать?

музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: Лето в каждом звуке.
1: Помни, я твой, ты в моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты.

0: Солнце, мир. Хорошо звучит.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Здравствуйте.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19. В Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 27. В Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.
2: Радио «Мир». Хорошо звучит.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья, все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Еврозона понесла убытки в диапазоне от 1,5 до 2,5 триллионов евро в результате введения антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства отметил, что санкции оказывают более негативное влияние на страны, которые их вводят. Международный экономический форум – это шанс найти партнеров и заключить выгодные контракты. Президент Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев 4 июня запустили строительство атомной электростанции в Узбекистане, а накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о планах международного сотрудничества госкорпорации. Он также рассказал о сотрудничестве в энергосфере с Кыргызстаном, Китаем и Индией. Подростки этим летом в России смогут зарабатывать в Петербурге до 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Комитет по труду и занятости города. Сумма выйдет при условии работы по 4 часа в день, если подросток трудоустраивается к работодателю и тот выплачивает ему зарплату из собственных денег, то Центр занятости доплатит материальную поддержку. Исследователи обнаружили в Восточной Анголе десятки видов ранее неизвестных науке. Ученым удалось найти новые виды моли, стрекоз, пауков, сверчков и кузнечиков. Среди находок выделяется коронованный паук-краб, светящийся синим в ультрафиолетовом излучении. Кроме того, открыли пауков-кругопрядов. Они способны притворяться ядовитыми божьими коровками. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: целый мир, вывез земли мы вдвоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, люби.
1: Радио Мир.
2: Радио Мир.
1: Хорошо звучит.

плетешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа, счастлива.

Музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

погода. Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду, небольшой дождь и плюс 22. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, плюс 16. В Казани переменная облачность и 19 со знаком плюс. В Тюмени облачно, дожди с грозами, плюс 19. В Ижевске пасмурно и до плюс 15. В Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 27. В Челябинске облачно, дожди и плюс 18. В Москве синоптики обещают ясную погоду и до плюс 25.

закончится, а твои повести не донапишутся. Струны рвутся клочьями, стихи творятся странными накануне.

очаровательны одни. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

молчанки. Нам оставаться, ночевать в нем.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Давление на Россию сохраняется, но это предоставляет стране новые возможности. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его словам, в этих условиях у страны все равно появляются новые партнерские отношения. При этом в нынешних обстоятельствах необходимо действовать быстро и прагматично, добавил президент.